Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнят и дразнит мою близорукость.

Нахер мне город, в котором черт знает, с кем напиваться, и к счастью не встретить тебя. В дебрях Москвы просыпаться, но так и не встретить.

0: save my soul, save myself. Save my soul, save myself.
1: Мне жаль, что тебя.

Оставшиеся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

Наша музыка. Ваше настроение.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть в мире праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу.

0: Первое радио. Новости.
1: Антиизраильские митинги в Греции. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 10 августа, понедельник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Греции вчера организации «Марш в Газу Греция», «МБДС Греция» и «Палестинская община страны» объявили о проведении антиизраильских маршей. Организаторы утверждали, что мероприятия пройдут более чем в 100 населенных пунктах по всей стране. МИД Израиля выпустил предупреждение для находящихся в Греции израильтян и членов еврейской общины, рекомендовав избегать мест проведения митингов и не демонстрировать открыто израильскую еврейскую символику. Наиболее заметная демонстрация состоялась в Афинах. Сотни людей приняли участие в марше в Хане на Крите. В Салониках, по свидетельству израильтян, на митинг пришли меньше десятка человек. Примерно такая же ситуация была на островах Миконос и Родос. Греческие СМИ сообщают о тысячах участников акций в общей сложности по стране. Однако официальных данных полиции о численности протестующих не приводится. Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и Ливаном в сентябре, вероятнее всего, не состоится, о чем сообщил телеканал «Аль-Маадин», связанный с Хизбаллой, со ссылкой на ливанский дипломатический источник. По его словам, если переговоры возобновятся, то, скорее всего, уже после окончания летнего периода. Источник утверждает, что Израиль и США отклонили предложение о расширении зон, где стороны могли бы реализовать меры по деэскалации, до достижения прогресса в двух уже согласованных районах. Кроме того, по его словам, Израиль и США потребовали отвода сил Хизбаллы из района хребта Али-Тахер на юге Ливана. По данным Аль-Маадин, ливанская делегация отвергла утверждение Израиля о том, что взрывы на юге Ливана являются следствием ударов по военной инфраструктуре. Официального подтверждения этой информации со стороны Израиля, США или Ливана на данный момент не поступало. Вооруженные силы Йемена сообщили, что в результате атаки хуситов на портовый город Аль-Моха на побережье Красного моря погибли 7 человек, 4 военнослужащих и 3 мирных жителей. Еще 30 человек получили ранения. По данным армии Йемена, во время нападения хуситы применили беспилотники. Система противовоздушной обороны, как утверждается военными, перехватили 11 беспилотников. Аль-Моха находится под контролем сил, противостоящих хуситам, и имеет стратегическое значение благодаря расположению на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Накануне поздно вечером в Джальджулии столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина в возрасте примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Беллинсон в Петах-Тикве. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Накануне были подняты в воздух истребители F-16 для перехвата двух самолетов малой авиации, вторгшихся в закрытое воздушное пространство над гольф-клубом Трампа в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Об этом сообщило командование Воздушно-космической обороны Северной Америки. Оба самолета-нарушителя были успешно перехвачены и выведены за пределы закрытой зоны. В командовании напомнили пилотам о необходимости проверять действующие временные ограничения на полеты. Воздушное пространство было временно закрыто над частным гольф-клубом в Бедминстере, расположенном примерно в 60 километрах к западу от Нью-Йорка. Там проводил выходные президент США Дональд Трамп. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Тайо Круз, time for you. Или, как говорят по-нашему, время для тебя, время для вас, дорогие радиослушатели. 7 часов 7 минут утра, 10 августа 26 года. Вы слушаете первое радио 89.1 FM и прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, с Кристиной Кипнис.
2: Утро доброе.
1: Андрей Ежов.
0: Очень официально. Здрасте. А
2: ребят,
0: что это такая официальная?
2: А потому что туман.
1: В смысле туман?
2: А ты не есть?
0: То есть она вообще любое привязывает?
1: Нет, естественно. Я видела, что туман
2: причем
1: лежит.
2: Причем он был очень красивый.
1: Красивый.
2: Вот не так, что весь твой горизонт, и ты такой ежик в тумане, да, Ежов? Вот, нет.
0: Я встаю в 5 утра, я всегда в тумане.
2: Но он такой был, такой вот линий, красиво, и из-под него вот так вот деревья, что-то такое таинственное, так и хотелось сказать, какой-то вот, значит, таинственный какой-то лес, и ты туда вот заезжаешь, и очень красиво.
1: У меня тоже сегодня
2: красное солнце.
1: Таинственное наблюдение. Сегодня очень странно, очень много народу, вот такое ощущение, что только вот Йом Ришон, хотя сегодня не Йом Ришон.
2: Ни
1: вот,
2: разу.
1: И народ так ломанулся весь вот прям на работу. Я думаю, ребята, что вообще происходит? Почему так много?
2: Многие вернулись из отпуска.
0: В середине августа?
2: Да,
0: отпусков.
2: Конечно.
0: У меня сейчас, наоборот, вопросики. Огромное количество людей сейчас уходят, наоборот, в отпуск.
2: Это
0: и они говорят,
2: вторая половина.
0: До сентября нас не беспокоить.
2: Это суды и всякие такие организации.
0: Туды.
2: Кстати, туды-сюды.
0: Какая тупая шутка, но она почему-то зашла.
2: Но она классная, да. Туды-сюды, вот, они уходят, значит, в отпуск. А многие, наоборот, возвращаются. Потому что, знаешь, это всегда делится на две группы.
0: Пост сдал, пост принял.
2: Да, молодец.
1: Да.
0: Вдруг русская язык. Язык вышел из чата.
1: Слушай, так. Ну хоть...
2: Покинул мой чат, не сиди.
0: Ну, наша ситуация с утра означает только одно.
1: Что?
0: Как звучало в Яралаше. Парабарупам. Все. Так и называется.
1: Нет,
0: песня «Елки», которую мы сейчас послушаем.
1: Подождите, еще не все.
0: Нет, это только начало.
1: Это
0: но
1: вот.
0: У «Елки» это все. Так песня называется. Я же ничего
2: все
0: не могу сделать.
2: Все это начало. Вот так
0: все,
2: называется
0: что
2: песня.
0: Что в жизни есть у меня.
1: Но это не про то. Ты же
0: это
1: понимаешь.
0: Не «Елка»,
2: она
0: же
2: там не знает. Подождите.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пройдемся-ка мы по праздничкам. Что у нас интересно?
2: Ты знаешь что? Вот я смотрю на список этих праздников, и меня радует первый пункт. День попутного ветра.
3: Это очень круто.
2: Особенно, когда он, вот этот ветер попутный тебя так вот в твою пятую точку подгоняет, как волшебного пенделя дает, и все, ребята, идем вперед. Как это? Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе. Как вам такое?
3: А вот как вам такое?
1: Шоу так должно называться.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to
2: move it.
1: Давайте откроем сборы Кристине на Мадагаскар.
3: А вот теперь давайте узнаем то, что в 10 августа 1500 году открыт остров Мадагаскар. 526 лет, как мы с ним знакомы.
1: Совершенно верно. Кстати, очень классные мультфильмы, ну, кроме третьей части, на мой взгляд. Вот эти две части Мадагаскара.
2: Я Мадагаскар смотрю только для того, чтобы посмотреть на этих любопытных пингвинов. Угарных.
1: Пингвины потрясающие, но с возрастом ты начинаешь любить Мелмана.
2: Вот но этого, понятно.
1: Да, ипохондрика Мелмана, этого жирафика, который в первой части читал завещание. Помнишь, когда это? Я ниже подписавшийся Мелман Манкевич. Ну, естественно, Манкевич. Манкевич, и там просто прилив идет. Извини, Алекс, тебя смыло.
3: Да нет, там все потрясающе.
2: Раз мы уже заговорили о животных, сегодня Всемирный день льва. А кто у нас лев, тот у нас и прав. Вот вам как.
1: Среди нас львы есть?
2: Нет.
1: Значит, правых нет.
3: Так бы и сказал и Овен, например, и Стрелец тоже. Короче, все огненные знаки считают, что они правы.
1: Ну тогда слушайте.
2: Слушай, ничего подобного. Овен самый лучший знак вообще в зодиаке.
3: Я не сказала, что он худший.
1: Про Мадагаскар Кристина спела, правильно? Но Всемирный день льва, значит, мы должны здесь все втроем затянуть.
3: А вот смотрите, значит, день заботливого мужа и совпадение ли день харизматичных личностей?
1: А одно другое не то, что не заменяет, а оно дополняет, потому что это необходимо просто.
3: Ну, день долгих проводов, прекрасно.
1: Долгие проводы и лишние слезы, вот это как-то с заботливым
3: мужем. А я вообще ненавижу прощаться, я всегда ухожу по-английски.
1: А, я понял.
2: А вот это, кстати, неправильно.
3: Нет такого. Кто решил?
1: Причем необычным способом, знаешь, как-нибудь сальтухой в окно, еще как-нибудь, знаешь, необычно
3: так,
1: выйти.
3: Так, скажи мне, пожалуйста, Андрюша,
2: пожалуйста.
3: Когда ты в последний раз или в последнюю минуту, пятиминутную...
1: Угроза какая-то
3: минуту
1: пошла.
3: Ты, значит, баловал своего пёсиля.
1: Я так и женал. Это было вчера.
3: Молодец. А сегодня тоже это не забудь делать, потому что в США, значит, день баловайте свою собаку.
1: Да ты что?
2: Слушайте, сегодня в США еще один праздник. Честно говоря, вот у меня вопросик. Как так и вообще что это?
3: Давай.
2: День благодарности небоскребам.
3: Ну, смотри.
2: Вот ты все знаешь, объясни.
3: А я сейчас все... Это очень легко и просто. Вообще, я поражаюсь, что вы до сих пор не поняли.
1: Ты не знаешь, у нее же двойная фамилия. Кипнистезаурус.
3: Смотри,
1: поехали.
3: Значит, небоскребы что? Они нам дают тень, правильно? И в самые-самые такие вот, значит, жаркие солнечные дни они дарят нам эту тень вместе с деревьями. Естественно, деревья еще и кислород и так далее, а небоскребы именно только тень. Плюс, когда ты зайдешь, значит, на самый высокий этаж поднимаешься, небоскребы любого, тебе открываются потрясающие виды. Блогеры могут, значит, делать фотографии, рилсы и всему тому подобное.
2: Сегодня, кстати, вон международный день влогинга, день видеоблогера. То есть,
3: пожалуйста! И вот тебе небоскреб.
1: И все это настолько на самом деле сейчас просто, что мы забываем, что 10 августа 1876 года в Канаде совершен первый в мире междугородний телефонный звонок. То есть до этого, соответственно...
2: Алло!
1: Салют. После этого появилась гражданочка «Соединить меня с Москвой». А до этого, соответственно, ты мог связываться
2: какая
1: только на месте.
2: Гражданочка? Барышня.
1: Барышня,
2: да. «Соедините меня с Москвой».
1: А вот адъютант.
3: В 1889 году в Англии запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке.
2: А, это, кстати говоря, очень круто, очень круто.
1: Кстати, в 2003 году, 10 августа, знаете, что произошло? Я вам сейчас скажу. Дело в том, что на этом мероприятии звучал, скорее всего, Авраам Руссу «Раз и ты в белом платье. Звучала свадьба, свадьба, белая фата и многое-многое другое.
2: Белое платье на счастье надела.
1: Потому что 10 августа 2003 года на МКС состоялась первая в мире космическая свадьба.
2: Обалдеть. Вот это круто. Вот это на самом деле круто. Вот мне интересно, что они еще сделают на МКС, потому что там уже растения всякие выращивают, опыты всякие разные ставят. Вот теперь уже свадьба была, что дальше? Детей
1: причем запрещенку они тоже там выращивали, как оказалось.
2: Да?
1: Да. А что ты так это увлеченная натура?
2: У меня, ты знаешь что, у меня просто есть такая мечта, как это, космическим туристом побыть, может быть. Я, конечно, понимаю, что это стоит просто, я не знаю, как...
3: Космических денег.
2: Космических денег. Но чем черт не шутит? Говорят, что надо правильно хотеть.
3: А вот сшатцевцы...
1: Чуть позже это будет возможно, чисто финансово.
3: Да, сшатцевцы, значит, они вот все и все видят. Как сшатцевцы. Они все видят, все запоминают и решают, что а почему бы и да? Смотрите, день корректирующего белья.
1: Сшатцевцы, я понял, это секта Михаила Шатца.
2: Слушайте, я вам хочу сказать, что корректирующее белье это на самом деле очень круто.
3: Ну,
2: а вот
3: где сказала не так?
2: Ты все сказала так. Вот ты молодец.
1: Девочки,
2: ты молодец.
1: А теперь подбираем свою челюсть.
2: Подожди, сегодня в Латвии день огня. Дай мне огня, расскажи, что мне надо, я буду рядом. Да.
3: Эквадор отмечает День независимости. Я не знаю.
1: Прекрасно.
3: Надо как-то выходить.
1: Надо, да, как-то... Не, по-моему, не переплюнули. Ладно, девочки, давайте подбираем челюсти, потому что сегодня 66 лет, а одному сердцееду.
2: Я знаю известнейшему этого сердцееду, потому что я вчера увидела это сообщение у Антонио Бандераса сегодня день рождения.
1: 66 лет!
2: Какой он красавчик! Ну, слушай, ну что... Более того, он очень талантливый. Мало того,
1: и харизмат.
2: Мало того, что он актер замечательный, он еще и музыкант. Он поет, танцует, и это просто невероятно.
1: Ну что, девочки...
3: Но я челюсть не роняю.
1: Девочки, достаем кастаньеты и поехали! Поехали!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
8: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
4: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
3: Лидия Топельберг.
5: Первому радио 25 лет.
6: Прогрев-шоу на первом.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Ну что? Немножечко звезданемся, потому что сейчас гороскоп.
2: Звезданем, хорошо сказал. Хорошо. Если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды обещают сегодня удачу во всем, что связано с организационными моментами и общением. День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, разруливания сложных ситуаций, а также для любых мероприятий. От официальных переговоров до вечеринки с друзьями. Во взаимоотношениях с окружающими могут спонтанно возникать острые моменты, однако сегодня будет достаточно легко удерживать ситуацию под контролем и не доводить эти ситуации до серьезных конфликтов. Короче, сегодня удачный день для того, чтобы организовать все свои дела, направив их в нужное русло.
3: Разминаем ручки, как говорится. Конфликт сегодня обеспечен. Овны.
2: С чего ты взяла?
3: Да я так и решила.
1: Лена, не будем спорить.
2: Я художник, я так вижу.
3: Я так вижу, да. Значит так, овны, день может проверить вас на терпение в семейном или рабочем вопросе. Пожалуйста. Не отвечайте напором там, где человеку нужен четкий порядок, а не ваша скорость. И да, не превращайте свою усталость в конфликт с близкими. Чревато долгосрочными обидами. Вообще не мои проблемы.
2: Вот
1: они, овны.
2: Эгоистка.
3: Выбирай себя. Эгоистка.
1: Тельцы, вам сегодня лучше вообще не копить молчаливое недовольство из-за чужого тона. Скажите, что вам неудобно, пока раздражение еще не стало большой претензией. Это, видимо, тельцы с овнами сегодня работают. Звезды советуют избегать длинных бесед. Выбирайте короткий разговор по делу и не растягивайте его на разбор всего прошлого.
2: Да, ну, на самом деле... Ну, а что копить-то старые прошлые обиды? Отпускать это надо, отпускать, чтобы быть в ресурсе и в потоке. Близнецы. День может затронуть тему денег, самооценки или ценности вашего труда. Не соглашайтесь на просьбу, ежели внутри уже понимаете, что она, эта просьба, заберет больше сил, чем кажется. Также сегодня стоит обратить внимание на то, какая трата или обязанность давно просит пересмотра.
3: Пожалуйста, зарплату сегодня получили?
2: Зарплата!
3: Естественно, денежки потратили. Итак, раки, вы сегодня будете особенно восприимчивы к словам и паузам. Не считайте каждое холодное сообщение доказательством плохого отношения. Ищите поддержки, рассчитывайте на себя. Не ждите, что кто-то там, где-то там, кто-то там сам догадается, как вас поддержать.
1: Я сейчас думал, ты касту вокруг зачитаешь. Шум. Пока кто-то там, что-то там, так где-то я там дизит.
3: Отсылочкой была.
1: Да, совершенно, совершенно ясно, совершенно понял. Львы, Меркурий переходит в ваш знак. Все, заживите с этим. Меркурий переходит в ваш знак, чтобы это ни значило, и помогает говорить ярче и увереннее.
3: Вот что это значит. Будет светить.
2: Меркурий, это же, да, светить всегда, светить везде, и не бросать друзей в беде.
3: Ребят, надо тихо читать.
1: Подожди, сейчас.
3: Нам сейчас.
1: Слава богу, Лида в соседней аудитории, если ее рванет.
3: Мы закрыты здесь.
1: Да.
2: Так, что у нас там дальше?
3: Хорошо,
2: читай дальше.
1: Да, Лида Нобельберг спрашивает, что мы хлеб забираем.
3: А, у тебя слышно? Да,
1: Меркурий переходит в ваш знак и помогает говорить ярче и увереннее. Но сегодня сила должна быть не в громкости, Лида,
2: а в точной
1: формулировке.
2: Да.
1: Стройте разговоры так, чтобы в них было меньше эмоций, Лида,
3: пожалуйста,
1: и больше смысла.
3: Спасибо, вот. Лида.
1: Лида.
2: Так, девы, этот день может показать вам, кто в окружении просит слишком много внимания.
1: Лида.
2: Не берите на себя роль человека, который обязан всех собирать, успокаивать и организовывать. Вы тоже человек, и вам тоже нужно отдыхать. Поэтому
3: прикинь,
2: оставляйте только те контакты, которые не высасывают из вас
1: и
2: силы.
1: И я поехал спать.
3: Давай, нет. До свидания. Весы. Весы, сегодня очень важно не сглаживать ситуацию ценой собственного состояния. Если в работе или дома есть неудобные условия, его лучше назвать прямо. Не соглашайтесь на красивый компромисс, если по факту он снова оставляет вас без отдыха. Идеальный, лучший совет. Всегда опять что? Выбирай себя, эгоистка.
2: Хорошо.
1: Скорпионы. День может поднять тему доверия к планам, людям или собственному решению. Как можно доверять планам, интересно. Не уходите в подозрительность, если пока есть только усталость и нехватка информации. Старайтесь выбирать занятия и людей, которые помогают увидеть перспективу шире. Хуже от этого не будет никому.
2: Вот это совершенно точно. Стрельцы. Сегодня может всплыть вопрос, который нельзя решить одним оптимизмом. Хорошо, если не пузиком кверху. Если есть общие деньги, долг, просьба или договоренность, дорогие стрельцы, лучше сразу обозначить условия и не обещать прекращайте участие в чужом деле, пока не поняли свою настоящую нагрузку и функцию.
1: Сразу с ноги.
3: Правильно. Так, забираю хлеб у Лиды, потому что для козерогов луна в вашем знаке подсветит отношения и тему зависимой поддержки.
1: Я это сфотографирую.
3: Не ждите, что человек сам прочитает ваши ожидания, Лида. Особенно, если долго делали вид, что все нормально. Ой, она сюда идет.
1: Лучше сами
3: скажите, чего вам не хватает, но не превращайте это в обвинение.
1: Водолеи, вам сегодня стоит бережнее...
2: Подожди.
1: Крис, я меняю тему, подожди. Я стараюсь отвести бурю.
3: Просто говори.
1: Водолеи, вам сегодня стоит бережнее отнестись к режиму и телу. Понятно? Не доказывайте продуктивность. Ой, я не снимал Лиду. Не доказывайте продуктивность через перегруз, если день с самого начала идет тяжелее обычного. Без раздумий убирайте из своего расписания лишние обязанности и не забудьте оставить место для восстановления во благо.
4: Дорогие ведущие шоу, я приглашаю вас сегодня вечером в 20:00 провести программу «Белая карта» вместо нас, Кристина Кипнис. А мы будем участниками.
1: Ты же понимаешь, что мы с Леной так проведем.
2: Вот
3: это поворот.
2: Андрей, нам работу предложили, ты понимаешь?
1: Да, мы будем, да, они будут... Мы немножечко про другое будем говорить. Мы будем говорить про Меркурий, как про планету.
2: Неважно. Давай будем за это самое, завершать этот гороскоп, завершать его рыбы. Сегодняшний день, дорогие рыбы, может поможет вернуть вам желание творчества, романтики или внимания. Если какой-то человек не понял вашего намека, не просите его окольными путями и ни в коем случае не обижайтесь. Лучше сделайте себе маленький красивый жест сами. Это быстрее вернет настроение, нежели ожидание идеального. Реакции.
3: Супер.

0: Слушайте, ребята, вчера на одном из информсайтов вышла статья о том, что израильская полиция ужесточает контроль скорости на дорогах. Честно говоря,
1: так.
0: Но, наверное, давно
2: допустим,
0: пора, потому
2: умницы.
0: Как не день, то авария, а то и не одна, и такие иногда страшные бывают. Так вот, уважаемые автолюбители, отложите свой кофе и сделайте приемник погромче. Сейчас будет важная информация не только для вас, но и для ваших кошельков. Если, конечно, вы еще не знаете, но я вам сейчас все расскажу, узнаете. В общем, помните вот это прекрасное негласное правило израильских дорог? Едешь себе вот под камерой А3, например, да, на спидометре разрешенные, условно говоря, 70, да, но все спокойно жмут 85, а то и больше, потому что знают, что у этой камеры есть как бы погрешность, запас, да, где-то на 10, 15, 20 километров. Все, ребята, забудьте, лафа официально закончилась.
3: Нарушений больше
0: да.
3: нет.
0: Дорожная полиция проверила и полностью перенастроила каждую камеру в стране. Теперь у них, у камер, нет единого шаблона. Порог срабатывания будет индивидуальным для каждого участка дороги.
3: Угу.
0: На опасных участках трасс и перекрестках вот этот самый порог терпимости снизили до минимума. Вспышка сработает, даже если вы превысите скорость всего на 5 км в час.
1: Круто!
0: То есть ехали 75 вместо 70, получите вот это вот письмо счастья, да, себе на домашний адрес. Но самое прекрасное в этом, знаете что?
1: Что?
0: Полиция официально заявила, список мест, где камеры стали злыми, мы вам не скажем. Это секрет. Главный по дорожной полиции Хаим Шмуэли так и сказал. Мы предупредили вас заранее, чтобы вы просто начали ездить медленнее. Так что, друзья мои, теперь играем в угадайку на дорогах. Как вам такой поворот?
1: Смотрите, ребят, я человек, признаюсь, любитель скорости. Как бы, да, я все это

0: Апна, ну и так далее по списку.
1: Факт.
0: Я предлагаю, ребята, сегодня обсудить, и наши дорогие слушатели, вот что.
1: Фантазировать, да?
0: Если бы вы вдруг сегодня стали полицейским, за какое нарушение правил дорожного движения вы выписывали бы больше всего штрафов? Пишите ваше авторитетное мнение к нам на WhatsApp 054-2070-800.
1: Мы скоро вернемся, а пока записывайте. У меня список уже готов всех штрафов. Всех отштрафую. Всех просто.
2: Девочки и мальчики, сладкие карамельки. Вам всем штраф.
0: Еще раз напомню тему нашей сегодняшней программы. Вдруг вы стали полицейским. За какое нарушение ПДД вы выписывали бы больше всего штрафов?
1: Не улыбаешься за рулем, получи штраф.
0: 054-2070-800. Ждем сообщения.

0: земля. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
2: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: Центр-кар Азур.
1: Реклама.
0: Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, ребята, вот я тут рассказывала о том, что полиция перестроила все вот камеры слежения, да, и вот от Кирилла прилетело сообщение. Ну класс, ребята, спасибо за новость. Теперь вместо того, чтобы смотреть на дорогу и следить за пешеходами, я буду весь маршрут гипнотизировать стрелку спидометра, чтобы, не дай бог, не перевалило за 74 километра в час. Ой. Безопасность превыше всего, ага.
2: Ой, найдут любую причину, лишь бы только на дорогу не смотреть. Я то на спидометр, то в телефоны.
3: Друзья, мы вам честно сказать хотим. Что-то у меня музыкальный сегодня эфир, музыкальное настроение.
2: Удивительно. На немузыкальном радио музыкальное настроение.
3: На самом деле, дорогие друзья, сейчас на каждой второй или третьей машине есть давным-давно, как это, темпомат.
1: Давным-давно.
3: Есть ограничитель скорости, темпомат, который ты устанавливаешь и не беспокоишься о штрафах.
1: Ну, да, есть такое.
3: Да, поэтому, в чем проблема, друзья? Поставьте себе темпомат. Если его нет, значит, это можно, кстати, установить.
2: Значит, купите машину, в которой есть. Но вот ты вот сказала по поводу, что перестройка камер и так далее. Есть еще одна новость потрясающая. Она не прям такая уж прям свеженькая.
1: Но тем не менее,
2: они говорили, говорят и, наверное, еще будут говорить. Теперь, значит, наши полицейские, ребята бравые и девочки красивые, значит, ему разрешено официально ездить им на гражданских машинах в гражданской одежде
1: с
2: гражданскими номерами, то бишь желтыми, и заглядывать в машины. И если у вас в руках телефон, и не обязательно вы по нему разговариваете, звоните или смотрите, то есть именно даже вы держите его в руке, то они потом, значит, включают у них на панели есть, значит, вот эти вот мигалочки их красно-синие, включают, просят, значит, встать на обочину и такие предъявляют корочку, представляют свое звание, обязательно на это обращайте внимание, потому что всякие люди могут над этим прикалываться. Надо мной такая история была, потом расскажу. Так вот, и соответственно, после того, как они представились и сказали, по какой причине вас остановили, то бишь телефон в руке, выписывают вам штраф.
1: Так ладно, если вы просто штраф еще никуда не дают.
2: Целых 8.
3: То есть, получается, можно ли их назвать дружинниками?
2: Нужно. Потому что, смотри, я думаю, что где-то, может быть, как-то здесь это по-другому называется, но официально, наверное, что-то такое. Но они прям вот работники, полицейские, со всеми делами, с зарплатой, льготами и так далее.
1: Ребят, мы сегодня обсуждаем. Вот если бы вы вдруг стали полицейским, за какое нарушение ПДД вы бы выписывали больше всего штрафов?
2: Есть сообщение. Давай. Илья написал. За незнание о существовании поворотников достали.
1: Да, абсолютно точно. Плюс 100-500.
2: А я бы еще один штраф. То есть сначала вот то, что незнание о поворотниках, то есть что они существуют, а еще за то, что в поворотник включен налево, а поворачиваешь ты направо. Или забыл вообще выключить поворотник.
1: Есть, у меня была сегодня такая история. Ездит парень в последней полосе. И левый поворотник у него моргает. Куда ты собрался поворачивать?
2: А главное, когда?
3: У меня, значит, по моей дорожке, у меня маленькая дорожка с односторонним движением. Да, совершенно верно, и по ней ездят машины. Ты права, Крис.
2: Я молодец.
3: Значит, одна машинка, малолитражка какая, типа Hyundai или Kia, короче, едет и постоянно поворачивает налево при первом удобном случае. И сзади собралась пробка. То есть он повернул, передумал, едет дальше. Повернул, передумал, выехал, едет.
2: Искал поворотник, тоже штраф.
3: Нет, он искал место, которое ему будет, из которого будет ему легче выехать.
2: Удобно припарковаться, да?
3: А то, что сзади собралось много людей.
2: Но это не его проблема.
1: Вот Юваль пишет: я бы штрафовала или Л за опасное поведение на дороге, для примера, шашечники, езда по обочине, обгон по двойной сплошной на серпантине. Слушайте, вот двойная сплошная на серпантине, вот это вообще, мне кажется, жестко.
2: Борис пишет: за телефон раз, потом пишет: слишком часто и везде отвлекаются на телефон. Полностью согласна. Да. И говорит: я водитель грузовика, и мне видно сверху все причины всех аварий, телефон в дороге. Полностью поддерживаю.
1: Абсолютно. Маргарита написала: мой первый штраф, который бы я я выписала, в 5000 получили бы водители, которые в сумерках или в дождь едут без фар. Экономят они, видите ли. Тебя же вообще не видно в зеркалах. Ты как летучий голландец на трассе.
2: Да,
1: но это
2: лучше
1: правда.
2: Без мозганов ездите, но с фары должны
3: но
2: быть.
3: Но с мозгами.
2: Но с мозгами, да.
1: Абсолютно точно. Ребята, мы сегодня обсуждаем вот такую тему. Если бы вы сегодня вот вдруг стали полицейским, за какое нарушение правил дорожного движения вы выписывали бы больше всего штрафов? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну а мы, Кристина Кипнес,
2: Андрей Ежов
3: и Елена Семенова,
1: вернемся, да, уже в следующем часе.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: «Ля Кок
4: Маргарита» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Маргариту с петушком».
5: «Ля Кок»
6: содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
12: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
11: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль предложил Ливану обмен гражданских пленных на останки евреев. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с «Хизбаллой», сообщает, что в ходе контактов между Израилем и Ливаном израильская сторона предложила провести отдельную сделку по обмену гражданскими пленными останками погибших. По сведениям издания, Израиль заинтересован прежде всего в возвращении для перезахоронения останков евреев, находящихся на еврейских кладбищах в Бейруте и Сидоне. Газета утверждает, что израильская делегация дала понять, что располагает информацией о значительном числе таких захоронений. По данным «Аль-Ахбар», речь идет не только о пропавших без вести, но и об останках евреев, предположительно похороненных на кладбищах Бейрута и Сидона. При этом пока не ясно, кого именно Израиль готов освободить в рамках предлагаемой сделки. Официальные израильские источники содержание предложения публично не подтверждали. Переговоры об обмене проходят на фоне более широкого диалога между Израилем и Ливаном при американском посредничестве. Президент Ливана Жозеф Аун ранее сообщил, что стороны обсуждают, среди прочего, прекращение огня, границу, судьбу заключенных и создание пилотных зон в приграничных районах. Семья одного из военнослужащих, тяжело раненых в Ливане и доставленных на лечение в медицинский центр Рамбам в Хайфе, обвинила сотрудников больницы в ненадлежащем обращении с пациентом. История, которую пишут Jerusalem Post и Wired, получила широкий резонанс после публикации брата военнослужащего Давида Честермана, который утверждал, что ночью родственников попросили покинуть отделение, а во время последующего ухода за раненым сотрудники обращались с ним грубо. По словам Честермана, когда ему удалось вернуться в палату, брат просил воды и рассказал, что во время переворачивания его в кровати с ним обращались резко и, в частности, ударили его головой о кровать. В публикациях и социальных сетях отдельно подчеркивалось, что часть сотрудников ночной смены были арабами. Впоследствии в соцсетях широко разошлась версия о том, что речь могла идти об издевательствах над ранеными военнослужащими на национальной почве. Однако независимых свидетельств того, что действительно персонала были, что действия персонала были преднамеренными или мотивированными национальностью пациента, на данный момент нет. Медицинский центр Рамбам сообщил, что провел внутреннюю проверку произошедшего и отверг утверждение о жестоком или унизительном обращении с пациентом. В больнице подчеркнули, что ее коллектив состоит из евреев и арабов и на протяжении войны лечил сотни раненых военнослужащих и мирных жителей. Администрация заявила, что считает недопустимыми попытки ставить под сомнение профессионализм сотрудников на основании их происхождения. После публикации истории министр обороны Исраэль Кац поручил Цаалю проверить обстоятельства инцидента. Армия сообщила, что ее медицинские представители связались с руководством Рамбам и занимаются выяснением деталей. При этом в Цаале отметили, что после госпитализации военнослужащего ответственность за его непосредственное лечение несет медицинское учреждение. На данный момент результатов армейской проверки, подтверждающих обвинения семьи, представлено не было. Командование тыла уведомляет, что сегодня в 23:30 в районе аэропорта Рамон в Эйлате прозвучит учебная тревога «Цева-Адом». В случае объявления реальной тревоги оповещение будет передано через приложение командования тыла и с помощью дополнительных средств оповещения, говорится в официальном уведомлении. Окружной суд Центрального округа в Лоди принял к рассмотрению представительский иск против Анита Глида, управляющей сетью кафе-мороженых «Гольда». Согласно лабораторным анализам, приложенным к ходатайству о принятии иска, мороженое с маркировкой «без сахара» во вкусах «лесной орех» и кофе содержало около 6,6 грамма сахара лактозы на 100 граммов продукта. Это в 13,2 раза выше порога, установленного нормативными актами, которые разрешают маркировать продукт как «без сахара», только если он содержит менее полуграмма сахара на 100 граммов. Суд отклонил довод сети о том, что средний потребитель понимает надпись «без сахара» на молочном мороженом как «без добавленного сахара» и постановил, что толкование заявительницы, согласно которому маркировка может ввести в заблуждение, является обоснованным. Группа пострадавших по представительскому иску признаны клиенты сети «Гольда» и или «Анита», которые за последние 7 лет приобретали мороженое без сахара. Ущерб оценен истцами в 300 шекелей на каждого участника группы в совокупности около 350 миллионов шекелей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной переменной облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Ну что, доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 8 минут утра, 10 августа 26 года, вы слушаете Прогрев Шоу на Первом вместе с Крис Кипнис.
1: Доброе утро. Елена Семеновой.
2: Доброго утра.
1: Скажу или не скажу.
2: И Андрей Ежов здесь же.
1: Ну и тема сегодняшнего эфира, представьте, вам дали власть, вы полицейский на дорогах, и вы можете штрафовать. И, соответственно, хотим ваших сообщений на WhatsApp 054-20-70-800, за что вы бы выписывали штраф. И нам написал Порке. Роман. Порке, да. Доброе утро, дорогие женщины, я вас обожаю. И никого не хочу обидеть, но если бы я был бы полицейским, штрафовал за макияж за рулем. И здесь я с ним согласна.
2: Сама, это, когда типа, вот это вот вижу,
1: да,
2: вот
1: и он
2: это
1: пишет,
2: вот.
1: Помада, тушь, брови, все это очень важно. И он правда понимает, Роман. Но машина в этот момент тоже хочет внимания. Вот так и красиво и честное слово. Вы и так очень красиво и честное слово. Краситься будьте на месте. А пока две руки на руль, глаза на дорогу. А штраф, значит, он бы выписывал за косметику, за то, что пока вот, то есть нельзя косметику трогать, да, конца поездки. Всем отличного дня, написал Роман.
0: С одной стороны,
1: я с вами.
0: С одной стороны, да, мы с вами, потому что мы понимаем, что безопасность превыше всего, вне зависимости от пола, гендера или чего бы то ни было. Но, тем не менее, я понимаю, что, возможно, сейчас вас кто-то захейтит. Потому что есть такие...
1: захейтит. И даже те, кто, типа, ну и что, что у меня в руке телефон, и мама моя. То, ну, таких тоже найдутся.
2: Слушайте, а вот тут Сергей пишет, это прям крик души. Доброе утро, ребята. Правильно ездить, это хорошо. Вот вы мне скажите, как бороться с тем, что у нас в Батьяме за полторы недели второй раз мою рабочую машину вскрывают. Сигнализации
0: чего?
2: Запрещены, чтобы не шумели. И как с этим бороться? Но я бы штрафовал тех, кто в наглую обгоняет, а потом медленно едет. И за поворотники обязательно.
1: Кстати, да.
2: Слушайте, вот вскрывают машины, это конечно, жестко. Это, я бы сказала, другое слово.
1: Ну, хочется очень сказать это слово, но нельзя.
2: Но нельзя,
1: а как
2: да.
1: реально вот обезопасить свою машину? У меня, кстати, у знакомой Теслу вскрыли недавно.
2: Воу-воу-воу.
1: Пытались угнать, не вскрыть вскрыли, угнать не угнали.
2: Ну, видимо, Тесла умная все-таки.
0: Может,
2: машинка.
0: Там голограмма Илона Маска всплывала?
1: И он испугался?
0: Или Трампа, знаешь, так, они вскрывают машину, там, excuse me.
1: Are you sure?
2: Так, еще пришло сообщение.
0: Have you seen that I was down to Ryan?
1: Все, завелся.
2: Лейтенант пишет. Доброе утречко разогревателям. Я вообще бы забирал права у тех нетерпеливых водителей, которые начинают сигналить так. за полчаса до того, как загорелся зеленый свет.
1: Боль. Да! Сейчас будет боль.
2: Тихо, подожди. Тут же по этой же теме Илья пишет. Я бы ввел штраф для водителей, которые бибикают на светофоре через 0,1 секунды после того, как загорелся зеленый. Чувак, у меня машина не успевает передачу включить, а ты уже давишь на классок, да будет, то у тебя там кто-то рожает.
0: Это
2: да,
0: ладно, когда до. Там, а когда до?
1: Нет, они
2: только на
1: желтый
2: уже начинают сигнал. Типа, бибикать.
1: Причем,
2: вот серьезно.
1: Аккуратненько, типа, проедь, пожалуйста.
2: А если у тебя сзади стоит масоид, и вот это вот...
1: От масоидов я вообще по ручкам им била, по ручкам им била.
0: У меня есть такое предложение.
1: Да.
0: Наказать тех, кто вот так вот сигналит, заблаговременно, так сказать.
1: А, до того, как... То есть, как они сигналят, так их за это штрафовать. Идеальный план.
0: Я предлагаю вот этих сигнальщиков, знаете, как наказать? Поставить на все остальные машины сигналы, как на пароме.
2: Я говорю...
1: Знаете, что до меня только что дошло? Вот есть вот эти вот потрясающие люди, дай бог им счастья, здоровья и всего побольше, вот, чтобы это все умножалось, да? Это те вот люди, которые вот пристраиваются к тебе сзади, да?
2: Ага.
1: И
0: та
1: начинают...
0: самая тетя Люда на юбилее.
1: Помолчи, мой хороший. И начинают, значит, дальним светом тебе типа, пропусти. А ты как бы едешь на нормальной скорости, типа, ну, как бы все нормально, чувак. Поэтому я сейчас поняла, что моя месть начинает работать. Я не знаю, кто меня услышал, какие боги услышали мои молитвы, но теперь, ну, у нас же теперь как, больше 5 штраф, соответственно, да? И вот эти вот милые люди, готовьте кошелечки.
0: А еще я считаю, на самом деле, что в жилых, особенно районах, надо людей штрафовать X3 за то, что они не выключают дальний свет.
2: Дальний свет,
1: ребята, еще,
2: да.
1: А еще, извините,
2: да,
1: вы сами на эту территорию территорию заступили. Люди, которые, знаете, вот припарковались, и неважно, что они ждут, но фары не выключают. И вот они тебя слепят. Неважно даже, дальний, не дальний, они тебя слепят. То есть, если ты стоишь, и в ближайшие там 5-10 минут ты не собираешься передвигать свою мафинку, выключай фары.
0: Тихо, эфир.
2: Слушай, Сергей, вот, кстати говоря, вот так. В пользу твоих вот этих вот учителей. Да. Сергей пишет, мой первый патруль поехал бы ловить учителей на дорогах.
1: О, да.
2: Это те умники, которые считают, что ты едешь слишком медленно, обгоняют тебя, встают впереди и начинают резко тормозить перед твоим носом. Лишал бы прав на 10 лет без права досрочного возврата.
1: А второй раз на пожизненно лишать права.
0: Девочки,
1: и без запросто. Возможности их восстановить. Какой
0: штрафовать
1: мир.
0: Тех, кто едет по крайней левой или центральной полосе со скоростью по Элону или по четверке, со скоростью 40 километров в час.
1: Ну, давайте так, вообще, я понимаю, что очень многие даже нам как-то когда-то писал радио... Нам писал когда-то даже радиослушатель, что типа, а девушки, выезжайте там по правой и так далее, ну, типа, середина либо правая полоса, а левую оставьте мужчину. Так вот, напоминаю, левая — это для обгона. А не для езды.
2: Ну, к сожалению, увы и ах. Слушай, я тебе хочу сказать, что меня однажды обгонял, подрезал один такой парень. Мало того, что он не включил поворотник, он еще разговаривал по телефону и мороженку жрал, понимаешь? А я в это время ехала на работу.
0: Еще и брился?
2: Ну нет, он не брился, конечно.
0: И прям мороженку свалил.
1: Забрать зарплату. И пусть месяц выживает, как сможет.
2: Смотрите, тезка моя Елена, насколько я понимаю, пишет. Доброе утро. У меня большой список. Первое, это что красятся и бреются за рулем. Бреются?
1: Серьезно? Такого я еще не видела. Я видела, как брови щипают.
0: Я видел, как человек бреется, но он брился вот так. У него был судочек в руках, второй рукой. Он сбривал себе триммером бороду, ну там подравнивал бороду.
1: Коленками держал руль.
0: Совершенно верно, коленками держал руль.
2: А еще кофе пил, курил в это время и мороженку жрал. Нормально. Дальше пишет Лена. Второе, встретил соседа на соседней полосе, надо же открыть окно, поговорить. А то, что там за тобой никто не может проехать, ну какая разница? Нам надо решить глобальные просто вселенские проблемы. А еще водители грузовых машин, которые просто едут, и им вдруг захотелось побибикать тебе. И вот здесь вот по поводу просто
1: побибикать,
2: это
1: страшно. На самом деле очень страшно. У тебя сердце в пятки вот в прямом смысле уходит. А еще знаете, кого я обштрафовала?
0: Еще не знаю.
1: Люди, которые вот вроде бы как бы стоят, как, ну там ждут, да, кого-то, и несмотря в зеркало на полную катушку открывают свою водительскую дверь.
2: Да.
0: Свою водительскую рот. Иногда хочется.
1: Ну, такое тоже хочется сказать.
2: Смотрите, Алина написала, мне тоже кажется, что это вот прям must have. Я бы нещадно наказывала электросамокатчиков, которые гоняют по тротуарам на скорости 40 км в час. Они сбивают пешеходов, они подрезают мам с колясками, а на замечание еще и матерятся. Штраф и конфискация этого дьявольского
1: двойной
2: транспорта.
1: Штраф. За мат и за скорость.
0: Тут вот. Вопрос же... Сам транспорт прикольный, классный, удобный. Вопрос в том, кто им пользуется, понимаешь? Когда им...
1: Если, так и машина очень удобный транспорт.
0: Если им пользуется нормальный человек... Понимаете? А, то и электросамокат — это нормальное средство передвижения.
1: Еще штраф пешеходам, которые вот на самокатах, на велосипедах не сплезают перед пешеходным переходом со своего транспорта.
2: Слушайте.
1: А пытаются, что еще когда ты не пропускаешь, потому что это же транспорт, почему ты должен его пропускать? Так еще и возмущаются.
2: Бориска пишет, он продолжает.
1: Ириска,
2: это вот
1: Бориска.
2: То, что, да, который водитель грузовика, высоко сижу, далеко гляжу. Он пишет, а вы не правы. На светофоре загорается зеленый, а машина стоит, потому что в ней водитель ковыряется в телефоне.
1: Нет.
2: И в это время отвлекается, и движение
1: это
2: стоит.
1: Это другой момент.
2: Это
1: если
2: другой момент,
1: уже
2: согласна.
1: Горит светофор, скажем так, 20 секунд, и машина не двигается, можно сказать «бим-бим, приезжай, пожалуйста». Мы говорим про тех, кто
0: прям
1: еще...
0: Бим-бим?
1: Прям бим-бим. Про тех, кто еще желтый горит, а он уже «там-там».
2: Обалдеть. Слушайте, пришло сообщение, Юля пишет. Я штрафовала бы за выброшенные из окон машин окурки и пустые стаканы от кофе. А еще я видела бутылки.
1: А я памперс.
2: Вот эти
1: да,
2: ты что, серьезно?
1: Да, реально.
2: Едет такая дорогая, красивая машина, а из ее окна летит мусор прямо на капот соседней машины, вот сзади. Этим свинотам на дорогах не место. Штраф и общественные работы по уборке обочин.
1: Класс.
2: Идеально вообще
1: Идеально.
2: Было бы.
1: Берем.
2: Берем.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон район Афридар. Вермут Мартини Бианка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
3: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Мадана и Мания, Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
6: Голоса Первого радио.
15: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
16: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
15: Марк Кричевский.
6: Первому радио 25 лет.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Мне иногда кажется, что уровень IQ у искусственного интеллекта, если таковой вообще имеется, в зависимости от страны разный.
2: И?
1: Потому что на просторах СНГ, значит, был сфотографирован автомобиль под названием ОК.
2: Так.
1: На эвакуаторе.
2: Как это?
1: Ну и штраф 5000 за неправильную парковку.
2: Ну и ККК.
1: ККК, 5000 за неправильную парковку. Она ехала на эвакуаторе по шоссе.
2: Ну нормально, ну, чего? Случаются конфузы. Ну, слушай,
3: я бы сказала, упс.
1: Так, Дринка, спел.
2: Дринка пишет.
3: Так.
2: Всем привет, девушки. Чтобы вам грузовики не бибикали сзади на светофоре, так. Надо менять бюстгальтер на светофоре. Делайте это заранее, желательно перед поездкой, или уже терпите и после поездки. Всем удачного дня. Что я сейчас прочитала вообще?
3: Нет проблем, нет проблем. Мы потерпим, бюстгальтер поменяем, ну, как бы не на светофоре, а до поездки или после. У меня вопрос в другом. Секунду. Я лично несколько раз наблюдала, как эти грузовики бибикали, да, назовем это так, мужчинам, которые вот так же, значит, на светофоре, и еще только горит желтый свет перед зеленым, и уже бибикают. Что же они там за рулем меняют? А, Дринка,
1: хороший
3: раз
1: вопрос.
3: Вы такой профессионал и
1: вот ситуация произошла тут в Германии, не на автобане, сразу говорю. Там на одной большой дороге, повторюсь, не автобане, собралось очень много машин, и все они были приблизительно одной цветовой гаммы, то есть темно-серые, черные и просто металлик, да? То есть на черно-белых камерах это непонятно особо, какого они цвета. Суть в том, что все они при этом отбрасывали тень.
2: И?
1: Так вот, камера зафиксировала тень от соседней машины и выдала штраф машине, которая не отбрасывала тень.
3: Что-то я не поняла.
2: Да, я тоже
1: короче говоря, выдали не той машине, то есть камера зафиксировала штраф тени. От автомобиля.
3: Ну, бак,
1: а не самой
3: бывает.
2: Смотрите, так, кто у нас тут пишет? А смотри, вот подожди, давай, Ренат пишет.
3: Давай,
2: я бы выписал штраф вашей ведущей за езду в левом ряду и за то, что она не пропускает машины, едущие за ней. Это вы к кому сейчас обращаетесь?
1: Это ко мне.
3: Это наша страшненькая из Виагры вас не пропустила.
2: Эдуард вот пишет, я бы штрафовал за дальний свет в вечернее время.
3: Да,
2: кстати говоря.
1: Вообще в жилых районах.
2: Слепит очень.
3: У меня была, кстати, очень смешная история. Значит, темный переулок, я еду, и тогда я просто не видела, что у меня фары настроены так, что они светят немножечко вверх, нежели так. Вот как бы вниз. А машина новая, как бы фары хорошие, да, яркие.
1: Прям,
3: и, значит, едет встречная мне машина. Я еду спокойно, как бы с уверенностью, что я его не слеплю, все нормально. И он мне, подъезжая ко мне, как врубил мне дальние фары, дальний свет, и я понимаю, что мне стало так обидно, мне стало так, что это так несправедливо. Я попыталась ему тоже врубить в ответ, но вместо этого выключила фар вообще. Я так запаниковала, ну не запаниковала, а вот этот вот лахац у меня случился.
2: Оля из Аждоды пишет, доброе утро, штраф выписывала бы за телефон, за резкие обгоны и непропуск пешеходов. А еще велосипедистов и самокатчиков тоже, они же как хотят, так и ездят. И где хотят, там и ездят.
3: Если Оля у нас станет, значит, полицейским, штрафы будут получать все и непонятно когда и за что.
1: Дорогие друзья, читали ли мы с вами Дениса, не помню, но тем не менее, вот что он написал.
3: А еще прочитаем
1: бесит, еще совершенно верно. А еще бесит кореша, которые останавливаются посреди дороги в шхуне и обсуждают там свои дела. Дно, он еще добавил, значит, второе сообщение. Дорогие девушки, меняйте все, что пожелаете, никого не слушайте.
3: Спасибо с этого дня.
1: Заметьте, мог не читать.
3: Ну да, Евгеша пишет, значит, доброе утро. Больше всего ненавижу, капсом человек написал, вот этих хуцпанов, считающих себя самыми умными, которые перед перекрестком, где поворот налево по стрелке, едут в ряду, который прямо, а потом вклиниваются в ряд. Да, для поворота. Кстати,
2: да,
3: а вот тут
2: такое
3: разоблачение века. Ребята.
2: Ну.
3: Марк Кричевский такой, кстати, ваш. Он сам признавался в эфире, всегда с такими ругался. Если есть возможность не дать заехать, в ряд не дам. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
2: Марк
3: Я, кстати, тоже не пропускаю
2: Марк
3: таких.
2: Кричевский может все что угодно наговорить и все такое прочее.
3: Это не значит, что
2: правда. Ты знаешь что, мне не жалко пропустить, но если это будет вот в шахматном порядке, да, то есть один проехал, второй,
1: по чесноку.
2: Нет, по чесноку,
3: нет, сзади очереди, простите, пожалуйста. То есть почему мы соблюдаем соблюдаем эти правила и стоим, неважно, это может и 40 минут занять этот поворот, mm-hmm. да, как бы, а они решают, что они самые умные.
2: Смотрите, совершенно Олег верно. Пишет, само собой, я бы штрафовал за телефоны, но еще безжалостно за парковку на тротуаре и мотороллеров, которые ездят по тротуарам. А еще вопрос ко всем возмущающимся по поводу новых штрафов за скорость. Ну, почему они, приехав в любую другую страну, соблюдают скоростной режим, а в Израиле пришли в недоумение? Как это так?
1: Ну, не знаю, типа у себя дома можно без зазрения совести творить непонятно что. Читали ли мы про танк?
2: Нет.
1: Значит, для вас это будет открытием, потому так. что Алекс именно этого и хочет.
3: Давай.
1: Он пишет, а я бы хотел купить танк и ездить на нем по улицам, и никто мне мешать не захочет. И этим все сказано.
3: Вот если у меня был бы танк...
2: Жалко, если что у тебя был, нет.
3: У очень танк. Жалко, что у меня нет танка, потому да. что да и штрафы некому было бы выписывать.
2: Так, сержант пишет.
1: То есть ты бы вообще не тормозила?
2: Сержант пишет. Естественно, я штрафовал бы за то, что почему-то не штрафует израильская полиция.
3: Так.
2: Не включение поворотников и бибиканье на светофорах. Как это делают в других странах. Поэтому Кстати. Там практически нет подобных нарушений. Потому как только в странах наказание только страх наказания дисциплинирует, а разговоры про культуру и менталитет – это полная туфта. Угу.
3: Какая позитивная нотка.
1: Очень позитивная.
3: Перерывчик, да, у нас? Да.
1: Совершенно верно, на дорогие музычку. Друзья. Буквально пару минут.
3: Да, хорошо.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, конечно же, с Крис Кипнес.
2: С Лен Семеновой.
3: И Андреем Ежовым.
2: Марина пишет. Да. Я бы штрафовала автобусы, которые приезжают на конечную, стоят и не выключают двигатель. Полицию за держание телефона в руках. Кстати, да, есть такое. Как-то грустненько, да, я это сказала?
1: Совершенно верно. Еще прям крик души. Я правда про парковку. 6629, номер пишет. Она и так платная. Так некоторые еще умудряются поставить машину так, будто оплатили половину парковки целиком. Занял 2 места. Будь добр, оплати 2. Все честно. А если умудрился занять 3, поздравляю, у тебя уже не парковка, а собственная недвижимость. А те, кто ставят машину ровно посередине 2 мест, это вообще отдельная категория. Видимо, машина настолько дорогая, что ей тоже требуется личное пространство и никаких соседей. 1 место, 1 машина. Хочешь жить широко, паркуйся широко, но и плати тогда широко.
2: Как схерут за какую-нибудь хорошую квартиру, в зависимости от города.
1: Роман, который нам это
2: полностью
1: написал.
2: Полностью поддерживаю.
1: Полностью поддерживаю. Единственная последняя ваша фраза звучала как советский лозунг.
3: Нелли пишет. Доброе утро, ребята. Штрафы выдавала бы за телефон, за поворотник, за остановку в неположенном месте, буквально в середине дороги, за переговоры между собой и тем самым вызывающие за то, что вызывают затруднения. И еще много чего. Но не только штрафы, а еще и по тыкве чем-нибудь треснуть, так как штрафами людей не научить.
2: Никудотами, например.
3: Да,
2: получил никудот первый раз на пересдачу, второй раз лишение прав. Так, Евгений пишет. Я бы давал штрафы тем, кто в городе ставит машину на аварийке посередине дороги, перекрывая целую линию, и идет в магазин за покупочками. А еще периодически ставят машину при выезде из парковки дома прямо перед шлагбаумом. Евгений... Я с вами.
1: Пишет нам зубастый аллигатор. Доброе утро.
2: Прям зубастый.
1: Прям зубастый. Доброе утро. Самая веселая троица нашей страны. Здравствуйте. А я бы штрафовал жестко тех, кто едет по левой полосе со скоростью 60 км в час, когда можно 100. А еще бы я штрафовал тех, кто не слушает первое радио. Штраф просто в 3 раза выше, чем за неправильную парковку, я считаю, должен быть.
3: Слушайте, пишет тут Анатолий, я бы выписывал штраф еще и пешеходам, которые ходят по зебре, замирают, смотрят в телефон, а когда ты перед ними останавливаешься, они машут рукой. Да я просто тут стою, я не перехожу. У меня чуть тормоза, чувак, из-за тебя не сгорели, а ты мне пишешь, мол, я здесь переходить не собираюсь. Серьезно, что ли?
2: Поддел.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: La Coq
2: Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: La Coq.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу – вкуснейший бахш и плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
8: Звоните 03-558-5458.
10: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама.
8: Прогрев шоу на первом.
11: Тема эфира, значит, фантазируем, если мы на один день, хотя бы на один день, стали полицейскими, за какие бы мы и за что мы выписывали бы штрафы на дорогах, просторах нашего Израиля. И вот Борис пишет. Борис, всем свободы. Казалось бы, нормальная подпись, да? Теперь смотрите. Доброе утро, страна. По поводу штрафа по левой полосе за скорость 60 км в час есть такой штраф. И такой штраф довольно частый. Активно выписывают. Сам недавно получил по ошибке. Это по какой ошибке, Борис?
12: И да, какая ошибка была.
13: Слушайте, вот
12: Артур
13: пишет. Я бы штрафовал тех, кто включает поворотник одновременно с поворотом руля. Ребята, это предупреждающий сигнал, а не констатация факта. Я и сам вижу, что ты поворачиваешь и перестраиваешься прямо в мой бампер.
12: Но я так понимаю, типа не заблаговременно это
13: сделать. Да. Но это надо делать заблаговременно.
12: Совершенно верно.
13: Абсолютно.
12: Это...
13: То есть сначала включаешь поворотник, а потом только если тебе позволяет.
11: Проверь.
13: Да.
11: Я думаю, это так.
12: Во-вторых,
11: знаете,
12: мозг включи немножко.
11: Это из серии, знаете, видео, когда... Так, я включила поворотник, раз, два, три, поворот! Я думаю, что в этот момент, причем это и мужчины, и женщины делают.
12: Как это, как в видео. Раз, два, три, и в кювет.
13: Ну, слушайте, Дмитрий пишет, ребята, мой личный ад – это водители, которые не знают правила помеха справа. На парковках и у торговых центров. Они прут на пролом с уверенным видом, будто они на главной. Ввел бы для них обязательный повторный экзамен каждые 3 месяца. Здесь я согласна. На парковках возле торговых центров вообще иногда проехать невозможно.
11: А еще я заметила, что, значит, здесь водители знак сужения дороги вообще в упор не видят, не собираются замечать, и когда даже ты показываешь, что и как бы сейчас будет сужение дороги, поворотником дай мне пройти, такой тебе сигнал. Я не знаю, вот тут не штраф, тут надо что-то пожестче.
12: Ты видела ее глаз в этот момент?
13: Видела.
12: Аж зажглось что-то, да? Значит, Сергей пишет, таксистов надо штрафовать. Вы видели, как они поворачивают две полосы, он поворачивает на 90 градусов и до клиента, и пофиг, кто у него едет сбоку, пишет Сергей. На 90 градусов по шоссе резко.
13: Ну, вот.
12: То есть даже не на 180.
13: Причем здесь на 180? Он просто редко может со второй полосы повернуть вот на первую, потому что ему надо забрать клиента. Ну, серьезно, ребята.
11: Или вот эти, когда на Кикаре просто останавливаются и, ну, там, что-то забрать, или у кого-то спросить. Или вот люди, вы че?
13: А вот так вот. У нас тоже, кстати говоря, в Кирьят-Гате есть прямо на въезде на Зеро есть очень такой коварный, я бы сказала, поворот. И там мало того, что это выезд Кикара, так он еще и поворачивает. То есть, в принципе, как бы он очень реально опасный. Но там обязательно надо встать, выгрузить какие-нибудь покупки, забрать кого-нибудь.
11: А где еще, если не там?
13: Действительно. А вот бабушка Валя пишет. Ехала с дочкой, а в машине рядом сидят молодые люди и целуются. Им положен штраф?
11: Да. На скорости целуются? На светофоре целуются? Где они целуются? На обочине не положено. Если во время движения транспорта, то положено.
13: Ой, ребята, я смотрю, у нас подгорело. Но продолжим уже в следующем выходе читать ваши сообщения. Оставайтесь.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я бы штрафовал за знак «Стоп, уступи движение». Все едут, как будто нет знака. Санёк Твери написал.
2: Да, «Стоп, кстати, уступи движение».
1: Ну, короче, остановись.
2: Ладошка или...
1: Он не уточнил.
3: Ну, короче, мы поняли, поддерживаем. Да. А вот здесь вот смотрите. Я скажу сейчас
1: так
3: действующим...
1: Так и написали, да?
3: Нет, я скажу это действующим полицейским. Ребята, о чем мы говорим? Если недавно на меня полицейский вышел на встречную на трассе. Ай-яй-яй.
2: Ну,
1: что значит говорила? Вышел на встречную? А, полицейская машина. Я понял.
2: Этот самый, Марина пишет: мой личный топ — это мамочки, которые сначала выкатывают коляску с ребенком на проезжую часть из запаркованной машины, а сами еще 3 секунды стоят на тротуаре и смотрят в другую сторону. Штрафовала бы за такое безответственное вождение коляски. Вот вам, пожалуйста.
3: А смотрите, что написал нам Сергей. Что-то я со всего разговора понял. У нас в Израиле никто не ездит по правилам. Смеющиеся 3 смайлика. Хотя бог с ними, с правилами, пускай уважают соседний транспорт.
2: Нет, правила для кого они написаны?
3: Они на кровью.
2: Да, абсолютно точно, потому что сколько аварий происходит, да. Сколько аварий происходит, сколько людей вообще гибнет, дорогие. Почему полиция вводит вот такие вот правила? Потому что дофига.
3: Вы меня, конечно, извините, и люди...
1: Позволяют, потому что это делают.
3: Вы меня, конечно, извините, и люди гибнут, но и животные. Сколько сбивают животных?
2: Абсолютно точно.
3: А все почему? Потому что нет внимательности. А,
2: смотрите, Оля пишет: я бы выписывала максимальные штрафы пешеходам, которые переходят дорогу наискосок, медленно, и еще в капюшоне и в наушниках. Он идет, понимаешь ли, как по подиуму, со стороны по сторонам вообще не смотрит. Один такой пешеход может собрать пробку на 20 машин.
1: И еще и недоволен тем, что
3: его не пропустили.
1: Ему просигналили.
3: А, или не пропустили.
1: Совершенно верно, конечно.
3: А между прочим, это реально аварийная ситуация.
1: Конечно.
3: Одна машина пропустит, вторая его собьет.
2: Абсолютно точно.
3: Пожалуйста.
2: Владимир написал: я бы штрафовал за езду по обочинам и за обочечников, которые потом вклиниваются обратно в ряд. Из-за этих умников все остальные стоят в 3 раза дольше. Лишал бы прав сразу на полгода, как минимум.
3: Полностью поддерживаю.
1: Есть, кстати, отдельно вот этот вот мост через Айлон.
2: А мне хотелось сказать, что есть отдельный котел.
3: Котел, да.
2: Для таких, понимаешь?
1: Они уже есть. Но что о них говорить, если в любом случае их уже практически видно из ада, учитывая количество людей на дорогах.
2: Видно из ада?
3: Ой-ой-ой, давай, продолжай свою мысль. Продолжай.
1: Чтобы не было сейчас шутки из мультика «Свинка Пеппа». Совершенно верно. Кстати, вот такая же ситуация, о которой ты сейчас говорила, о том, что люди создают такое бутылочное горлышко. Бутылочное.
2: Да-да-да.
1: Значит, при выезде из Рамадгана в Тель-Авив, переезжая Айлон через мост, там все съезжаются, организуют это бутылочное горлышко, и все стремятся попасть в одну полосу.
3: А, я знаю, о каком...
1: Да, я знаю.
3: Да.
2: Мы
3: поняли.
1: Алмазной
3: друг
1: биржи,
3: друга. Да. Я
2: и главное,
3: знаю.
2: Главное, чтобы
3: поворот.
2: Здесь была культура, ребята. Ну, пропусти, если тебе вдруг
3: одна
2: чего-то там...
3: Одна машина пропускает вторую, и по очереди, а не с хопом вот в эту вот...
1: Пропусти и забудь. Для кого Эльза пела «В холодном сердце»?
3: Для водителей машин.
1: Совершенно верно.
2: И все-таки, ребята, я верю в то, что на наших израильских дорогах очень много хороших и дисциплинированных водителей. И вы, надеемся, дорогие наши радиослушатели, в их числе. Спасибо вам огромное за то, что вы нам писали, за то, что выплеснули все свое.
3: Поделились этой болью.
1: А выплеснули вы, ох, как много.
2: Да, ребят, спасибо вам огромное. Берегите себя на дорогах, смотрите по сторонам и относитесь уважительно к соседям по потоку.
1: Совершенно верно. Но день не заканчивается, он только начинается. Карты под стол, газеты на стол. В 9 утра, сразу после нас, Марк Кричевский своим острым умом и орлиным взором проанализирует актуальную прессу в программе «Колесо обозрения».
2: В 19.00 на первом стартует программа «Прямой ответ» с Марианой Беленькой. Продюсеры сегодня играют в шпионов. И до последнего они держат имя гостя в строжайшем секрете. Но мы-то, друзья, с вами знаем, что у Марианы в студии оказываются только самые крутые и самые авторитетные эксперты. Так что интрига сегодня максимальная. Обязательно включайте. Первое в 7 вечера будет мощно.
3: Ну а в 8, так как сегодня понедельник, будет программа «Белая карта», тоже не пропустите. Ну и соответственно, у Первого радио есть YouTube-канал. Эфиры, архивы, шортсы. Все в одном месте. Политика, развлечения и эмоции. Отдельная любовь, между прочим, плейлист «Города Израиля». Смотрите и влюбляйтесь заново в страну, где вы живете. И, соответственно, есть условия. И они очень максимально простые. Мы вам видео, вы нам лайк, подписку и комментарий.
1: Лен Семенова,
2: Кристина Киприс,
3: Андрей Ежов.
1: Хорошего
2: дня. Ребят, до завтра. Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
10: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
11: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
14: Дедушка!
13: С 1997 года выступает на израильской сцене.
15: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
13: Влад Зерницкий.
16: Первому радио 25 лет.
17: Первое радио. Новости.
1: Взрыв в Хулоне. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В полицию поступили сообщения о взрыве на улице Цвитадмор в Хулоне. По предварительной информации, речь идет о гранате со слезоточивым газом. Оперативники выехали на место, пострадавших нет. Сегодня утром на проспекте Менахема Бегина в Тель-Авиве грузовик сбил мужчину на электровелосипеде. Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА доставили пострадавшего, 35-летнего мужчину, в больницу Ихилов. Его состояние оценивается как тяжелое. На золотом руднике Ас-Сукяри, крупнейшем в Египте, произошел обвал породы, в результате которого погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Как сообщило Министерство нефти Египта, авария произошла в подземном туннеле во время проведения горных работ. Пострадавшие были доставлены в больницу города Марса-Алам. По данным египетских властей, их состояние оценивается как стабильное. Причины происшествия выясняются. Рудник Ас-Сукяри, расположенный примерно в 25 километрах от Марса-Алам в восточной пустыне, является первым современным золотым рудником Египта и крупнейшим предприятием страны по добыче золота. Добыча здесь ведется открытым и подземным способами. Международная сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora откроет магазины в торговых центрах Азриэль, Тель-Авив, Айалон и Малха. В Тель-Авиве магазины откроются 19 августа, а в столице 21 августа. По предварительным оценкам, магазины, которые откроются в формате поп-ап, будут работать на первом этапе около полугода. Позднее откроются еще 3 магазина, а также 5 небольших точек продаж, расположенных внутри филиалов импортера. В поп-ап-магазинах будет представлена продукция только собственного бренда сети Sephora Collection, без ведущих сторонних брендов, которые обычно характерны для сети. Решение запустить магазины только с продукцией собственного бренда объясняется желанием проверить спрос и успешность на израильском рынке. Если пилотный проект окажется удачным, планируется продлить срок работы магазинов и приблизиться к полной модели Sephora, действующей в мире. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Айлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
8: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. Это «Колесо» крутится не только на 89.1 FM, оно крутится также на YouTube-канале «Первого радио». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, делайте все для того, чтобы и «Первое радио», и YouTube-канал «Первого радио» жили, развивались и становились день ото дня лучше. Ну и прямая трансляция идет, так что если, например, вы не сможете дослушать до конца, ничего страшного, YouTube вам помощь в любое удобное для вас время. Ну а мы начинаем. И по нашей традиции, когда есть такая возможность и необходимость, я беру одну-две статьи, в данном случае одну статью, с нее и начну, с американских изданий. Вот издание Wall Street Journal написало по поводу ситуации, которая сложилась вокруг сектора газа. Мне кажется, это очень интересно, с этого мы начнем, ну а дальше мы продолжим уже нашими израильскими изданиями будем оперировать. Итак, американцы. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху отверг план президента Трампа по установлению постоянного мира в секторе газа. Этот шаг стал редким публичным разрывом с американским лидером, который всего несколько недель назад приветствовал историческое соглашение по разоружению Хамаса. План призывает вооруженную террористическую группировку сложить оружие параллельно с поэтапным выводом израильских войск из анклава, что, по заявлению Нетаньяху, в воскресенье, то есть вчера, 9 числа, не может произойти до тех пор, пока Хамас не будет полностью разоружен. Решение Нетаньяху, озвученное на заседании правительства и в видеозаявлении, рискует вызвать гнев Трампа, отношения с которым за кулисами оставались напряженными на протяжении нескольких последних месяцев. Крах мирного процесса в Газе лишил бы Трампа того, что его администрация называла главным внешнеполитическим достижением его второго срока, в то самое время, когда президент втянут в войну с Ираном. Про войну с Ираном, разумеется, мы с вами еще поговорим, тоже много чего интересного. Нетаньяху, испытывающий давление со стороны администрации Трампа с требованием согласиться на сделку по разоружению Хамаса, также получил сложную предвыборную гонку, а его праворадикальные партнеры по коалиции категорически возражали против условий соглашения. Помимо изъятия оружия Хамаса в обмен на поэтапный вывод израильских войск из Газы, план включает ввод международных сил по стабилизации и создание палестинского технократического комитета для принятия на себя управления Газой. И вот не туда нажал, ну как, не в ту дверь вошел, как всегда. Так, ага, вот, и прошу прощения. Израиль отвергает этот 15-пунктный документ из 15 пунктов. Цель не предпримет никакого вывода войск до тех пор, пока Хамас не будет разоружен. И когда я говорю разоружение Хамаса, я имею в виду тяжелое оружие, менее тяжелое оружие, легкое оружие, все оружие, заявил Нетаньяху на открытии заседания Кабинета министров. Данный документ, напоминает газету Wall Street Journal, является второй фазой мирного плана Трампа для Газы, который начался в октябре 2025 года. Первая фаза состояла из обмена наших заложников на их террористов, а также прекращения интенсивных боевых действий, в то время как второй этап имеет дело с более тернистыми и сложными вопросами, такими как разоружение Хамаса, вывод войск и управление сектором. Когда Трамп объявил, что между Хамасом и его Советом мира, органом, созданным им для контроля послевоенного перехода, так сказать, власти в Газе, была достигнута сделка, он заявил, что Израиль очень доволен ею. На прошлой неделе Нетаньяху отметил, что у Израиля есть оговорки, однако, как известно, наша страна и Хамас, ну, по понятным причинам, испытывают глубокое недоверие друг к другу, и с тех пор возникли крупные разногласия по поводу деталей реализации плана, не в последнюю очередь касательно последовательности разоружения и вывода Цааля. План по Газе появился в чувствительный момент для Нетаньяху, поскольку опросы показывают, что он, по всей видимости, не сможет обеспечить правящее большинство на предстоящих всеобщих выборах, в то время как США хотели бы видеть вывод израильских войск из того, что и из тех районов, которые наша страна называет буферными зонами в Газе и Ливане. Эти шаги, вероятно, будут крайне непопулярны среди праворадикальной избирательной базы израильского премьер-министра, считающей присутствие там важным фактором безопасности страны. Заявление Нетаньяху прозвучало вопреки давлению, в том числе со стороны США, требовавших от Израиля согласиться на план, согласно информации двух человек, проинформированных по данному вопросу. Американские чиновники подняли этот вопрос на недавней встрече Нетаньяху и Трампа, ну, которая была в Белом доме, мы помним об этом, согласно одному из источников. Николай Младенов, верховный представитель Совета мира по Газе, трижды встречался с Нетаньяху за последние два месяца, и на последней из этих встреч в Израиле в начале этого месяца попросил его прекратить авиаудары, как того требуют планы, соблюдать соглашение сделки октября 2025 года. В ответ Израиль ужесточил контроль над тем, как одобряются целевые ликвидации в Газе, потребовав санкции начальника генштаба, а не командиров более низкого уровня. Израиль по-прежнему сможет отвечать на то, что он расценит как прямые непосредственные угрозы солдат. Ну и в воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по тем целям, которые представляют угрозу. По данным военных, Израиль не проводил ударов в Газе уже 6 дней, что контрастирует с почти ежедневными бомбардировками до этого. Ну и газета указывает, что отношения между Нетаньяху и Трампом, в общем, раскололись в последние месяцы на фоне войны в Иране, поскольку цели Израиля и США все больше расходились. Мы об этом, кстати, много раз говорили. Ну, потому что американцы хотят мира, а Бейс Нетаньяху хочет продолжения войны. Вот это главное. Напряженность включала серию резких телефонных разговоров между двумя лидерами. Перед тем, как согласиться на встречу с Трампом, администрация настояла на том, чтобы Нетаньяху предпринял шаги, демонстрирующие серьезность его намерений продвигать мирные переговоры под гидой США в Ливане и Газе, включая допуск Совета мира в Газу после месяцев тупика. Радикальные члены кабинета Нетаньяху позже отреагировались гневом, обвинили Нетаньяху в том, что он ввел их в заблуждение. Относительно условий сделки премьер-министр ответил, что ведет дискуссию США по поводу возражений Израиля. Так. Ну и специальный посланник по Газе от Совета мира Николай Младенов попытался развеять скептицизм в Израиле относительно дорожной карты. В интервью 12-му телеканалу в воскресенье он заявил, что полная реализация этого плана является единственной гарантией от повторения резни 7 октября и подчеркнул, что процесс будет базироваться на подтвержденных шагах, а не на доверии к террористической группировке. Но это мы уже плавно перешли к газете «Идет Ахронот». Интервью Младенова вышло в эфир всего через несколько часов после того, как премьер-министр Нетаньяху категорически отверг данный план, совершив разворот на 180 градусов, по сообщениям заморозив одобренный им же ранее небольшой вывод Цааля из определенных районов на юге Газы. Белый дом отмахнулся от этих комментариев премьера, сославшись на предвыборную риторику. Ну, типа того, что давайте не будем обращать внимание на эти глупости. Ну, мало ли, что человек болтает перед выборами. Ему нужно как бы побеждать на выборах. Ну, и болтает людям то, что в чем заинтересован его бейс. Ну и главные, давайте тезисы заявления Николая Младенова. Если вы вчера смотрели 12-й телеканал, вы их знаете. Если не смотрели, ну давайте сейчас повторим, потому что газеты об этом пишут. Итак, цель дорожной карты по Младенову. Он Амиту Сегалю дал интервью, если что. Гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу для безопасности Израиля. Он отметил, что предлагаемый вариант – единственный путь вперед, защищающий от повторения трагедии 7 октября. Посланник подчеркнул, что от Израиля не требуется отводить войска с текущих позиций до тех пор, пока не будут предприняты осязаемые реальные шаги по разоружению Хамаса. Никто не обязан ничего делать, и меньше всех Израиль, пока мы не увидим проверяемые шаги на земле, заявил Младенов. Если факт изъятия, складирования и приведения оружия в негодность будет подтвержден, Израиль начнет выводить войска. Вот так. План не требует немедленного отвода Цааля за пределы так называемой «желтой линии», разделяющей Газу примерно пополам. Это предусматривает вот планом, вот вторым этапом. С тех пор, как вот в октябре 25 года Израиль создал эту желтую линию, там 50 на 50 фактически, там 53 на 47, неважно. Израиль расширил контроль и удерживает сегодня более 60% сектора. Младенов пояснил, что Цаэлю требуется не продвигаться дальше желтой линии, оставаться на позициях и не открывать огонь по людям, если они не представляют реальной угрозы. Полный поэтапный отвод к пограничному забору будет происходить только по мере разоружения каждого конкретного географического сектора. Ну и дорожная карта не будет, по его мнению, ограничивать Израиль в праве на военный ответ в случае непосредственных угроз солдатам. Говоря о туннелях Хамаса, Младенов признал, что на их полное уничтожение потребуется более десятилетия, но совместная работа через Совет мира позволит ускорить и повысить эффективность этого процесса. Посланник похвалил Турцию и Катар за критически важный вклад в качестве посредников, благодаря которым Хамас согласился на дорожную карту. Ну, он понимает, что в Израиле растет обеспокоенность, что эти страны войдут в международные силы по стабилизации, однако заверил, что в плане прописан четкий механизм проверок, если обязательства нарушаются, весь процесс останавливается. Ну и одновременно с этим 12-й канал, и газета пишет «Идиот Охранот», со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает, что премьер-министр лично одобрил пилотный вывод сил Цааля из трех небольших районов вблизи Рафеха. Однако за последние 24 часа он изменил решение, заявив об этом кабинету министров. Но самое интересное, что когда ты делаешь заявление для министров и потом делаешь видеообращение для своих избирателей, все это отлично. Только ты должен был предварительно заявить об этом начальнику генерального штаба, потому что у него все продолжается, потому что его никто не поставил в известность. У него-то выборов нет, у него есть конкретная задача. И силовые структуры для оборонного истеблишмента и начальника генштаба Эйяля Замира этот штаб стал шоком. Силовые структуры узнали о смене позиции премьер-министра исключительно из прессы. А в течение прошлой недели при личном участии Нетаньяху они детально обсуждали конкретные точки отвода, передислокации сил и координации с военными международных сил по стабилизации. Ну и, естественно, канцелярия премьер-министра отказалась от комментариев. Ну, в общем, вот такая вот история. И, конечно же, тут много чего. Но, конечно же, ситуация, мягко скажем, неприятная. Военные оказались в дурацкой, очередной раз их подставили. Они оказались в дурацкой ситуации, но посмотрим, куда все это выведет. Потому что американцы говорят, не обращайте внимания на слова Нетаньяху. Это просто слова. Так говорят американцы. Может быть, они не правы. Они часто не правы. Итак, идем дальше. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, то есть вчера, 9 августа, не надо на меня так смотреть, что Вашингтон не афиширует свой подход к Ирану и ведет с Исламской Республикой лишь полупереговоры, в то время как Иран страдает от тяжелейших экономических трудностей. Эти высказывания, сделанные в коротком телефонном интервью Бараку Равиду, это корреспондент 12-го телеканала в США и Axios, кстати, Барак Равид еще и пишет для Axios, сигнализировали о том, что Трамп отказывается от военного удара по Ирану и вместо этого готовится позволить растущему экономическому давлению, что называется, принести свои плоды. Комментарии Трампа последовали после того, как Иран в субботу выдвинул новые радикальные условия для снятия блокады с Ормузского пролива, через который проходила примерно 1/5 часть мировых коммерческих поставок нефти, пока США и Израиль не начали войну 28 февраля. Ну, то есть они опять выдвинули, типа, сдавайтесь на милость победителей. Ну, так себе история. Ну, а это нормально на Ближнем Востоке. Если ты чувствуешь слабость противника, который хочет уйти от войны, значит, ты выкатываешь новые требования, чем, собственно, иранцы занимаются, потому что они пытаются показать свою победу, свою силу. Да, в отдельном репортаже в воскресенье говорилось, что Трамп готовится объявить о победе в войне, как только пролив снова откроется, даже без заключения сделки, гарантирующей не создание Ираном ядерного оружия. Между тем, Тегеран, как я уже сказал, удвоил свои требования, проверив факт ведения каких-либо прямых переговоров с США. Новые требования Ирана сорвали надежды посредников на то, что Иран, Оман и США объявят о сделке по открытию ключевой водной артерии, сообщил Равид. Сам Трамп угрожал масштабными военными ударами по Ирану, однако пошел на попятную в начале прошлой недели, сославшись на прорыв в переговорах. Но это помним, он сказал, что будут такие удары, которые помнила только Вторая мировая война. После Второй мировой войны таких ударов не было. И действительно прав, таких ударов не было. Никаких. Тем не менее, по словам Равида, Трамп в телефонном интервью не стал угрожать Ирану или обрушиваться на него с критикой за затягивание сделки, которая представила бы Ирану беспрецедентный контроль над морским судоходством в проливе. Трамп сказал: «Мы не афишируем это в переговорах с Тегераном. Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за иранской гигантской инфляцией и тем фактом, что у них нет денег. Все уладится, все всегда улаживается. Это как шахматная партия. Но не всегда ты в шахматной партии все улаживаешь, но ты часто проигрываешь». Трамп утверждал, что режим Ирана находится в финансовом плане в очень плохом состоянии, не имея достаточно средств для выплаты жалования солдатам, и что военно-морская блокада США в отношении связанных с Ираном перевозок сделала экономический кризис Исламской Республики еще более тяжелым. С другой стороны, он отметил, что цены на нефть, которые подскочили свыше $100 за баррель после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив в начале войны, с тех пор цены упали до $75, снизив бремя войны для американских потребителей. Ну и американские чиновники, цитируемые в репортаже, заявили, что Трамп еще с прошлой недели был убежден в необходимости деэскалации. При этом один из чиновников отметил, что прекращение боевых действий заставляет Иран столкнуться со своими внутренними экономическими проблемами. Как сообщалось и других источников, чиновники упомянули о разногласиях внутри Ирана между лагерем, так называемых умеренных, во главе с президентом Масудом Пижескияном, который поддерживает сделку во избежание экономического коллапса, он понимает, что жизнь продолжается, и лагерем во главе с командующим корпусом Стражи Исламской Революции Ахмадом Вахиди, выступающим против уступок. Но есть такие крайне правые, которые говорят: никаких уступок, никогда, никому, мы самые-самые. Ну а потом уже все, так сказать, плачут горькими слезами и думают, ну почему мы не пошли на уступки. Но это касается, кстати, не только иранцев. Обе стороны заявляют о поддержке со стороны высшего руководителя Ирана Маджтабы Хаменеи, который не появлялся на публике с тех пор, как вот с 28 февраля. В воскресенье канцелярия Маджтабы Хаменеи заявила, что он недавно встречался с Пижескияном, но мы об этом точно не знаем. Вот, посмотрим, куда все это приведет. Ну, единственное, давайте, наверное, я закончу эту тему. Большая статья в газете «Исраэль Айом» о том, что бывший главнокомандующий корпусом Стражи Исламской Революции Мохсен Резаи назначен главой Высшего Совета нацбезопасности Ирана, сообщила канцелярия президента страны. Ему 71 год. Помимо многолетнего руководства элитным военизированным формированием КСИР, находится в международном розыске Интерпола за предполагаемую роль в организации одного из самых смертоносных антисемитских терактов последних десятилетий, подрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Кадровые перестановки, прошли на фоне войны и гибели, так сказать, элиты. Третий руководитель за полгода, Резаи стал уже вторым человеком, назначенным на пост главы Высшего Совета нацбезопасности Ирана после Али Лараджани. Ну, в общем, короче говоря, они все, конечно, мощные ястребы. Посмотрим, куда все это приведет, потому что ястреб — это хорошо, но ястреб без денег — это воробей. Хорошо, давайте, наверное, пойдем на небольшую рекламу. Напомним, колесо обозрения на Первом радио 89.1 FM. Не только на Первом радио, но и на YouTube-канале Первого радио. Жду ваших лайков, подписок, репостов, комментариев. В общем, всего того, что необходимо для развития нашего YouTube-канала.
2: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
14: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
18: Лякок.
2: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
18: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
19: Альта Лилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Лилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
20: Работаем в субботу.
21: Жаркое лето в Center Car.
22: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
23: Center Car Азур, Терех Ашива 9.
24: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
25: Вы заслуживаете знать правду.
24: 944-1111. Intelligo.
25: 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
8: Итак, друзья мои, действительно, обзор израильской прессы на Первом радио 89.1 FM. И давайте мы с вами почитаем газету «Исраэль Айом». Это действительно важнейшая статья, действительно очень важная. Три ключевых советника премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Йонатан Урих, Исраэль Эйнхорн и Эли Фельдштейн сливали Катару секретную информацию об опасениях Израиля в отношении Египта, находясь при этом на финансовом содержании, правильно, Дохи. Об этом воскресенье вот сообщила газета «Исраэль Айом» со ссылкой на источники в израильской службе безопасности, что вызвало грандиозный политический скандал в разгар предвыборной кампании. Расследование дела, получившего название «Катаргейт», изначально строилось на подозрениях, что советники Нетаньяху занимались прокатарским лоббизмом внутри Израиля. Однако новые данные оборонного ведомства шокировали следователей. Выяснилось, что поток секретной информации шел в обоих направлениях. Помощники премьер-министра, премьер-министра, передавали Катару стенограммы закрытых заседаний, а Катар затем сливал эти данные израильским журналистам. Таким образом, Доха использовала полученные от советников данные, чтобы запустить в израильской прессе скоординированную медиакампанию по дискредитации Каира, публикуя материалы о том, что Египет якобы нарушает мирный договор 79 года и тайно при этом перебрасывает войска на Синай. Катар стремился опустить авторитет Египта в глазах израильской общественности и полностью перехватить у него единоличную роль главного посредника в переговорах с Хамасом по освобождению заложников. Сливы касались, друзья мои, сверхсекретных заседаний марта-мая 2024 года с участием Нетаньяху, Совета нацбезопасности Цааля и Шабак. Ну, как вы понимаете, канцелярия не ответила на запрос, но при этом они, если они не подадут в суд на газету «Исраэль Айом», если они не скажут, что это клевета, значит, это правда. Потому что сказать «да, это неправда» могу и я, если мне скажут, что тебя зовут Кричевский, я скажу «да, это неправда». Другое дело, я подам в суд на того, кто это заявит. То есть здесь, конечно, это вопрос уже... Урих и Фельдштейн уже дают показания. Эйнхорн, скрывающийся в Сербии, отказался возвращаться в Израиль из-за страха немедленного ареста в аэропорту, поэтому израильские следователи вылетели в Белград для его экстренного допроса на месте. Руководство Минобороны выразило крайнюю тревогу, подчеркнув, что эти корыстные сливы поставили под прямую угрозу стратегический мирный договор с Египтом. Все за деньги, представляете? И резко снизили желание Каира помогать Израилю в вызволении похищенных граждан. фигуранты дела все категорически отрицают. Так, адвокат Эйнхорна назвал публикацию абсолютной и беспочвенной ложью, но его, так сказать, клиент остается в Сербии, никуда ехать не хочет. Йонатан Урих заявил, что это чистая ложь, опубликованная политическими соперниками в разгар предвыборного сезона. «Я никогда не присутствовал на заседаниях под грифом «секретно» и не передавал информацию никому». Ну, канцелярия Нетаньяху и Эли Фельдштейн от комментариев отказались. Ну, а политические оппоненты Нетаньяху не стеснялись в выражениях, обвинив напрямую окружение премьер-министра в предательстве родины во время войны. Если это таки да, то это настоящее предательство, по-другому не скажешь. Извините, я глоток чаю. Спасибо. Яир Голан, председатель партии «Демократы», именно так выглядит государственная измена. Советники Нетаньяху, получавшие деньги от Катара, поставили под угрозу наши стратегические отношения с Египтом ради катарских интересов. Их банковские счета управляли оборонной политикой в Израиле, пока лучшие сыновей погибали на фронте. Голан напомнил, что мир с Египтом стоил Израилю 5 войн и 1000 жизней солдат. Гадей Зинкот, партия «Яшар», объявил, что создание независимой государственной следственной комиссии по делу Катаргейт станет его самым первым решением на посту премьер-министра в случае победы на выборах. И добавил, что любой адекватный лидер сам инициировал бы расследование, чтобы очистить воздух вокруг своего кабинета. Но Нетаньяху панически боится следственных комиссий с правом принудительного вызова свидетелей. Ну и таким образом, как мы понимаем, вообще Урих является его ближайшим сотрудником. Человека, которого обвиняют в госизмене. Ходит, ну и ходил до последнего момента в канцелярию премьер-министра. Святая, можно сказать, святых. Кодыш кадышим. Лидер оппозиции Яир Лапид и его коалиционный партнер Нафтали Беннет напомнили, что партия Ликуд ранее намеренно заблокировала их законопроект о признании Катара враждебным государством. Беннет пообещал, что в случае прихода к власти официально объявит Доху ядовитым врагом и полностью сотрет любое катарское влияние как в Израиле, так и в секторе Газа. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, но... да. Ну, и мы же в преддверии выборов. Сколько? 88 дней осталось до выборов. Опрос, проведенный в воскресенье, то есть 9 числа, государственной телерадиокомпании КАН показал, что ни про, ни анти... правительственный блок, не набирают достаточного количества мест для формирования правительства по итогам выборов 27 октября. Мы это постоянно видели. Согласно опросу, значит, и Хилли Трупер, Йоаз Эндель не проходят электоральный барьер, не проходят электоральный барьер и партия Гилада Эрдана, Юлия Эдельштейна. Партия Бенни Ганца, Кахой Лаван уже давно не проходит электоральный барьер, там без вариантов. Даже после того, как Ганцу присоединилась Айелет Шакет, то еще приобретение. Ну и, пока мы видим на самом деле, ситуация такая, что 56 мандатов набирает оппозиция, 52 коалиция. В общем, пока так. Но. Тут все может решить, конечно, партия РАМ, или как она там будет называться. Это интересный момент, потому что она, в общем, судя по всему, не будет исламистской партией. В лагере противников Нетаньяху депутат от Еш Атид Йоав Сигалович, как мы знаем, ушел в отставку из КНЕСТа на фоне сообщения о том, что он собирается присоединиться к партии РАМ, и это, в общем, серьезно может изменить всю конструкцию израильской политики. Ну и мы об этом поговорим. Ну и кроме того, Моше Гафни, давний союзник Нетаньяху, заявил, что может не поддержать премьер-министра после выборов. Но это вся такая... Ну, все посмеялись по этому поводу, потому что это такая чепуха, о которой мы с вами говорили. Помните, мы... Амит Цегель заявил о том, что встретились высокопоставленный ликудник и представитель блока Яду Тутара и договорились, давайте друг на друга немножечко покатим немножечко бочки. Мы скажем, что Ликуд такой-сякой не провел то, что надо, а вы скажете, что мы такие-сякие, всех в армию загребем и разыграем этот спектакль. А вдруг кто-нибудь поверит? Ну, в этот спектакль, да, может быть, кто-то поверит. Дурачков-то, в общем, много. И вот они этот спектакль разыгрывают, но это настолько не смешно. настолько не смешно, что все об этом сказали, посмеялись. Ну, зачем вы? Знаете, когда это даже не тюз какой-нибудь провинциальный, это даже не народный театр, это, ну, что-то гораздо худшее и, в общем, понятно. Итак, что касается Сигаловича, который может присоединиться к РАМ, он таким образом может сделать эту партию более приемлемой, что ли, для антиправительственного блока, позволит ей войти в коалицию для смещения премьер-министра. Вообще РАМ – историческая исламистская партия, которая вошла в состав правительства в 2021 году, ненадолго лишившего Нетаньяху власти. На этот раз, однако, некоторые партии пообещали не объединяться с арабскими для формирования коалиции. На этом фоне РАМ объявила о своем намерении отойти от религиозных корней и стать партией гражданской направленности. Недавние сообщения указывали на то, что Сигалович готов присоединиться к этой партии. В воскресенье он направил заявление об отставке спикеру КНЕСТа Амиру Ахани через 3 дня после объявления о том, что покидает Еш Атид. Ну и вот тут интересный момент. Сам Сигалович пока не подтвердил, что намерен присоединиться к РАМ, но при этом не опроверг, что рассматривает этот шаг. Так что здесь интересный момент, когда Сигалович, если РАМ признает Израиль еврейским государством, демократическим государством, либеральным государством, заявит, что все люди должны или служить в армии, или проходить гражданскую службу, а так сказать, оторвется от своих религиозных корней. Было бы здорово, если бы еврейские религиозные партии тоже так сделали и стали бы сионистскими, потому что они же антисионистские. Яду Тотора — это блок антисионистский, это же они не скрывают это. Это же не то, что кто-то мы на них клевещем, боже упаси. Так вот, собственно говоря, и тогда Сигалович будет претендовать на должность министра внутренней безопасности. Это будет интересно. Это полностью может очень жестко поменять весь расклад. Премьер-министр Нетаньяху, мы же о выборах, в последнее время провел серию личных встреч и закрытых бесед с узким кругом высокопоставленных лиц партии Ликуд, представив им актуальную военно-политическую картину и потребовал от них максимально активизировать выходы в прессу для продвижения партийных месседжей. Из 6 ведущих министров и депутатов, которых премьер-министр лично выбрал для ведения агрессивной информационной предвыборной кампании в масс-медиа, мы о них поговорим. Об этом стало известно изданию «Валла». Мы как бы читаем не только газеты, так сказать, бумажные, но, естественно, и сайты. Итак, в течение последних недель, это эксклюзив «Валлы», в течение последних недель Бенямин Нетаньяху провел серию личных встреч и телефонных разговоров с конкретной группой верных соратников. В ходе этих бесед премьер лично ознакомил их с актуальной военно-политической обстановкой, разобрал утвержденные темники, то есть месседжи, и потребовал от них максимально нарастить публичную активность. Главная задача этой группы – непрерывно выходить в эфиры телеканалов, давать интервью и жестко навязывать повестку Ликуда израильскому обществу, пугать. Ну, в общем, короче, понятно. Официальный список лиц с экрана Нетаньяху. Костяк главной команды телевизионных спикеров премьера, потому что он сам не справляется. Он почувствовал, что один он уже не справляется, хотя раньше он все делал один, он не выходил на предвыборные баталии, нету, потому что Нетаньяху один раз участвовал в предвыборной баталии в 99-м году, не помню, да, и проиграл с треском. После он в предвыборных баталиях не участвует, но он всегда тянул на себя все, он выходил в эфиры и так далее, и, в общем, этого хватало. Теперь уже не хватает. Именно поэтому там потребовал 8 гарантированных мест в списке. Так вот, в костях главной команды телевизионных спикеров премьера вошли Ави Дихтер, министр сельского хозяйства, бывший, как вы знаете, глава Шабака, Амир Охана, спикер КНЕСТа, Боас Бисмут, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности, Офер Кац, председатель коалиции, Йоав Киш, министр образования, Михай Шикли, министр по делам диаспоры. Нетаньяху поддерживает с этими людьми постоянный прямой контакт, при этом состав пула периодически корректируется. Некоторые депутаты временно привлекаются к эфирам, а другие теряют доверие, отстраняются от телевидения. Появление этой обоймы связано с недавним уходом из партии критиков премьера, таких как Дана Луз, Даны Лусы кризисом вокруг дела Катаргейт. Ну, потому что надо объяснять, что на самом деле все не так, как вы видите. И люди, это патриоты, как он говорил про Фельдштейна. Помните, это патриоты, а не то, что вы подумали. Сформированный Бенемином Нетаньяху пул спикеров Ликуда интересен прежде всего уникальной разнородностью вошедших в него политиков, каждый из которых должен закрывать определенный электоральный медийный фронт. Источники в партии объясняют, что премьер-министр видит в этих людях способность влиять на аудиторию далеко за пределами традиционного электората Ликуда. Обладая стопроцентной лояльностью партийной линии, они способны сохранять респектабельный и государственный вид мамлахтиют и эффективно держать удар в недружественных телестудиях. Ну, имеется в виду 12-13 канал. Итак, кто эти уважаемые? Ролевые функции шестерки спикеров. Ави Диктор говорит про оборону. Ну, потому что он бывший глава Шабака. Как бывший глава Шабака, он обладает непререкаемым авторитетом в вопросах безопасности. Его задача весомо, аргументированно защищать военные решения правительства. Все, что было сделано, безупречно, великолепно, лучше не бывает. Амир Охана, находясь на высоком посту спикера, придает месседжам партии официальный и солидный статус. Буаз Бисмут. Будучи профессиональным журналистом в прошлом, он досконально знает законы телевизионного эфира и способен переиграть оппонентов на их же поле. Причем Буаз Бисмут вообще никому слова не дает сказать. Офер Кац, как глава коалиции, отвечает за демонстрацию стабильности власти и эффективности работы Кнессета. Йоав Киш, бывший боевой летчик и нынешний министр образования, апеллирует к сионистскому мейнстриму и израильскому среднему классу. Авихай Шикли, главный голос национального лагеря, отвечающий за жесткую консервативную повестку как внутри страны, так и на международной арене. Ну и утвержденные, так сказать, темники или месседжи Нетаньяху. Итак, в разгар предвыборной гонки Нетаньяху поручил этой группе продвигать три ключевые пропагандистские тезиса. Так, запоминаем, друзья, потому что вам будут, собственно, это навязывать, так что надо запомнить. Первая дискредитация Гади Айзенкот. Она уже началась. Особенно меня, конечно, мне очень понравился Бардуго, да, на 14-м телеканале. То он сказал, что Айзенкот книжек не читает. А Инон Магаль заявил, что мы... Инон Магаль, это еще один такой пропагандист, сказал, надо судить родителей по детям. Обращаясь к Айзенкоту, типа того, что дочь Айзенкота, вы представляете, вышла замуж без раввина. А то, что все дети Айзенкота воюют, ну, один погиб, Зихрон Левраха, но все остальные воюют, у него четверо пацанов, ну, мальчиков, да, один, к сожалению, погиб уже. Все они воевали, а дети Нетаньяху, мягко скажем, нет. Но их не волнует. Так вот, будет дискредитация Гади Айзенкота. Главный удар наносится по нему. Спикеры должны непрерывно транслировать тезис о том, что Айзенкот на самом деле является левым, который готов войти на опасные уступки. Атака на правительство... Так, спикеры дальше обязаны рисовать перед избирателями катастрофические сценарии того, что произошло бы с Израилем, если бы этой тяжелейшей многофронтовой войной управляла нынешняя оппозиция. Боже мой! Даже не надо представлять, как это было бы страшно, если бы Нетаньяху 7, 8, 9 октября ушел в отставку. Боже мой, что бы было со страной. Значит, на фоне тяжелейших кадровых потерь в Ликуде и раскручивающегося супершпионского скандала Катаргейт вокруг советников Нетаньяху, эта шестерка должна плотно забить эфир государственной так называемой риторикой, отвлекая внимание от внутренних проблем премьер-министра. Ну, что называется, флаг им в руки, бок им в помощь. В общем, вы должны это понимать, что на вас обрушится. Все хорошо, и вас будут запугивать. Если бы не Нетаньяху. Ой, вовой, что бы здесь было. Ой, вовой, держите меня. Хорошо, друзья мои, я сам испугался, на самом деле, представив эту картину ужасную. И мне надо просто передохнуть, потому что сердце не, так сказать, не железное. Надо сделать небольшую паузу, попить чайку. Я напоминаю про YouTube-канал Первого радио. Ну и про ваши, так сказать... замечательные комментарии. Ату его, ату. Самое доброе из них.
0: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и

0: вместе с ним.
1: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Center Car Azur. Дерехашева 9.
8: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
9: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Действительно, обзор израильской прессы. Я говорил, что я Марк Личевский, да? Говорил. Ну так, намекал, во всяком случае. Намекал. Толсто намек. Итак, примирительная комиссия арабских фракций собралась вчера, в воскресенье 9 августа. Попытки достичь соглашения о воссоединении или воссоздании, так точнее, единого арабского списка. Партии Хадаш, ну, коммунистическая, и Балат, это такая ультранационалистическая, одобрили выдвинутое предложение, однако переговоры зашли в глубокий тупик после того, как председатель фракции Тааль, депутат Кнессет Ахмад Тиби, категорически отверг предложенную новую схему распределения мест. Суть предложенного компромиссного списка, согласно проекту примирительной комиссии, партии Таль предлагались 2, 9 и 12 места в общем списке. Первую семерку предвыборного союза планировалось формировать следующим образом. Глава списка Йосеф Джабарин из Хадаш, Ахмед Тиби Таль, Сами Эль-Шхаде Балат, ну и так далее. Главной причиной демарша Ахмеда Тиби и срыва коалиционных переговоров арабского сектора стало его недовольство потерей лидерства в блоке и маргинализацию позиции партии Тааль, которую комиссия фактически отодвинула в тень союза Хадаш и Балат. По информации, полученной изданием Валла, Ахмед Тиби категорически отверг предложенную схему и потребовал, чтобы его партия Тааль получила дополнительное место в самом начале второй пятерки общего списка, то есть шестое или седьмое. Тиби настаивал на том, чтобы это место было передано его фракции за счет урезания квоты партии Хадаш и категорически отказывается от девятого места, которое было отведено ему в первоначальном проекте комиссии. На данном этапе это требование председателя Тааль остается главным камнем преткновения, который полностью блокирует возобновление союза между тремя арабскими фракциями. Переговорщики разошлись на несколько часов, и в ближайшее время контакты возобновятся. В общем, посмотрим, куда все это приведет. Все интересно. Иерусалимский окружной суд вчера, мы как бы переходим от политики к другим важным вопросам, вчера отклонил апелляцию командующего Центральным военным округом, который пытался помешать еврейскому радикалу Талю Инону Дардику отбывать домашний арест на территории его незаконного форпоста в Иудее-Самарии. Это решение окружного суда создало беспрецедентный юридический и политический тупик в деле Дардика, подозреваемого в совершении шокирующего и жестокого нападения на араба в марте этого года. Суд принял какое-то Соломоново решение, они сказали, значит, опасен, но из тюрьмы нужно выпускать. Судьи окружного суда пришли к парадоксальным, на первый взгляд, выводам. Ордер генерала законен. Суд признал, что административный арест генерала Блута 9 июня о домашнем аресте Дардика был оправданным, соразмерным и разумным. Суд согласился, что подозреваемый, очевидно, представляет опасность для безопасности региона и поэтому должен находиться под домашним арестом. В то же время суд поддержал решение военного трибунала 26 июля, признав, что Дардик физически не может находиться под арестом в доме своей тещи в поселении Адеат, поскольку женщина официально заявила, что не желает видеть зятя в своем доме. Сам Дардик наотрез отказался от любых других локаций, требуя перевода на свою личную незаконную ферму «Аванпост Квартарфон» в зоне Бин в Иудее и Самарии. Генерал Блуд категорически возражал против этого, так как этот аванпост находится в непосредственной близости от палестинской деревни Хербет-Хумса, где и произошло мартовское преступление. С начала июля Дардик удерживался в обычной тюремной камере за систематические нарушения условий первоначального содержания.

и объявил голодовку, требуя свободы. Адвокат праворадикальной организации Моше Польский теперь требует немедленного освобождения из-под стражи. Окружной суд дал, окружной суд дал армии жестокий ультиматум выполнить решение определиться с местом содержания Дардика до 11 часов вторника, 11 августа. Так, ну, административный ордер против Дардика был выписан после того, как Шабак и армия получили доказательства участия в погроме 13 марта в деревне Хирбит-Хумса. Группа еврейских экстремистов связала местных палестинцев всех возрастов, включая детей и стариков, после чего раздела одного из них догола, связали ему гениталии пластиковыми стяжками и силой водили в таком виде по всей деревне. Ну, представьте себе, кошмар, катастрофа и ужас. Дардик свое участие в этих пытках отрицает. Вмешательство Исраэля Каца и дело Дардика спровоцировало острейший политический кризис между правым правительством и руководством Цааля. Ну, как правым. Правые они, в общем, за власть закона. Да. Министр, значит, сразу после того, как военный трибунал в июле частично встал на сторону Дардика, министр обороны Кац лично посетил голодающего экстремиста в тюремной камере. Кац за административное задержание, выпустить из тюрьмы, найдя альтернативу. На прошлой неделе, столкнувшись с тем, что генерал Авиблуд продолжал через прокуратуру оспаривать освобождение Дардика, Исраэль Кац в эфире проправительственного 14-го телеканала публично пообещал снять Блута с должности командующего центральным округом. Это заявление Каца вызвало бурю недогодования в Израиле. Министра обвинили в грубом предвыборном вмешательстве, в кадровое назначение армии. Кацу пришлось экстренно сдать задний ход после того, как начальник генштаба Эйаль Замир жестко и публично заявил, что генерал Блут останется на своем посту. На фоне этого клинча статистика фиксирует беспрецедентный разгул националистического криминала в Иудее и Самарии, о чем мы уже много раз говорили. Дорожный отдел полиции, это касается всех и каждого, сообщил в воскресенье 9 числа, что политика наказаний за превышение скорости будет изменена. И на некоторых участках шоссе камеры начнут фиксировать даже самые незначительные превышения официально разрешенной скорости. Значит, отныне, по словам полиции, камеры слежения на шоссе будут настраиваться не по единому стандарту, а индивидуально и избирательно. В зависимости от условий и статистики аварийности на каждом отдельном участке дороги. Где-то порог срабатывания камер будет повышен, а где-то наоборот понижен, так что штраф будет выписываться даже за минимальное превышение разрешенной скорости на несколько километров в час. То есть, например, если написано 60, все едут 65, 7, ну и нормально. А так они говорят, уже 65 будут присылаться штраф. При этом полиция подчеркивает, что настройки камер останутся строго засекреченными, так как так что водители не смогут узнать, какая из них ловит мелкие нарушения. Так полиция надеется изменить культуру вождения, принудить израильтян строго придерживаться правил. Как отмечается, в транспортном отделе коллегии адвоката возмущены нововведением, обдумывают ответные меры вплоть до апелляции в Верховный суд. Адвокат Томер Гоне назвал штрафы налогом и сообщил журналистам, что 81% замешанных в ДТП водителей не имели в прошлом нарушений ПДД. Смертность от дорожно-транспортных происшествий в Израиле резко подскочила в последние годы. Управление дорожной безопасности не финансируется, не имеет никаких рычагов влияния на ситуацию. Единственным инструментом борьбы за безопасность на дорогах остаются штрафы и наказания. Ну, вот такая вот история. Так, ну давайте вот интересный мы с вами прочитаем интересный сюжет, связанный с американцами. Американский центр конституционных прав объявил, что израильско-американский исследователь Холокоста и геноцида профессор Рас Сигал получит от Миннесотского университета, от университета Миннесоты, компенсацию в размере около 250 тысяч долларов. Выплата будет произведена в рамках досудебного соглашения, к которому Сигал пришел с руководством вуза после того, как его назначение на пост главы Академического центра изучения Холокоста и геноцида было аннулировано из-за громкого общественного скандала. Поводом для отмены назначения стали его заявления о том, что Израиль совершает геноцид в Газе. Секундочку. Изучающий Холокост. Ага. Хроника. Так. Единогласное. Ага. Изначально руководство университета Миннесоты полностью поддерживало кандидатуру Сегаля. Администрация подчеркивала, что профильный поисковый комитет с энтузиазмом рекомендовал профессора на эту должность после широких внутренних консультаций.

0: Значит, ситуация изменилась кардинально всего через 5 дней после того, как Сегалю официально предложили контракт. Временный президент университета Джефф Эттингер лично отозвал предложение о работе. Отмена назначения последовала за мощнейшим давлением со стороны еврейских организаций, местных общин и крупных финансовых доноров университета. Их возмутила публичная риторика Сегаля, несмотря на то, что сам профессор является евреем или вследствие чего, не знаю. В частности, сразу после терактов 7 октября 2023 года, он опубликовал статью, в которой охарактеризовал военную операцию Израиля в секторе Газа как классический случай геноцида. Еще операция только не началась, он уже это опубликовал. Публичная критика назначения развернулась быстрее, чем ожидалось. Всего через 2 дня после объявления о работе 2 профессора в знак протеста покинули консультативный совет академического центра. Один из них, бывший директор центра Бруно Шоау, выступил с резкими нападками на Саэля, заявил, что его позиция фактически оправдывает нападение Хамаса 7 октября. Это запустило масштабную кампанию, к которой подключился еврейский комитет по связям с общественностью Миннесоты, Северной и Южной Дакоты, обвинивший Сегаля в экстремистских взглядах. Ну и новый поворот в скандале произошел после того, как Американский центр конституционных прав в рамках запроса о свободе информации добыл внутренние документы и переписку университета Миннесоты. Эти материалы раскрыли масштаб закулисного давления на администрацию. Выяснилось, что 9 июня крупные спонсоры направили ультиматум временному президенту вуза Джеффу Эттингеру. Они заявили, что Сегаль использует риторику, оскорбительную для евреев, и предупредили, что финансирование и сбор средств для центра будут полностью остановлены в случае его утверждения директором. Ну и всего за несколько часов до того, как университет официально отозвал контракт, Эттингер получил еще одно электронное письмо с прямым предупредительным сигналом. Еврейские доноры массово отзывают свою поддержку университета. Ну и опубликованные документы доказывают, что руководство университета прекрасно понимало, что отмена назначения грубо нарушает принципы академической свободы. В первоначальной версии официального ответа администрации, я просто читаю про где мы, где университет Миннесоты, но мне кажется, это очень важный такой материал для понимания того, что происходит в американских академических кругах, потому что Катар вложил по самым минимальным меркам 5 миллиардов долларов в американские университеты, во все эти факультеты, во всю эту антиизраильскую риторику, ну и, собственно говоря, и евреи тоже, которые хотят сделать карьеру, в общем, отличаются. Итак, в первоначальной версии официального ответа администрация содержала строка о том, что университет никогда не принимает политические решения и не использует цензуру при найме профессоров, однако эта фраза была намеренно вычеркнута из финального релиза после того, как директор по связям с общественностью предупредил руководство: слишком решительная и усердная защита кандидата на данном этапе может быть опасной для репутации бюджета вуза. Сегал так и не возглавил Центр изучения Холокоста и геноцида, но получит от университета Миннесоты $250 000. Центр конституционных прав США преподнес эту компенсацию как принципиальную победу. Заместитель юридического директора организации Мария Лахут заявила, что университет грубо нарушил первую поправку Конституции и свои обязательства по обеспечению академической свободы, ну и так далее. В общем, идея такова, что если ты даже сразу, еще война не началась, ты уже обвиняешь Израиль в геноциде, а тебя уже, так сказать, рекомендовали на должность главы фонда, который изучает, отдела, который изучает Холокост, то отделаться от тебя крайне проблематично. И это говорит о атмосфере в американских вузах. Но зато мы видим, что еврейские спонсоры еще многое могут. И это замечательно. Все, друзья мои. Это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Думаю, никто из вас не напишет, что это, а где обзор прессы. Вот вам обзор прессы в самом, так сказать, ее соку. Кстати, в прошлый раз мне писали, это не был обзор прессы. Вы правы. Потому что в прошлый раз у нас не было ни прессы, ни интернета. Так получилось. Но согласитесь, целый час я говорил на серьезные темы, не имея, так сказать, ничего под рукой, и многим из вас это понравилось. Так что, кто писал, это не был обзор прессы, скажите, а Кричевский-то классный? Напишите об этом в своих комментариях. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ле Цион. Бен Цви 23.
8: А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
9: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
10: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораньше, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
9: Александр Солнцев.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Житель Эйлата обвиняется в убийстве гражданина Индии. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», прокуратура Иерусалимского округа передала в Мировой суд Иерусалима обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Эйлата по фактам убийства гражданина Индии. Преступление было совершено в иерусалимской квартире пожилой пары, за которой он ухаживал. Отмечается, что подозреваемый всего за 6 дней до этого вышел из тюрьмы, где отбывал длительный срок заключения за другой инцидент с применением насилия. Сегодня утром в Хадере рядом с заправочной станцией нашли подозрительный предмет. Полицейские, вызванные на место, сообщили, что, вероятно, это граната со слезоточивым газом. Инцидент носит криминальный характер. Заместитель мэра Ришон Лициона, подозреваемый в сексуальных преступлениях против сотрудницы муниципалитета, предположительно будет освобожден после 5 дней содержания под стражей. Слушание по условиям его освобождения состоится сегодня в полдень. Вчера между подозреваемым и заявительницей произошла стычка. По подозрению, заместитель мэра совершил в отношении нее сексуальные преступления в 2 разных случаях, произошедших более года назад. По его словам, оба были пьяны, инцидент длился всего несколько секунд. Заявительница, в свою очередь, утверждала, что с ее стороны согласия не было. Министерство здравоохранения Израиля и служба скорой помощи Маген Давид Адом призвали граждан прийти на пункты сдачи крови в связи со значительным сокращением национальных запасов донорской крови, особенно группы 0 или первой группы крови. В Минздраве отмечают, что кровь ежедневно необходима для операций, родов, различных медицинских процедур и помощи пострадавшим, а также для нужд системы безопасности и лечения военнослужащих, получивших ранения. В нынешних условиях требуется дополнительно пополнить запасы, чтобы обеспечить бесперебойную доступность компонентов крови. Руководство Минздрава призвало тех, у кого с предыдущей сдачи крови прошло более 3 месяца, вновь прийти на донорские пункты. Информацию о местах и часах работы в пунктах сдачи крови можно получить на сайте МАДА. В Таиланде, в провинции Нонтхабури, пригороде Бангкока, в правительственном здании был застрелен тайский чиновник, о чем сообщил заместитель губернатора провинции, добавив, что подозреваемый в стрельбе бывший депутат, он был арестован. Это та же провинция, где в прошлую пятницу студент убил 6 человек в школе и своих бабушку и дедушку перед выходом из дома, совершив самое массовое убийство в стране за последние 4 года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
0: Время мечтать.

9:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро будет не только легким, но и музыкальным. И музыкально легким. Постараюсь сделать для вас именно это. Поднять настроение или создать его. А может быть, поддержать утреннее. Всем салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, мы продолжаем эту неделю. Конечно же, напротив меня Милан Левитин уже занял свое место для того, чтобы всем нашим слушателям рассказать о возможностях, которые есть на этой неделе благодаря участию в этой неделе, рекламному участию AG Group, компании, которая занимается объектами недвижимости уже более 10 лет. И более 10 лет, я так предполагаю, да, представляет, ну почти, ладно, скажем так, не более 10 лет, но почти 10 лет представляет себя здесь, в нашем эфире. Милан, привет.
2: Привет, Яна. Ну, вообще, это уже большой срок, и самое главное, что есть
1: огромное...
2: Есть огромные результаты, и это можно вот как раз-таки понять, потому что мы периодически приходим на Первое радио рассказывать о новых проектах. Вот сегодня AG Group приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидыре, оформление на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. И вот тут очень... Это на самом деле важная штука. Это не просто какой-то договор, это официальное владение землей в Израиле. А в Израиле земля — это самый дорогой актив здесь, разговаривать не о чем. Вот я хотел, знаешь, вот с чего начать этот выход.
1: Да.
2: Вот ты же знаешь, искусственный интеллект нас всех
1: порабощает.
2: На самом деле, в последнее время мы прекрасно понимаем о том, что мир меняется.
1: Факт.
2: Мир меняется, и меняются профессии, меняются источники заработка.
1: Да.
2: Сейчас люди, те, кто были, например, рекламщиками, сейчас сами стали делать дизайн, кодеры тоже начинают делать. Ну, в общем, все переформатируется. И в этом случае просто теряется голова, просто кружится от того, а что будет дальше. Так вот, AG Group предлагает, наверное, одну из немногих возможностей. Вот это никогда не заменит искусственный интеллект. Ваше владение, ваши инвестиции. Это тот вид заработка, который есть, был и будет.
1: Слушай, ну это пассивный доход. Со времен, там, я не знаю, с каких времен? Да, ну, наверное, с самой древности, да? Когда у тебя есть земля, у тебя есть все. Раньше люди за землю, да, и по сей день это точно так же воюют.
2: Просто,
1: раньше отжимали у тебя землю, а сейчас у тебя могут ее купить или тебе могут ее продать.
2: Все
1: и
2: верно.
1: Разница.
2: И самое главное, что это вот то самое подспорье, которое вот твоя подушка.
1: На аренту жили еще в средние века. Скажи,
2: ну, конечно.
1: Ты же считал сейчас точно так же. Вот я вернулась из Таиланда. Ты знаешь, сколько людей живут на аренту благодаря тому, что инвестировали? Огромное количество. Они работают из дому.
2: Ну да.
1: В любой стране могут жить.
2: Да,
1: по большому счету. Но если у тебя здесь есть земля, если у тебя здесь есть, именно в Израиле, не в какой другой стране, а именно в Израиле есть земля или недвижимость, она приносит тебе стабильный доход. Вот просто вот
2: постоянно. Причем немалый. И самое главное, что инвесторам стать это не нужно сейчас
1: приносить
2: десятки тысяч или сотни тысяч шекелей, не нужно приносить.
1: Да.
2: Сейчас намного проще для тех, кто только на самом деле врывается в инвестиции. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев, и это еще и без первоначального взноса.
1: Вот.
2: То есть это такой вот посильный достаточно вклад, и уже вот как мы с первого дня вы становитесь владельцем, и с первого дня земля уже работает. И уже к концу выплат земля уже подорожает, понимаете? И тут сейчас важно сказать, что я сейчас не смогу рассказать обо всем. Вот много вопросов прислать, ты мне вот читаешь вопросы, которые в WhatsApp приходят. На все вопросы ответят в AG Group, звездочка 9809. AG Group — это и консультанты по недвижимости, вам расскажут, как все было, как все будет, как денежка работает, на каком этапе вы сможете выйти, все тонкости юридические. На самом деле там нет ничего сложного, здесь нужно только начать, и там уже, знаете, ты говоришь, пассивный доход, а у некоторых это становится вполне себе активным доходом. Я уже рассказал про этого замечательного дедушку, у которого 16 квартир. Я, честное слово, хочу быть таким дедушкой.
1: Слушай, ну у тебя все впереди. На самом деле купить квартиру сильно сложнее, чем купить земельный участок, но с чего-то надо начинать.
2: Именно.
1: Вы можете купить землю и оттуда дальше уже идти вперед к собственной квартире, а может быть даже не одной. Итак, звездочка 9809, нужный номер телефона, позвонив, по которому вы можете узнать всю интересующую вас информацию, ну и, конечно же, начать зарабатывать. Да? Верно?
2: Да.
1: Телефон.
2: Звездочка 9809.
1: AG Group, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио.
4: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
5: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное... По ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
4: Павел Маргулян.
6: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и, конечно, вновь говорим о перспективах и о том, как воспользоваться уникальной возможностью, которую на этой неделе предлагает AG Group в лице Милана, который пришел в эту студию для того, чтобы поделиться с нами вот этим специальным предложением от AG Group. Итак, рассказывай.
2: Так, рассказываю. Ну, во-первых, как я уже вот который выпуск выхожу, говорю, что за 3 минуты много рассказать не смогу, поэтому прямо сейчас...
1: Самое главное,
2: звони. Даже можете вот меня сейчас не дослушать, звездочка 9809, звоните, и любой вопрос, который вам только в придет в голову по поводу недвижимости в Израиле, по поводу того, как можно заработать, задавайте, потому что здесь самое главное, во-первых, за спрос денег никто не берет, и самое главное, можете узнать много нового, и для многих это становится целой профессией, я вам хочу сказать, потому что кто-то думает, о, оказывается, это не так сложно, как кажется, потому что вот на риэлтора учатся, на экономиста учатся, и так далее, и тому подобное. Но здесь это совершенно другое. Во-первых,
1: ну, смотри, это же получается, извини, что я тебя перебиваю, но это получается работа для ленивых, для тех, кто ничего не хочет делать. Вот ты вложил свои деньги, ничего для этого не делаешь, потому что инвестиции бывают разные. Можно инвестировать в, там, допустим, вот в золото, в акции, да?
2: Верно.
1: Можно там этим всем нужно заниматься. Здесь положил в землю,
2: но
1: ждешь.
2: Здесь очень важно, даже если мы говорим об акциях, о золоте, здесь очень один важный момент. Свободная денежка не должна просто лежать, она
1: золото
2: пропадет.
1: Золото у тебя могут украсть, ну, а землю нет.
2: Не, ну золото не надо в слитках прям под подушкой, это тоже не советую. Нет, на самом деле денежка не должна просто лежать.
1: Факт.
2: Потому что давайте, ну, давайте посмотрим, что происходит. Цены сжирают полностью
1: инфляция, да, абсолютно.
2: Денежка на следующий год уже совершенно другая. Посмотрите, вот цены на бензин, посмотрите цены на продукты. Каждый год. Ну, посмотрите, сделайте сейчас скриншот какой-нибудь с ценами, потом посмотрите через год, а потом посмотрите через два. И вы поймете, что просто так денежка лежать не должна. Как говорится, да, храните свои деньги, если они у вас есть, да. Значит, если есть, а тем более сейчас это просто, ну, легче простого. Всего 2500 в месяц,
1: так.
2: 36 месяцев. И без первоначального взноса, и вы становитесь уже с первого дня подписания, становитесь обладателем участка в Гедере,
1: так.
2: Который пока что не предназначен для строительства. Мы об этом тоже много расскажу. Это пока не предназначен для строительства. То есть сейчас это самое выгодное вложение.
1: Начальный этап, скажем, да?
2: Для тех, кто, первое, для тех, кто боится, для тех, кто пока не понимает, не хочет нести много денег, чтобы понять вообще, как это происходит. А самое главное, что если хотите понять, звоните, звездочка 9809, вам ответят на любой вопрос. В AG Group есть консультанты, специалисты, экономисты, юристы, все вам расскажут.
1: Вот это важно, когда ты обращаешься в компанию с опытом, с репутацией, потому как только это дает возможность заработать. Почему? Потому что AG Group заинтересована в том, чтобы зарабатывать вместе с вами, а значит, не будет приобретать нерентабельные, да, неликвидные земли для того, чтобы вам их перепродать. Здесь дело идет совсем в другом. И вот процесс, этот процесс, вам будет понятен, когда вы придете на консультацию и сможете поговорить там, на месте, в самой компании со специалистами, которые ведут проекты AG Group. И ведут они проекты не только инвестиций в земельный участок, но и строительство. Узнаете побольше о компании, приезжайте на консультацию, на встречу, звездочка 9809, номер телефона, который пригодится вам. Ну и, естественно, зарабатывайте вместе с AG Group. Звездочка 9809. Сейчас специальные условия, специальная акция для наших слушателей.
0: Реклама.

0: чужие мысли.
1: Отпускай.
0: Я свои едва понимаю, но в этот бесконечный кризис я под твоими окнами с цветами. Мы снимаем продолжение, медленное движение. Мне тебя под венец бы, эта любовь будет навечно.

0: реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазине.

0: шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Жаркое лето в Центеркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центеркар Азур. Дыры Хашива 9.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Мы живем в самой спортивной стране мира.
7: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
8: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
7: Это немыслимо.
8: Согласен.
6: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
8: Эли Швидлер.
7: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
6: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
8: Редко, но метко. Да.
0: Реклама.
9: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: В новом филиале Modern Money Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Modern Money. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
16: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
17: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
16: Екатерина Вергунова.
18: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: 16-летний подросток подозревается в нападении на полицейских. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция Израиля минувшей ночью задержала 16-летнего подростка из поселения Кохаф-аш-Шахар. Его подозревают в том, что накануне он напал на полицейских во время операции на соседнем форпосте Коль-Доди. В ходе этого рейда полиция обнаружила на форпосте склад нелегального оружия. Отец подростка также был задержан минувшей ночью. Его подозревают в том, что он помог сыну скрыться от полиции. Поселение Кохаф-аш-Шахар, находящееся в региональном совете Мата Бениамин, в прошлом связывали с нападениями поселенцев на палестинцев в этом районе. После обнаружения склада нелегального оружия на форпост были вызваны полицейские саперы. Одновременно подросток, находившийся на месте, напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Полицейские пытались задержать его сразу после этого, однако к форпосту прибыли еще около 50 поселенцев. Они также напали на полицейских и помогли подозреваемому скрыться. Полиция считает, что участники беспорядков проживают в том же районе. После окончания беспорядков полицейским саперам наконец удалось обезвредить изъятое оружие. В 2019 году израильский производитель шпионского оборудования Септьер подписал контракт на поставку прокуратуре мексиканского штата Кинтана Роо аппаратуры для слежки и определения месторасположения мобильных телефонов. Посредником в сделке выступала мексиканская компания. Как сообщает Калькалист, прокуратура вернула поставленное оборудование посреднику вместе с разгромным отчетом, который компания представила в израильский суд в рамках иска против Септьер. Согласно цитируемому изданием отчету, поставленная система Guardian Septier на практике оказалась технически и операционно непригодной. Система, предназначенная для обнаружения и блокировки телефонов путем сканирования сотовых сигналов, с трудом находила цели даже на расстоянии нескольких метров и регулярно выдавала неверные данные о местоположении. Подобные сбои создали риск для агентов, работавших с оборудованием. В отчете также зафиксированы и другие проблемы. Система постоянно теряла связь и требовала перезагрузки, чтобы продолжить работу. Заряд батареи держался намного хуже обещанного производителем, а связь с целью нередко пропадала прямо во время операции. Как сообщает информационный портал «Вести», певец Офик Аданек написал в Инстаграм, что он является подозреваемым в угрозах в отношении своей партнерши. «Последние дни были для меня сложными, я пережил расставание. В рамках ссоры с моей бывшей партнершей я был ранен в ногу. Из-за боли и смятения ссора стала напряженной и бурной», — написал он. И добавил, что он никогда больше не будет жестоким по отношению к ней, никакой женщине и никакому человеку. «Уважение к людям и женщинам является высшей ценностью в моей жизни. Суд рассмотрел все детали, понял полную картину и постановил меня освободить», — добавил Аданек. В результате удара беспилотника, нанесенного Украиной по городу Нижнекамску на западе России, погибли 12 человек, о чем сообщило российское информационное агентство РИА Новости, отметив, что 39 человек получили ранения. Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате 456 беспилотников за ночь. Массовая атака была направлена на промышленный город Нижнекамск, заявляет министерство, добавляя, что атаки были зафиксированы примерно в 15 районах. Тем временем украинские власти сообщили о гибели 5 человек в результате российского авиаудара в Харьков. Области. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. В этом часе я приветствую в нашей студии Милана. Милан, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна.
1: Ну что, такое инвестиции, да, можно, конечно, с одной стороны, долго говорить об инвестициях и узнавать о том, что это такое, а можно просто позвонить, звездочка 9809, и узнать, как инвестировать в земельные участки так, чтобы это было выгодно для вас. Тем более, что сейчас рекламная неделя, а значит, специальная акция.
2: Да, специальная акция от Агигрупп, и Агигрупп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Кедере, оформление на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала, в смысле, ну, прям ноль, без, без первоначального взноса, а потом 2500 в месяц на 36 месяцев. Что здесь важно понимать? Почему это предложение хорошее? Потому что вы покупаете сейчас за цену сегодняшнего дня, не за ту, которая будет уже через 3 года, правильно?
1: Так.
2: Поэтому сейчас купили, зафиксировали цену, купили по той цене, которая сегодня, и, соответственно, а почему это хорошо? Потому что через 3 года будет уже другая цена, абсолютно точно. Даже на этот, ну, имею в виду, даже на подобный проект уже вырастет цена. Почему это происходит? Да, если кто-то знал, куда бок инвестиций. На самом деле, но посмотрите на долгосрочные, значит, графики. Всегда цены на недвижимость росли. Ну, в какой-то момент, когда там, например, первая алия приехала, там совсем вот очень сильно подскочила, потом, ну, в общем, зависит, конечно, от событий, от прироста населения. Сейчас у нас
1: очередной виток развития населения,
2: ну,
1: да?
2: Я так понимаю, что демографического спада в Израиле не было никогда, поэтому... И это, знаете, это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, земли-то больше не становится, и поэтому... Так. Да, и поэтому в Израиле земля — это основной, самый, наверное, ценный актив, в который можно вложиться. Опять же, я говорю, если у вас есть свободная денежка, ни в коем случае не держите ее на счету, в руках. Это все бессмысленно, особенно в наших реалиях, когда, это невозможно просто. Нужно обязательно куда-то вложиться. И в этом плане инвестиция в недвижимость является лучшим абсолютно вложением. Если у вас есть много денег, например, тоже можете позвонить в Агигрупп, звездочка 9809, есть много предложений и с большими вложениями, например, для тех, кто хочет вложиться уже в строящуюся, например, недвижимость.
1: Тоже такой есть вариант.
2: Конечно. Почему мы предлагаем вот земли? Это, наверное, самый дешевый способ войти в эти инвестиции, но он долгосрочный и при этом, наверное, вот самый уверенный, самый надежный, то, что мы приумножим в несколько крат свои вложения, и действительно это самое выгодное, потому что люди начинают с этого, потом они переходят на уже другие стадии, то есть люди, которые хоть раз попробовали и заработали на этом деньги, вкладываются и работают с этим дальше. Тем более, что мы не молодеем, поэтому это хорошее подспорье, это и наследство, это и подарок, это и себе достойная старость. Звоните в Агигрупп, звездочка 9809, это небольшая инвестиция, зато при этом высокий доход, ну и становитесь владельцем земельного участка в Кедере, между прочим, один из самых развивающихся сейчас мест
1: Краков,
2: в Израиле.
1: Да. Это город недалеко все-таки, да, от Гуждана, но тем не менее не Гуждан, поэтому цены другие, а возможности примерно те же. Все растет, все расширяется, агрогородок становится настоящим городом, и возможность заработать на этом, сделать себе какой-то капитал, хотя бы первоначально для приобретения квартиры, допустим, у вас сейчас есть. Воспользуйтесь ей. Звездочка 9809. Звоните. Все подробности здесь.
0: Реклама.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио.
5: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
6: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
5: Андрей Смертенко.
7: Первому радио 25 лет.

Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то она...

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаюсь в эфир и, конечно, приветствую Милана Левитина в нашей студии. Милан, привет,
2: привет,
1: доброе утро. Скажи мне, вот насколько просто объяснить, что такое инвестиция? Можно ли сказать, что инвестиция – это возможность дать деньгам работать и не просто сохранить капитал, но приумножить его? Или это сложнее все?
2: Я даже не знаю, как тебе точно ответить насчет того, сложнее это или нет. На самом деле специалисты в Агигрупп, наверное, объяснят это не на картошке, не на пальцах, как я могу это сделать. Хотя я могу простыми словами. Я это сделаю. Поэтому звоните звездочка 9809 и задавайте такие вопросы очень интересные специалистам. Для меня что такое инвестиция, я объясню. Значит, например, мы хотим, чтобы у нас... Ну, например, мы заработали какое-то количество денег в месяц.
1: Да.
2: И какое-то количество денег должно оставаться. Ну, если мы правильно живем. Если я правильно понимаю модель жизни, не надо жить от зарплаты до зарплаты.
1: И всю ее тратить.
2: Да, и всю тратить зарплату.
1: Так.
2: Это в идеале. И вот эта денежка, она остается. Далее, что мы можем с этой денежкой сделать?
1: Ну, положить на счет.
2: Да, можно положить на счет. Можно
1: открыть себе закрытый счет, сделать себе и туда складывать.
2: Так. Либо пойти, не знаю, там, в казино поставить на красное.
1: Ты смотри.
2: Значит,
1: где это ты тут казино видал?
2: Ну, я имею в виду, что отправиться в круиз. Я имею в виду, куда можно, значит, эти денежки? Что еще можно сделать? Можно вообще в целом есть огромное количество возможностей, куда можно эти денежки вложить и приумножить. Почему вот инвестиции, как я могу объяснить инвестиции? Тем, что сейчас земля, завтра на этой земле уже проект, потом уже послезавтра на этой, ну это условно, конечно, завтра, послезавтра, понятное дело, что у всех разное время развития, потом на этой земле после проекта становится дом, ну сначала там фундамент и так далее, потом дом с замечательной инфраструктурой. Соответственно, вот если даже считать, на пальцах объясняю сейчас, зайдите на любой сайт по продаже квартир, например,
1: так.
2: Да, и посмотрите вообще, сколько стоит квартира. Можно даже в Гидере посмотреть, сколько стоит квартира. И понять, что между вот этим вот... Земля не предназначена для строительства, то, которое мы сейчас предлагаем, Агигрупп сейчас предлагает стать как раз-таки владельцами именно такого земельного участка в Гидере, который вот не предназначено. И вот с момента вот как вот этого земельного участка до уже готового дома проходит несколько лет. Ну, тут всегда по-разному. Тут, опять же...
1: Это стадии развития, благодаря которым земля растет в цене, как я
2: понимаю. То есть мы получаем деньги за терпение.
1: Все.
2: Мы получаем деньги за то, что мы однажды вложились и ждем, когда на этом месте построится дом. А на этом месте построится обязательно. Во-первых, позвоните в Агигрупп звездочка 9809 и спросите, а вот в прошлый раз вы говорили нам про земельные участки, а в прошлый раз вы говорили нам про строительство. Что с этими землями сейчас? Что, какие есть реализованные проекты? А таких проектов у Агигрупп много, поэтому позвоните звездочка 9809 и задайте вопрос. А прямо сейчас без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли уже в разы вырастет. И это абсолютно точно. И покупайте вы землю сейчас по сегодняшним ценам.
1: Звездочка 9809, номер телефона. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью. Специальное предложение для наших слушателей, для того, чтобы вы могли не просто инвестировать, а зарабатывать на этом. Вместе с Агигрупп, звездочка 9809. Милан, спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Реклама.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики — всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

11:53 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня тоже расстаюсь для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. И, конечно же, сегодня, как музыкальный редактор в первую очередь, я рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Мною, конечно же, разумеется, подобрано, поэтому и рекомендую. Легкого дня вам сегодня. И, конечно же, в завершении эфира посылаю вам свое любимое традиционное салют.

0: цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
2: Реклама. Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
3: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива, 9.
2: Реклама.
7: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
8: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
7: Марианна Беренькая.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Мошенники используют имя Сарит Хадад для кражи данных. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В социальных сетях в последние дни распространяется мошенническая рекламная кампания, в которой пользователям предлагают приобрести билеты на концерт израильской певицы Сарит Хадад. Злоумышленники используют имя артистки, чтобы завладеть личными и банковскими данными пользователей. Реклама перенаправляет потенциальных покупателей на поддельный сайт, где им предлагают оставить персональную информацию для оформления билетов. После этого с человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником службы поддержки или продавцом билетов. Под предлогом подтверждения заказа он просит предоставить дополнительные сведения. Специалисты предупреждают, что конечной целью такой схемы может быть получение доступа к банковскому счету или финансовой информации жертвы. Пользователям рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительной рекламы и покупать билеты только через официальные сайты организаторов или проверенных билетных операторов. Также не следует передавать посторонним данные банковских карт, коды подтверждения, одноразовые пароли. Если такие сведения уже попали к мошенникам, необходимо как можно скорее связаться с банком и заблокировать доступ к счету. Государственная прокуратура подала в окружной суд Нацер это обвинительное заключение против 19-летнего Ибрагима Асбарги из Лода, 18-летнего Неорая Хабаза из Батьяма и 22-летнего Натанеля Абуди из Батьяма. Их обвиняют в поджоге банкетного зала «Магия» в Твери. Согласно обвинению, трое злоумышленников заранее договорились проникнуть в зал и поджечь его. Для этого они подготовили бутылку с бензином и металлический лом, а одну из цифр на номерном знаке автомобиля изменили с помощью клейкой ленты, чтобы затруднить идентификацию машины. Ночью обвиняемые приехали к залу «Магия» в Твери. Двое в масках разбили стеклянную дверь, вошли внутрь, разлили бензин и подожгли помещение, тогда как третий ждал их в автомобиле. После этого все трое скрылись и сняли клейкую ленту с номерного знака. Обвиняемым вменяются поджог, проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах, изменение идентификационных данных автомобиля и использование транспортного средства для совершения преступления. Сегодня утром в Иерусалиме на улице Патриархия Арменит пожилая женщина примерно 90 лет подавилась во время еды и потеряла сознание. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи Маген Давид Адом. Пострадавшую реанимировали и доставили в больницу Адаса Арацофим. По данным МАДА, состояние пострадавшей стабилизировано, но остается тяжелым. Глава партии «Наш дом Израиля» Авигдор Либерман опроверг сообщение о тайной встрече с представителем главы блока Бейяхад Нафтали Беннета. Речь идет о лжи, выдумках и фантазиях. Не будет союзов партий внутри блока оппозиции против партий того же блока. Мы умеем принимать взвешенные и ответственные решения, заявил Либерман. В конце минувшей недели газета «Исраэль Айом» опубликовала сообщение, согласно которому в окружении Беннета и Либермана планируют создать технический блок после выборов в обход партии Яшар во главе с Гади Айзенкотом. Издание сообщило, что в рамках этого блока Беннет и Либерман порекомендуют одного из них, кого именно не сообщалось, на пост премьер-министра. По утверждению издания, они планируют создать правительство, схожее с тем, что создали Лапид и Беннет в 2021 году. Это будет правительство, опирающееся на опыт и правые взгляды, цитирует издание слова источника, осведомленного о контактах между сторонами. В окружении Нафтали Беннета не прокомментировали это сообщение. Из пресс-службы НДИ передали, что вопреки всей пустой болтовне всевозможных интересантов, наша цель на предстоящих выборах ясна. Прежде всего, сменить это плохое правительство и создать сионистское, государственное и либеральное. Более миллиона человек были эвакуированы на востоке Китая в связи с тайфуном «Дельфин», пришедшим со стороны японского острова Окинава. В зоне эвакуации оказался и Шанхай, деловая столица страны. Только в шанхайских аэропортах были отменены 1500 рейсов. Власти призывают граждан не выходить на улицу. Многие популярные у туристов объекты закрыты, включая шанхайский Диснейленд. СМИ ведут репортажи из исторического района города «Французская концессия», где уровень воды составляет более 30 сантиметров. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Это Denzel, You Are All That. Так называется его песня, которая открыла сегодняшний выпуск программы PM. Сегодняшний, в смысле, второй на этой неделе. Потому что у нас понедельник, Йом Шини. Потому что у нас 10 августа. Потому что у нас день Кавзет, то есть 27-й день месяца Ав в еврейском летоисчислении. И потому что мы первое радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы знаете, я вот послушал новости, вот эти новости, и понял, что у нас самые творческие люди в мире — это вот эти группы мошенников, которые все время выдумывают новые схемы, как бы нас обмануть и отнять у нас честно заработанные деньги. Ну, практически раз в месяц, если не чаще, я слышу о каких-то новых схемах мошенничества. Это же кто-то у них. Мне кажется, у них сидит какая-то группа. Вот заходишь, где у них колл-центр, да? А где-то в углу сидят несколько человек у компьютеров без телефонов. Спрашиваю, а это кто? Говорит, это наша творческая группа, которая выдумывает вот такие мошеннические схемы, как бы поймать нас на чем-нибудь. Творят люди. Так, PM на первом радио до 14 часов, как обычно. Что у нас сегодня? Сегодня мы продолжим говорить с представителями компании AgroTrips. Если вчера был один представитель, сегодня их уже будет двое. О видах туризма, которые они предлагают нашим радиослушателям. Во втором часе я загадываю вам, как всегда, загадку. Я вот подумал, а сколько загадок я за все время вам загадал? Вот сколько? Я же давно этим занимаюсь, и практически в каждом выпуске программы, ну, кроме каких-то специальных и траурных дней, и печальных дней, я загадываю загадку, без исключения. И их, наверное, было уже несколько тысяч загадок, которые я вам придумал, загадал. И я так навскидку думаю, что из этих нескольких тысяч, ну, может быть, 10 или 20, которые вызвали у вас затруднения с переходом на следующий день. Остальные вы отгадываете. С появлением интернетов, вот этих вот, вот интернета, вот этих Джеминаев, вот этих вот Гуглов, вот этих вот. Мне становится все труднее, вам становится все легче отгадывать мои загадки. Посмотрим, как у вас получится это сегодня. Это во втором часе. Мы с вами, надеюсь, продолжим общение. И, надеюсь, у вас есть что сказать. Есть чем поделиться, что написать нам. Я напоминаю для тех, кто, у кого сегодня возникло вот такое желание и возможность что-то написать, что есть два канала связи. Первый — в Фейсбуке на странице программы PM. В разделе «Мессенджер». И второй — наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Там можно текстовое, можно голосовое. Не забывайте, пожалуйста, подписываться в текстовом или представляться в голосовом сообщении. Соблюдать этические какие-то правила. Глупости и грубости в эфир не писать. Ну так, я понимаю, что тут все культурные люди, но на всякий случай я напоминаю. Не повредит такое напоминание. Что еще? Все остальное по ходу дела. Программа PM до 14, потом тема дня с Марком Ключевским. А пока мы поехали. Время 11 минут 13-го.

0: Wake Up, It's a Beautiful Day. Shaggy и Sting были с этой композицией под названием Morning is Coming. До них группа Chili с песней про лето. После них наши радиослушатели. А вот по поводу загадок, у вас есть статистика победителей? Кто идет на первом месте? Не, никогда не задумывался про статистику победителей. У нас была... вы знаете, у нас такое правило. Мы, если человек часто отгадывает, мы стараемся его немножечко отодвинуть, чтобы дать другим возможность позвонить. Ну, есть люди, которые набили руку, которые эрудиты, которые быстро могут общаться с интернетом, с поисковыми системами. И они очень часто бывают первыми и отгадывают. Мы стараемся, честно признаюсь, таким людям немножко сделать тормоз, чтобы дать другим возможность позвонить и высказать свои версии. У нас была группа эрудированных радиослушателей, по-моему, из Явны, которая обиделась на одного из моих коллег и перестала нам звонить. Хотя с ними всегда было интересно общаться в эфире. У них музыкальные заявки были очень интересные. Хаваль, все, что я могу сказать, что они встали в позу. Так, Кричевский, это классно, написал Виктор. Ну, Виктор... А, подождите, это он написал в конце «Колеса обозрения» сегодня. Значит, вы сможете еще раз порадоваться общению теперь уже с Кричевским, просто с ним поговорить, позвонив по телефону во время программы «Тема дня» с 2 до 3. Так, Виктор Зугин. Павел, сами рассудите, после новостей на Первом радио, включая в Украину и Россию, какое может быть у меня настроение? Погибли люди с двух сторон боевых действий. Причем вы обычно мазу тянете за Украину. За в Украину, он пишет в Украину. Я думал, опечатка? Нет, он пишет в Украину. Не обращая внимания на происходящий кошмар для ее граждан. Но сегодня вы сообщили о гибели российских граждан. Если взять мое богословие, мою веру, то Израиль и евреи – это именно тот посредник, которого избрал Всевышний. Написано «В Машиах помазанник ни иудея, ни грека». Нет ни иудея, ни грека, соответственно, ни украинца, ни русского. Есть новое творение, созданное в Божьей мудрости, уважение друг к другу, понимание и братской любви. Всем привет, всем респект, Зугин. То есть, уважаемый Зугин, вы хотите сказать, что у вас 24 часа в сутки, кроме того времени, когда вы спите, плохое настроение. Правильно я вас понимаю? Потому что новости же все время, в новостях обычно какие-то отрицательные вещи. Какая-то политика, какой-то криминал, какая-то война, какие-то погибшие, какие-то еще что-то. То есть вы все время ходите с плохим настроением. Это очень вредно для здоровья, уважаемый господин Зугин. Я по-прежнему жду, когда вы совершите над собой усилие и напишите нам что-то положительное, радостное, которое улучшает настроение окружающих. Подумайте об окружающих нас людях, о тех, кто вместе с вами слушает Первое радио и программу ПМ. Попробуйте подумать о других, не только о себе. Мальвина написала: «Павел, привет, решила поделиться сегодня. Мой малый ушел в Милуим, а он в очень серьезных войсках. Очень переживаю, прошу вас пожелать ему и всем нашим солдатам вернуться домой живыми. Верю в силу ваших слов, Мальвина». Слушайте, в очень серьезные войска, как я понимаю, у нас люди идут по желанию. Вот он приходит и говорит: я хочу в очень серьезные войска. Ну, условно я говорю. И если он подходит по своим параметрам, физическим, психологическим, его берут в очень серьезные войска. В очень серьезных войсках, как вы понимаете, более рискованная служба, чем не очень серьезных войсках. Я не знаю, можно ли какие-то войска назвать не очень серьезными. Но, Мальвина, да, конечно же, он вернется домой живым и здоровым. И будет возвращаться, когда его будет отпускать. И выполнить свою функцию мужчины, гражданина нашей страны, солдата и так далее. Все будет нормально. Вот запомните, передайте мое пожелание и вам тоже. Все будет хорошо. Так, уважаемый Павел Михайлович, у вас появилась тенденция не читать мое первое сообщение, даже не озвучивать, кто его написал. Это «Жара» так действует или Кричевский? Так действуете вы, уважаемый Батька Махно, потому что вы теперь вместо подписи присылаете свою фотографию с подписью «Батька Махно», и я автоматически смотрю на нее как одно сообщение, еще одно сообщение, и не заглядываю наверх. Понимаете? Я понимаю, что вы решили быть оригинальным, такой серьезный молодой человек в костюме с красным галстуком вместо подписи. Но я как-то думаю, что это два сообщения, и иду дальше. Надо будет как-то мне запомнить это ваше замечание и улучшить мои действия в эфире по отношению к вам конкретно. Итак, первое сообщение от батьки Махно было такое. Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Вот только что в полуденных новостях нам рассказали о том, что мошенники используют имя израильской певицы Сарит Хадад в своих коварных планах. Я вас прошу, Павел Михайлович, меньше общайтесь с мошенниками, а то я по своей наивности, если где-то увижу или слышу о продаже билетов на концерт Маргуляна, не удержусь и куплю. С уважением. Ну как я могу с ними общаться, если они обходят все вот эти аппликации, которые блокируют спам, и ты говоришь «Алло», и они говорят «Здравствуйте, я Вася из банка такого-то». Ну, я не кладу трубку, я продолжаю общаться, потому что мне хочется понять их схемы, чтобы потом рассказать вам об этих схемах. Поэтому я предпочитаю с ними общаться. Меня трудно будет пробить и обмануть, мне так кажется, хотя так думает, наверное, каждый из нас. Но мне важно узнать схемы, потому что я тут же рассказываю нашим радиослушателям. Ира пишет нам, хочется сказать и скажу. Зугину, оставьте это идиотское словосочетание «братский народ» на фоне происходящего. Звучит дико. Нет, благодаря Путину, братского народа. Неужели непонятно? Оставьте эти муси-пуси. А он что, написал что-то про братский народ, что ли? Я проскочил, так сказать, не обратил внимания. Ну-ка... Нет, у него не было про братский народ. Погибли люди с двух сторон боевых действий, он написал. А во втором, соответственно, нет ни украинца, ни русского. Есть новое творение, созданное Божьей мудрости. А, в уважении друг друга, понимании и братской любви. Уважаемый господин Зугин, после того, что сделал Владимир Владимирович Путин, есть украинцы, есть россияне. Это две отдельных группы граждан. И никогда в ближайшем будущем они вместе не будут. После того, что сделал Владимир Владимирович Путин. Вы уж извините, что бы вы ни писали, в уважении друг друга, понимании. Значит, приезжайте в Украину, приедьте на место падения очередной ракеты, где погибли люди, дети, и скажите им, вы должны уважать россиян, потому что есть помазанник Божий. Я посмотрю, как они отреагируют на эти ваши слова. Спасибо, я понял, уважаемый Павел Михайлович. Благодарю, это батька Махно. Все, время первого рекламного блока.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Пельмени?
5: Да.
4: Вареники?
5: О, да.
4: Чебуреки, голубцы?

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Лякок.
2: Освежающие летние коктейли с петушком Лякок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лякок.
1: Лякок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
9: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
8: Эммануэль Сулейманов.
10: Первому радио 25 лет.
11: Первое радио. 89.1 FM.

0: Бумбокс, песня называется «Жаль». Продолжаем, господа, 32 минуты 13-го. Значит, как я и говорил, мы и вчера, и сегодня, и на этой неделе будем продолжать общаться с представителями туристического агентства «Агротрипс», и они будут рассказывать о тех видах туризма, которые они предлагают вам, нам, всем. Ну и в первую очередь их такая фишка, я бы сказал, это речные круизы. Не морские вот эти вот огромные, где звонит жене: «Жена, я тут не могу найти нашу каюту, а ты на какой палубе? На 18-й, найди 12-ю, спустись на 3 еще и потом пройди 100 метров». Этого там нет на таких кораблях, там другая ситуация. Но вот наши гости нам об этом расскажут. Валерий Кругляк, вчера мы с вами общались. Валерий, да, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый.
0: Я смотрю, вы сегодня пришли в обществе дамы.
1: Да, я сегодня пришел в обществе очаровательной дамы. Это наш, ну, скажем так, лучший, на мой взгляд, гид, у которого есть, не побоюсь этого слова, свой фан-клуб. И это мне говорят наши туристы, которые вернулись из круизов. И рассказывают: вот мы даже не могли себе представить, что у Марины Озеров есть свой фан-клуб, который ищет круизы, и не только круизы, но туры, в которых она гид. Поэтому я с удовольствием представлю слово Марине, которая более подробно расскажет о тех круизах, которые в основном она ведет. Это основное направление Марины, это Франция и Швейцария. Сейчас мы будем говорить о Франции, о круизах по рекам Франции. Поэтому слово Марине.
0: Марина, у меня есть эпиграф, прежде чем вы начнете рассказывать нам.
2: Да, Павел.
0: На своем собственном опыте. Мы были во Франции, приехали к одной реке, и я на всю жизнь запомню картину. Плывет корабль, на нем пассажиры, над ним воздушный шар или два воздушных шара, зелень, там справа замок, тут река поворачивает. Это просто открытка какая-то была. Это какой-то рай был, вот, который запечатлен был в моих глазах. Я так понимаю, что и вы что-то подобное предлагаете людям, которые с вами
2: плывут. Вы знаете, вы не
0: первый,
2: кто это говорит, да? Потому что очень часто мы встречаем наших туристов, которые говорят: вот я помню, как мы стояли в Будапеште, смотрели на Дунай, и плыл корабль. И мы говорили: а когда же мы поплывем на таком судне? Это действительно мечта у многих. И она...
0: Ты завидуешь этим людям вообще, которые там по реке. Они же завтра будут в другом городе, послезавтра в другом, в третьем городе.
2: Да, но гостиница плывет с нами. Это очень большое преимущество.
0: Ну, рассказывайте, о каких круизах речь?
2: Круизы речные, как вы сказали, очень отличаются от морских. И вот эта камерность и комфорт, это, наверное, очень такие важные вещи для отдыха. Тишина, гурме, еда. Так что вот эти составляющие, но мы отвечаем за то, чтобы у нас была очень насыщенная программа. И, конечно же, реки пробивали себе пути там, где сегодняшние ландшафты самые красивые. Люди селились с древних времен в городах, селах, которые сегодня дают возможность расширить наши путешествия. Берега мы видим постоянно, и это тоже очень важно во время нашего путешествия. И вот наши программы включают, ну, мы очень стараемся привнести все лучшее, что окружает реки. Валерий говорил о Франции. Французские реки сегодня имеют очень большое преимущество. Они не пересыхают.
0: Ага, по сравнению с некоторыми, потому что там жара была.
2: Сегодня это очень важный фактор.
0: Слушайте, я вот себе представляю ситуацию. Люди собрались в компании своих друзей, да, там сидят, шашлыки, там что-то пьют. И потом какая-то пара говорит: а мы через неделю отправляемся в речной круиз по рекам Франции. Все остальные падают в обморок вообще, правильно, согласитесь?
2: Нет, вот французские реки и Сена, и Рона, и Сона, по которым мы плаваем, в этом плане ведут себя очень достойно. Мы им очень благодарны, этим летом особенно. Если говорить о Сене, это круиз, который начинается из Парижа.
0: Ага.
2: Мы плывем к Ла-Маншу.
0: Можно в Париж прилететь на несколько дней раньше, чтобы побыть
2: как
0: в городе?
2: Как вы хотите. Мы очень гибкие. Конечно. Валерий вам сделает приятный билет, и мы вас встретим, и продолжим вместе наше путешествие. Мы плывем до Ла-Манша. Соответственно, большая часть маршрута проходит по Нормандии. И... ведущая тема наша, вот такая, самое сердце наших разговоров, это импрессионизм,
0: ага.
2: Поскольку зародился он в Нормандии, оттуда уже он был привнесен в Париж, а потом обратно в Нормандию, поэтому наши разговоры в основном идут вокруг вот этой темы.
0: То есть там, я так понимаю, не только высокая кухня, но еще и высокое искусство затрагивается, да?
2: Кухня у нас на лайнере, мы лекции там читаем о импрессионизме, но самое главное, когда мы выходим, город Онфлёр, предположим, где жил художник Жан Боден, который, собственно, и вывел человечеству Клода Моне. Никто бы его и не знал без этого человека. Так что мы говорим именно о колыбели импрессионизма. Но кроме этого, конечно, история, совершенно особая история Нормандии в плане французской истории. Кроме того, для людей русскоязычных своеобразное открытие. Целый день мы посвящаем путешествию по Ла-Маншу, по побережью Ла-Манша, в тех местах, где была высадка союзников в июне 1944 года.
0: Когда вы сказали Нормандия, у меня сразу ассоциация Ди-Дей, да, D-Day, вот эта высадка. D-Day, да, конечно.
2: Конечно. Да. Ему мы посвящаем целый день.
0: Это уникальные места сами
2: день,
0: по себе вообще.
2: И там, это да. Действительно... Потом, когда я разговариваю с теми, с кем мы путешествуем, все говорят о том, что это было очень большим впечатлением, не ожидали.
0: Марина, знаете, вот вы сейчас говорите, а я, знаете, что думаю? У меня трудная задача вас остановить, потому что я понимаю, что вы можете говорить.
2: Да, я могу.
0: Но так как мы будем еще встречаться, и в следующем части будем встречаться, давайте, прежде чем Валерий скажет о технических каких-то вещах, я вас спрошу, у меня к вам вопрос, может быть, неожиданный. Что самое трудное в вашей работе гида вот в таких круизах?
2: Ну, я думаю, что мы...
0: Пассажиры, наверное, нет?
2: Ну, я имею в виду, что личности, которые объединяются в одну группу, каждый должен получить действительно...
0: У каждого свои какие-то...
2: Но он должен получить
0: ожидания.
2: Удовольствие, он должен... Мы должны отвечать всем ожиданиям, которые он вот перед путешествием выстроил для себя. И для того, чтобы создалась атмосфера в группе, для того, чтобы действительно было такое настроение.
0: В общем, вы химик, вы должны установить химию с каждой группой. Значит, я уже чувствую, что мы начинаем завидовать тем, кто пойдет вот в подобный круиз. Валера, технические данные, как это все осуществляется?
1: Технические данные, это в этом сезоне, в октябре месяце и в ноябре у нас еще есть места на круизы по Провансу, это реки Сона и Рона. И еще буквально несколько мест на круиз, то, что мы называем Тур де Франс. Это круиз, который захватывает и Луару, и вот тур, про который Марина говорила. Поэтому, если желающие, я уверен, что они есть, то наш телефон известен 052-70-70-724. Пожалуйста, звоните. Наши сотрудники проверят наличие кают. Их реально действительно осталось мало. Как я говорил, в группах всего 17 кают. Это
0: 17 кают — это для русскоязычных людей, которые будут организованы в одну туристическую группу.
1: А сейчас осталось в каком-то круизе 3 каюты, в каком-то 4 каюты. То есть осталось, по-моему...
0: Давайте я напомню в конце, потому что у нас время сейчас кончается, что вы, в общем-то, берете этих людей, вот как они сошли с самолета в аэропорту прибытия.
1: Нет.
0: Потом у них забота кончается.
1: Мы их берем здесь, в Израиле.
0: А, здесь, как они приехали в аэропорт, да?
1: 32-й Шарнат-Бар — это место, где встречаемся. А до этого еще и зум с ними.
0: Потом говорите, расслабьтесь, ребята, теперь все за нами, вы отдыхаете и получаете удовольствие. Я еще раз напомню, мы через час с вами еще поговорим. 052-70-70-724. Начинаем завидовать будущим туристам речного круиза. Спасибо, господа. Бай-бай.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 696 шекелей. Двери «Орель»

0: 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мани, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама. Библиотека ПМ.
2: Девушкам на заметку. Никому и никогда не жалуйся на своего мужчину. Завтра ты его простишь, а в глазах твоих друзей он останется человеком, не заслуживающим уважения.

Я вот думаю, соглашаться с этим утверждением или нет. Всегда дураки. Окей, давайте посмотрим еще сообщение. Фейсбук, надо обратить внимание. Что у нас здесь? Наш слушатель из Афулы, который вчера был рыбаком из Афулы. Я уж не знаю, кто он сегодня. Что будет с ценами цензуры в Израиле на программе PM? Диктатура, рулить не дают говорить правду. Как это надоело, уважаемый господин президент Радио Первого. Сами призываете писать что угодно, а сами не читаете письмо, когда надо. Это позор и стыд. Я рыбак из бывшего Израиля. Раньше он был бывшим рыбаком, бывшим охотником. Теперь Израиль у него стал бывший. Да, диктатура. Я уже признавался. Вы уже об этом писали. И не один раз. Диктатура. Да, это я вчера читал. Слава написал нам вот что. Всем привет, скорее бы начались футбольные баталии Европы. А то как надоели политические баталии нашей крохотной страны. Уф, все хотят попасть во власть. Наверное, хотят помочь народу справиться со всеми проблемами. Шутка. Всем нам хорошей недели. Слава, у нас, я так понимаю, будет такой период, когда баталии предвыборные, политические и футбольные будут одновременно происходить. И как это выдержит? Нервов же не хватит у людей, у некоторых, у которым футбол не безразличен. Заклинатель Куряги написал вот что. Шалом, самый искрометный ведущий радио. Недавно был день пива. По некоторым обстоятельствам я его не отметил. Вчера я устроил пивной день. Пиво текло рекой. Вкусные закуски. Было хорошо.

Скоро выборы. Кто не пойдет голосовать, тот терпило по жизни. И потом не жалуйтесь, что об вас вытирают ноги и считают вас людьми второго сорта. Биби Петушара, заклинатель Кураги. Он обязательно в конце каких-то своих сообщений дает какие-то эпитеты нашему главе правительства. Это у вас такая предвыборная пропаганда, что ли, заклинатель Кураги? Так, перехожу в WhatsApp. Что Евгений из Солнечной Нетании пишет нам вот что. Если вы хотите немного поднять себе настроение, посмотрите новое видео депутата Зеева Элькина, демонстрирующего верх цинизма израильской политики. Что случилось на этот раз? В общем-то, ничего неожиданного. Скорее, наоборот, произошло примерно то, чего многие ожидали. Именно в этой удивительной политической предсказуемости и есть вся прелесть ситуации. Новые заявления, новые повороты, новые объяснения. И ощущение такое, будто эту серию мы уже когда-то видели. Но ничего, запасаемся кофе и наблюдаем за продолжением. Если кто не видел этот шедевр, то посмотрите свою ленту в Фейсбуке. Уже только ленивый про это не написал и не репостил. Евгений Солнечный Таль. Ну, я, естественно, видел... Ну, как бы помягче это выразить-то. Не очень, господин Элькин, не очень производит впечатление. Там как-то российских, русскоговорящих граждан нашей страны выставлены как какое-то стадо, которое куда-то гонят. Ну, кто это все придумал-то? Я не понимаю. Желающие могут найти в сети, про это сейчас много пишут. Обиделись? Меня ваша коллега не выпускает в эфир на игру уже почти год. Хотя изначально санкция была на 3 месяца. Несправедливо. Мы-то без вашего радио проживем. А вот вы без радиослушателя, я думаю, будете вряд ли кому-то интересны. Слушайте, у меня коллега, который выпускает в эфир, с тех пор сменилась вообще, там другая. Этого не может быть. Это вот, я так понимаю, слушатели изъявно нас не бросили окончательно. Сейчас я посмотрю в глаза коллеги. Как она может вас не допускать, когда вы уже черт знает сколько времени не звонили нам? Потому что вы обиделись. Да, я утверждаю, вы обиделись. Попробуйте, может быть, у вас получится. Добрый день, Павел и радиослушатель. Ну, что такое обижаться? Разве мужчина может обижаться? Скажите, мужчина может обижаться? Ну, разве что на жену? Ну, может быть, ненадолго. А потом, в конце концов, подойти к ней и сказать: «Дорогая, прости, извини». Я был неправ, независимо от того, кто там был неправ в этой ситуации. Дорогая, извини, вы не пожалеете об этом, господа, после того, что произойдет после этого. Вы будете говорить: какой же я дурак был, что раньше обижался надолго. Надо обижаться, но ненадолго. И она вас спросила, была какая-нибудь ситуация, чтобы мужчина подошел к жене своей, к любимой, в той ситуации, когда она была неправа. Она была неправа, обратите внимание. И сказал: дорогая, извини, я был неправ. И чтобы она не извинила. Сказал: нет, вон отсюда, не хочу с тобой разговаривать. Да нет, такого не может быть. С первого раза может быть, и со второго точно. Добрый день, Павел и радиослушатели. В 2009 году, в августе месяце, летала в организованный тур в Швейцарии с Мариной Озеровой. Слушайте, я это должен прочитать, когда Марина к нам придет в следующем часе. Получила огромное удовольствие, с ней очень интересно. Для меня она самый лучший гид. Рада ее слышать на первом радио. Спасибо, Павел, что пригласил ее. Всем хорошего дня, с уважением, Галина. Я перепутал, это был не 9-й год, а 10-й. Галина, не принципиально. Главное, что Марина вам понравилась. Внимание, слушатели, по-моему, так, как она говорила, уже можно было составить какое-то впечатление об этом гиде, об этом человеке. Внимание слушателям Первого радио. Желаете стать VIP-слушателем Первого радио? Зайдите на сайт VIP Israloch и в разделе оплаты введите данные вашей кредитной карты. Услуги стоят всего 1 шекель. В итоге вы получаете неограниченное количество сообщений в рубрику PM. 4 голосовых сообщения до 30 минут. Каждое не благодарите. Игорь ждет. Игорь ждет у нас так шутит. Шутит. Игорь Важдоди шутит. Здравствуйте, Павел. Был разговор о братском украинском народе. В Украине много народностей, которые разговаривают на разных языках. Поэтому я за мир и дружбу между разными народами. И, возможно, не я один, Алекс. Алекс, все адекватные люди за мир и дружбу между народами. Но не все люди адекватные. Банда изъявна, вернитесь. Мы про вас помним и скучаем. Инесса. О! Про вас помнят. Вы не ушли в небытие. День добрый. Верните банду изъявно. Свободу Юрию Деточкину Алла. Вот видите? Да бы уже их давно вернули. Они просто не хотят нам звонить. Извините за слово «хотят».
Так, это я прочитал, это я сказал, это все, можно возвращаться к музыке. Сейчас Teddy Swims, Not Your Man. Я не твой мужчина. Я гордая скала. Он ставит музыкальную точку в первом часе программы PM сегодня, 10.08.26.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
9: Лена Семенова.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
13: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
12: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
13: До встречи.

0: Первое радио. Новости.
1: В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о кибератаке. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Объединенных Арабских Эмиратах утверждают, что предотвратили кибератаку, направленную на авиационные, энергетические и образовательные секторы страны. Об этом сообщило государственное информационное агентство. Более подробная информация пока не приводится. Как сообщает информационный портал «Вести», высокопоставленные члены Совета мира в Газе отреагировали на слова премьер-министра Бениамина Нетаньяху о том, что Израиль отвергает соглашение из 15 пунктов. «Мы смотрим на фактические действия, а не на разговоры и заявления. Фактически Израиль выполняет соглашение. На практике Израиль прекратил ликвидации и соблюдает прекращение огня в Газе. Цаль фактически находится на исходной желтой линии, за ней нет постов или сил Цааля. Конечно, было бы предпочтительнее для Израиля, если бы его заявления соответствовали фактическим действиям, и он бы пользовался политическим преимуществом соблюдения условий соглашения», говорится в заявлении. Несколько сотрудников компании «Хеврат Хашмаль» были арестованы полицией по подозрению в мошенничестве на сумму около 5 миллионов шекелей. Отмечается, что главный подозреваемый – житель деревни Манда в Нижней Галилее. Суд продлил его арест на 4 дня. Духовные лидеры партии Дегель Атора намерены заменить в Кнессете двух ведущих депутатов от партии – главу списка Моше Гафни и депутата Ури Маклеба. Об этом сообщает Аарец. Согласно опубликованной информации, раввины Дов Ланду и Моше Гилель Гирш считают, что ведущие депутаты списка утратили свое влияние и не приносят результатов. Главная претензия к ним заключается в том, что за последние 4 года они не смогли привести к утверждению закона, регламентирующего статус учащихся ешив. На данный момент лидеры Дегель Атора взвешивают 3 возможности – сохранение нынешнего списка, полная его замена и смена лидеров. Наиболее вероятным на данный момент выглядит 3-й вариант. В этом случае список Дегель Атора, скорее всего, возглавит Яаков Ашер. По данным информационного портала «Вести», в окружном суде Хайфа оглашено обвинительное заключение в отношении Карема Габрина, 42 лет, из Маале Ирона, Саида Аль-Саида, 23 лет, из Негова, и еще одного несовершеннолетнего жителя Умаль-Фахма по фактам убийства Мухаммеда Махмида в январе текущего года. Следствие пришло к выводу, что Габрин хотел отомстить за убийство своей жены, за которое брат покойного предстал перед судом. Вооружившись автоматом Калашникова, он вместе с подельниками устроил засаду возле пекарни в Умаль-Фахм, где обычно останавливался Махмид. И там они выстрелили ему в спину 9 раз. После этого они также открыли огонь по автомобилю, на котором тот приехал. И еще один человек, находившийся в автомобиле, был ранен. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Так, это Натали Имбрулия. Она из далекой Австралии. Открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. 10.08, 7 минут 14. PM на Первом радио 89.1. Так, ну, скоро загадка. Я вот уже чувствую ее горячее дыхание, этой загадки, которая прозвучит в эфире. Ну, у нашей гости туристической компании «Агротурс», «Агротрипс», простите, тоже будут в середине этого часа. Значит, для сообщений в сегодняшний эфир, господа, у вас осталось 25 минут максимум. Напоминаю, это можно сделать или в Фейсбуке на странице программы PM. Я там, по-моему, вчера поставил очень сильный короткий ролик по поводу тех, кто участвовал в боевых действиях с нашей стороны, по поводу посттравмы у них. Зайдите, посмотрите. Очень хорошо сделан. Ну и второй канал общения, наш ватсаповский номер, конечно же, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Наши постоянные слушатели знают, что программа PM, и я в программе PM пытаюсь заглядывать в будущее. Но я могу максимум заглянуть в какое будущее? На сегодняшний вечер. Есть люди, которые могут гораздо дальше заглядывать в будущее. И как раз сегодня вечером они в нашем эфире будут в программе «Белая карта». Одна из участниц, Лидия Топельберг, с нами. Мы периодически ее приглашаем, чтобы она проанонсировала сегодняшний выпуск программы, который будет в час ночи. Правильно я говорю, нет? Или во сколько?
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Ну, вы практически правы, но не совсем. Программа будет в 20.00.

0: и она у нас каждый понедельник случается с 20 до 21 часа.
1: В будущее заглядывать. Оказалось, нет, до часу ночи я не дотянул, 8 часов, да?
0: Но в час ночи ее могут прослушивать те, кто не успели в эфир, потому что запись программы всегда появляется в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта», на который вы можете подписаться, чтобы оставаться в курсе всех наших новостей, слушать записи эфиров и оставлять заявки на участие.
1: Окей, что сегодня в программе, скажи, пожалуйста.
0: Ну, сегодня в программе у нас полная запись. Я вообще хотела сказать, давненько я у вас не была, потому что мы расслабились с Кристиной, у нас ажиотаж, какой-то всплеск интереса к нашей деятельности. И у нас последние программы прям полная запись, как и сегодня. Но всех, кто хочет задать вопрос в программе, мы приглашаем это сделать в любом случае, если не сегодня, то в других программах, которые будут выходить по понедельникам в ближайшем будущем. Вы можете оставить заявку, если вы даже не успеваете сегодня, не получается сегодня уже принять участие, вы можете позвонить нам по номеру телефона 03-944-7777, чтобы ваш номер зафиксировался в нашей системе. Вы попадаете на автоответчик. Не пугайтесь, и в ближайшее время мы с вами обязательно свяжемся, чтобы уточнить ваш вопрос, ваши данные и назначить дату участия в эфире. А сегодня в программе, по традиции...
1: То есть, когда человек звонит на этот номер, мы его повторим, ему не ответит: «Здравствуйте, я предсказательница Лидия. Что вы хотели бы знать?» Нет, там будет автоответчик.
0: Там,
1: да?
0: Будет автоответчик, и мужской оставить. Голос будет встречать наших радиослушателей. И не пугайтесь, это просто заставка автоответчика. Но мы с Кристиной Кипнис в любом случае в ближайшее время связываемся со всеми, кто оставляет свои заявки по этому номеру. 03-944-7777. Сегодня вы спрашивали, Павел, у нас сегодня необычный день во всех проявлениях, потому что у нас стартует коридор затмений. Август у нас вообще месяц непростой.
1: Это сейчас про звезды ты говоришь,
0: правильно? Про звезды, так. И, соответственно, сегодня мы будем с Кристиной разговаривать о коридоре затмений, а потом будем отвечать на вопросы наших радиослушателей, используя карты Таро и астрологию.
1: А ты можешь вот в общих чертах и в двух словах сказать, что такое коридор затмений и как он действует на нас, человеков? Этот самый коридор затмений. Это что означает?
0: Действует он на нас непосредственно. В первую очередь он затрагивает наш эмоциональный фон. В период коридора затмений люди становятся более эмоциональными, более агрессивными. Кто-то становится, наоборот, более ранимым, чувствительным. Ему хочется уйти в какие-то такие плаксивые эмоции. А кто-то начинает все рубить на своем пути и вступать
1: независимо
0: в какие-то
1: от пола,
0: конфликты.
1: Да? От
0: независимо, независимо.
1: То есть, уважаемые радиослушатели, если вы спросили у близкого вам человека, задали какой-то вопрос, а он начинает вам отвечать нервно, вы не нервничайте в ответ, вы скажите спокойно: понял, это коридор затмений, ничего, я потерплю. Вот примерно так это должно быть. Окей, сегодня 8, белая карта, телефон 03-944-7777. Ну, сегодня план программы уже есть, радиослушатель, но в следующий у вас есть шанс попасть и задать тот вопрос, который вас интересует, тем более, что мы вот входим в коридор затмений, и важно в нем ориентироваться в этом коридоре затмений. Лидия Топельберг и Кристина Кипнис 8 часов вас ждут, а потом в Ютубе в любое удобное вам время вы можете этот эфир посмотреть.
0: Не в Ютубе, в Телеграм-канале радио-шоу «Белая карта». Ютуб у нас выходит только один раз в месяц, когда у нас гость в студии. Сегодня у нас обычная программа по телефону.
1: Все понял. Спасибо, Лида. Бай-бай.
0: Спасибо.
1: Так, мы продолжаем, господа. Сообщение. Заклинатель Кураги. Организовывают ли ваши друзья туры по великой русской реке Волге с заходом в Сталинград, где дали люлей фашистам? Жаль, что в некоторых соседних странах с Россией фашизм поднимает голову. Заклинатель Кураги. Жаль, конечно. Вот в России все спокойно. Там никакого фашизма, никакой агрессии по отношению к своим соседям. А вот в соседних странах черт знает что творится вообще. Черт знает что. А что, уже Волгоград переименовали уже, да? Уже все окончательно, Сталинград? Заклинатель. Я просто отстал от этих новостей. Так, нет, вы знаете, наши гости предпочитают по рекам Европы возить туристов. День добрый. Это я читал про «Верните банду из Явны». Второе сообщение. Марина Озерова, замечательный гид и человек. Мы с ней 3 года ездим, и «Агротрипс» — это просто сказка. Вау! Жалко, что вы не подписались. Ну как же, делайте комплимент человеку. Представьте, сейчас Марина придет, я ей почитаю, ей будет приятно. Так, уважаемые, сейчас мы видим нарушение безобразий, которые я требую объяснения от автора этого безобразия. Наш радиослушатель Аншель последнюю, которая уже неделю присылает это сообщение не в воскресенье, как он это делал раньше, а по понедельникам. И ни разу не объяснил, что случилось. Почему? Вот сегодня он прислал два сообщения, и я так чувствую, опять не объяснит. Аншель, будьте любезны, в четверг, в следующий день отправки сообщений, объясните, почему вы сменили день недели. Люди же нервничают. В воскресенье ждут от вас весточек, а их нет. Зачем же их оставлять в таком состоянии нервном? Итак, Аншель.
2: Шалом. Наступает пора летних отпусков. Поэтому, когда сын предложил поездку в Варшаву на неделю в конце августа, мы с женой радостно согласились. Тем более этот год юбилейный. 35 лет со дня приезда в Израиль. А маршрут как раз проходил через Варшаву. Несколько дней до вылета в Израиль мы провели в каком-то спортивном зале. Так толком и не увидели красавицу Варшаву. Надеемся, на этот раз у нас это получится.
1: Второе сообщение.
2: Самое интересное, когда в нашей большой семье предпочитают отдыхать в разных направлениях. Например, старший внук с семьей побывал в Таиланде и поделился своими впечатлениями. А дочка с друзьями полетела в Прагу, тоже поделилась своими яркими впечатлениями. Напоминаю любителям снукера, что проходит открытый чемпионат Китая. Зай Гизунд, у нас в Израиле все будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
1: Уважаемый Аншель, вы меня заинтриговали. В надежде на то, что вы, отправив сообщение, продолжаете слушать эфир, я прошу вас написать, в какие дни года, когда это было, что вы оказались в Варшаве по дороге в Израиль. Когда это было? Если вы помните, ну, вы должны помнить. Напишите, пожалуйста, просто пришлите текстом третье сообщение. Или можете наговорить, я не буду, может быть, ставить это в эфир, если вам удобнее наговаривать, потому что вы ни разу ничего не писали, вы только наговаривали. Мне, я потом позже объясню, почему я вас спрашиваю это. Надеюсь, что вы меня слышите и ответите. Продолжаю читать дальше. Антиарсават. Дуплетом два сообщения. В последнее время в некоторых СМИ был задан вопрос, какой портрет среднестатистического израильтяна, который помогал Ирану. И лично у меня возникли некоторые вопросы об умственных способностях этих граждан. Давайте на секундочку отбросим моральную точку зрения преступления такого рода, как по мне, это супер западло, и зададим такой простой вопрос. Чем ты рискуешь и какую выгоду ты можешь для себя получить? В втором сообщении, как мы знаем, статья номер 99 «Помощь врагу во время войны» предусматривает максимальное наказание, такое как смертная казнь или пожизненное заключение. Конечно, мы все понимаем, что с большой долей вероятности наши некомпетентные левацкие судьи такой приговор вряд ли вынесут. Но все равно даже они могут тебя отправить лет на 10 туда, где даже летом холодно в пальто. Интересно, где это у нас такие места? И эти граждане, рискуя десяткой на зоне, получали, опять же, по информации СМИ, считанные тысячи долларов. Лично я, если бы был беспринципным чушпаном, за такое задание меньше, чем за 20 миллионов долларов не встал бы с дивана. Но, видимо, они свою свободу оценивают за пригоршню долларов. Как говорится, ни ума, ни совести, ни чести. Всем здоровья, Антиарсава. Ну, человек опять анти. Анти. Он против всех. Кого бы он ни упоминал против... Понятно, что он против тех, кто шпионил в пользу Ирана. Он против судей. Кого не затрагивает, он все анти. Значит, уважаемый Антиарсават, почему они это делали? Ответ простой. Очень кушать хотелось. Теперь будут на казенной баланде. Папа Миша, добрый день, Павел Михайлович. Хочу обратиться ко всем слушателям, которые во всем видят негатив. Это Зугин, Антиарсават, охотник или рыбак из Афулы, или Израиль, я уже запутался, и же с ними. Неужели у вас в жизни нет ничего хорошего? Сходите в кино, сходите на море, выпейте с друзьями кружку пива, пригласите жену в кафе или в ресторан, подарите жене букет цветов. Это мелочи, но из этих мелочей состоит наша жизнь. Она замечательная и удивительная, и слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив. А вас послушать, так у вас ничего хорошего нет в жизни, папа Миша. Вы фактически мое обращение к ним продублировали, процитировали. Я вам объясню, папа Миша. Они нам пытались ответить на этот вопрос. Они считают, что это мелочи жизни, о которых не стоит писать на радио. Надо писать о негативе. Портить настроение другим людям. И это важное в их жизни событие. Они хотят портить настроение другим людям. Вот это главное. в их месседжах нам с вами. Платон, я, конечно, не такой популярный, как банда Изъяна, но и мне все меньше и меньше хочется слушать ваше радио. Особенно после хамских ответов от девочек на телефоне и быдла Кричевского, который оскорбляет женщин. Его одно спасает, что он на радио, а не в глаза это говорит. А то ходил бы синий. А вы все чаще обсуждаете на тему или вопрос от радиослушателя... а самого радиослушателя. Значит, уважаемый Платон, правильно ли я понимаю, что здесь в вашем сообщении есть физическая угроза Марку Кричевскому? Хорошо ли вы знакомы с законами нашей страны, уважаемый Платон? Не России, которую вы все время защищаете, а с законами нашей страны. Мне кажется, вы недостаточно хорошо знакомы с законами нашей страны. И если вам все меньше и меньше хочется слушать ваше радио, я не могу ничего сделать против вашего уменьшающегося желания слушать радио. Может быть, в конце концов, оно сойдет на нет? Ну, что я могу сделать? Мы делимся своим мнением. Вам пока тоже представляется такое право, как и всем остальным. Но если вам все меньше и меньше, так ради бога, мне, например, не меньше хочется делиться. Я продолжаю делиться своим мнением. Как бы вы к нему ни относились. А с намеками на физические какие-то расправы я бы вам советовал быть гораздо осторожнее. Потому что можно финансово пострадать из-за этого. Васлав вчера вернулся из Тбилиси. И вот что я там нашел, фото предлагаю. Подождите, ну я что, должен увидеть фото? Это значит, мне надо открыть фотографию. Что здесь написано? Embassy of IRA. Посольство Ирана, что ли? Ну, наверное, в Грузии есть посольство Ирана. Что? И вы около него решили сфотографироваться. А вас не пытались там от двери, там я вижу рядом дверь, не было такого, что дверь открылась, вас внезапно схватили за руку и хотели затащить туда в посольство Ирана? Не было, все обошлось, я надеюсь. Возвращаемся к музыке, господа. Есть новая песня от девушки, которая мне неизвестна. Роми Рон, так зовут ее. Роми Рон. Она прислала на радио песню, с которой не поспоришь. Эйн олям мушлям. То есть нету идеального мира. Ну, в общем-то, кто же будет возражать? Нет идеальных людей, нет идеального мира. Может быть, есть идеальные песни.

0: Нет идеального мира. Наверное, нет и идеальных загадок. Но все-таки же я попробую. Так, уважаемые радиослушатели, рассказываю историю. 100! Я считаю. 120 с лишним лет тому назад в США переехала семья иммигрантов из Италии. 7 братьев было в семье. 7 братьев. Ну, ребята оказались деловые и создали фирму, которая занималась производством летательных аппаратов. Тогда это только все развивалось, авиация и так далее. Они решили, что пойдет, но, видимо, потом не пошло, и они переориентировались и стали выпускать гидравлические насосы для сельскохозяйственного использования. Но случилась беда в семье одного из братьев. Его маленький полуторагодовалый ребенок заболел ревматоидным артритом, извините, пожалуйста, не про нас будет сказано. Ему требовался постоянный массаж, и он возил его к доктору, который делал ему массаж. Потом у брата возникла мысль, ну, надоело к физиотерапевту возить все время клинику далеко, ну, и так далее. И он взял и придумал что-то, в результате чего-то этого, что мы с вами все имеем во всем мире. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. Благодаря этому он перестал возить своего ребенка к физиотерапевту, обходился в домашних фактически условиях. Но что из-за этого мы с вами весь мир имеем с тех пор? Это 43-й год. Это уже было уже после их переезда лет через 40. С тех пор у нас с вами что-то есть, что-то, кое-что. Не могу вам сказать, что. Я даже вам хотел сказать фамилию этих братьев, но не могу сказать, потому что тогда вообще у вас займет 3 секунды, чтобы отгадать мою загадку. А мне хочется, чтобы заняло хотя бы секунд 20. 0752-891 наш телефон. 0752-891. Для тех, кто, может быть, знает, о чем это я вам рассказываю. Что это что-то, что у нас всех появилось... Давайте я прочту пока сообщение, практически прощальное сообщение от нашего слушателя Зафулы. Причем прощальное не только с нами, с радиослушателями программы. Слушайте, всем привет, друзья, бывшие товарищи. Я скоро смотаюсь из этой прекрасной страны. Получил первую зарплату на 3-й подработке по-черному. Это позор. Как можно прожить за 2800, не знаю. Мазаль, что я работаю на трех... Ну, подождите, это же 2800, это одна из трех работ? Извините меня. Мазаль, что я работаю на трех работах, это меня спасает от голода и быть бомжом. Как так старики и пенсионеры живут в нищете в Израиле, и в это время на помойках собирают еду и бутылки, ванки, как собаки, это крик души, рыбак бывший из бывшего Израиля. Слушайте, уважаемый бывший рыбак из бывшего Израиля, бывший демократ, бывший диктатор, бывший охотник, бывший капер. Все зависит от вашего угла зрения на окружающий вас мир. Вы видите только тех, кто собирает еду и бутылки в помойках, но не слышите представителей компании «Агротрипс», которые рассказывают о тех людях возраста пенсионеров, которые в том числе ездят с ними на экскурсии по Франции, Португалии, Германии и так далее. Вы этого не хотите слышать. И поэтому у вас вот такой взгляд на окружающий вас мир. Я вам сочувствую. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут?
1: Игорь меня зовут.
0: Слушаем вас, Игорь.
1: А он изобрел это, джакузи.
0: От, с чего это вы взяли?
1: Ну, это, слышал где-то про это.
0: Фамилия этих братьев, господа итальянцев, якутцы. А джакузи — это англизированное, скажем так, произношение этой фамилии, итальянской фамилии якутцы. На английском якутцы нет, у них там половины букв таких. Они сказали, джакузи — ваша фамилия. И мы с тех пор имеем джакузи, которое было придумано для сына Кандидо якутцы, который начал устраивать массаж в воде, туда встроил авиационный насос в эту воду, и при погружении его в ванну насос выдавал мощную струю смеси воздуха и воды, и это был массаж для его ребенка. А потом он подумал, а чего это я только, вот давайте для всех изобрету. Запатентовал это дело, и появилось джакузи по имени, по фамилии этих братьев якутцы. Правильный ответ ваш, конечно же, ваша музыкальная заявка.
1: А это Шевчук, ДДТ, «Осень».
0: Скажите, у него есть там две или три песни «Осень». Есть «Что такое осень», есть «Последняя осень». Вам какая нужна
1: осень? А давайте тогда «Дождь».
0: «Дождь» у него, наверное, одна песня, да, про «Дождь», я так думаю? Да, Шевчука да. Одна. Ну, хорошо, да. После рекламы на ваша заявка в нашем эфире. Спасибо большое вам. Всего доброго. До свидания. И «Дождь», и «Осень» скоро к нам придут, господа, как вы понимаете.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Лякок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
6: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
12: Папа!
11: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
13: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
11: Игорь Рубин.
10: Первому радио 25 лет.
14: Первое радио.
0: Заявка нашего радиослушателя ДДТ «Дождь».

0: ДДТ Юрий Шевчук. «Дождь». По заявке нашего радиослушателя отгадавшего загадку про джакузи. Мы продолжаем. Сейчас, как и договаривались, вновь в студии наши гости из компании «Агротрипс» Валерий Кругляк и Марина Озеров. Господа, я задумался, потому что, господа, надо как-то и дамы во множественном числе, но дама у нас только одна, поэтому я думаю, как же вас представить?
1: Дамы,
0: ну,
1: и господа.
0: Ладно. Дамы и господа, приветствую вас снова.
2: Добрый.
0: Значит, Марина, вы попали.
1: Да.
0: Вы готовы вообще? Как попадало.
1: Стараемся.
0: Сейчас я вам прочту, если я только найду, сообщение. Два сообщения пришло про вас. Вот вы зря пришли на радио, теперь мы про вас все знаем. Первое, правда, без подписи. Марина Озерова замечательный гид и человек. Мы с ней 3 года ездим, и «Агротрипс» — это просто сказка.
1: О.
0: А?
1: Да.
0: И если вы думаете, на этом все закончилось? Нет. Вот, еще Галина. Добрый день, Павел, радиослушатель. Я читал в эфире без вас, но я при вас это тоже прочту. В 2009 году, ну, потом она поправилась, в 2010, в августе месяце летала в организованный тур в Швейцарию с Мариной Озеровой. Получили огромное удовольствие, с ней очень интересно. Для меня она самый лучший гид. Рада ее слышать на первом радио. Спасибо, Павел, что пригласили ее. Всем хорошего дня. Пригласил ее Валерий Кругляк, а не я, честно говоря. Но приятно, что у нас люди с такими...
1: Это очень ценно, что с 2010 года
0: люди помнят.
1: И это безумно важно. Огромное спасибо.
0: Продолжайте рассказывать о ваших туристических турах.
1: Да, ну, постоянно идет работа над тем, чтобы расширять это 8-дневные круизы. Поэтому есть очень интересная идея сейчас в преддверии этого круиза создать еще один тур дня на 4.
0: Да.
1: Предположим, мы с вами говорили о круизе по Сене. Перед этим мы уже это сделали 2 раза в этом году. Мы из Парижа отправляемся в долину реки Луара, где проводим 4 дня, живем вот в совершенно потрясающей гостинице.
0: Ту картину, которую я вам рассказывал, была в
1: Луаре,
0: долине Луара,
1: конечно
0: же. Да.
1: Вот, и, конечно, замки Луары, и дегустации луарского вина, и великолепные города. Только потом
0: мы
1: переезжаем в Париж
0: и
1: начинаем тот самый круиз, о котором мы с вами говорили.
0: Ага.
1: Но мы дальше идем. Возникла удивительная идея, поскольку, если вы вспомните историю, представители Нормандии в 1066 году завоевали Англию.
0: В каком?
1: В 1066 году.
0: Мне показалось, что
1: Нормандия завоевала Англию.
0: Так.
1: Поэтому появилась в этом году новая идея начать...
0: Завоевать Англию туристически.
1: Завоевать Англию, да. Начать наш тур с Англии. Сделать любимый мой тур по Южной Англии. Тоже 4 дня. А затем поезд под Ла-Маншем, Лондон-Париж, везет нас уже к началу нашего круиза. И так мы начинаем круиз в Нормандию, о котором мы говорили. Великолепный круиз.
0: Извините, по-моему, ваши туристы приезжают больными, потому что они ждут следующего года, чтобы поехать снова.
1: Это было бы очень хорошо.
0: По описанию это шикарно все.
1: Также круиз по Провансу. Там у нас 2 чудесные реки. Река Рона, где у нас Прованс, а дальше река Сона, где у нас Бургундия. Но этому предшествует уже 3 или 4 дня, где мы живем на Женевском озере, путешествуем по Швейцарии, Франции, вокруг Женевского озера, а потом по великолепной дороге едем в Лион, и там начинаем наш круиз.
0: Добивайте ведущего.
1: В этом году мы сделали еще новую вещь.
0: Это
1: новшество.
0: То, что я хочу спросить, нет?
1: А что вы хотите спросить?
0: Про поезда.
1: А, вот. Швейцария. Нет рек, но мы хотим там путешествовать. Швейцария – это страна, в которой система общественного транспорта развита потрясающе в ущерб автомобильному транспорту. Mm-hmm. Это как раз принцип Швейцарии. Вот это великолепная база для того, чтобы на поезде перемещаться в любую точку, в которую вы хотите, пересесть на автобус. Общественный транспорт, автобус, рейсовый автобус везет вас в горы, потрясающие вообще вершины, угу, мимо обрывов. Более того, вам в это время еще водитель ведет экскурсию, рассказывает о том, что мы видим справа и слева.
0: Так.
1: Поэтому вот такое путешествие на поездах, но это не те поезда,
0: поезда
1: где...
0: Поезда там тоже необычные. Вот они,
1: поезда,
0: не
1: видовые
0: такие.
1: Поезда, поскольку мы в стране таких видов альпийских, которые просто нигде в Европе не найдешь. Угу. Поэтому мы путешествуем на глейчер-поезде, который имеет огромные панорамные окна. Бернина, поезд, который тоже везет по самым живописным дорогам Швейцарии.
0: Скажите, фотоаппарат можно с собой взять?
1: Ну, подумаем об этом. Ну, да. Ну, да, да
0: хорошо, да.
1: Но мы всегда, я прошу всегда наших людей, с которыми мы путешествуем, глазами воспринимайте. Мы настолько избаловались телефонами,
0: да,
1: и
0: да.
1: нам кажется красиво, быстро телефон. Да посмотри.
0: Если не сфотографировал, значит, не побывал.
1: Нет, замри, посмотри.
0: Ну что, господа, все шикарно. Значит, жалко столько, что вы нам уже в середине августа практически пришли. Надо было в начале лета прийти. Где вы были вообще? Где вы пропадали?
1: Ну, у нас 27-й год впереди.
2: Смотрите, дело в том, что речные круизы, тур по Швейцарии и другие туры обычно люди заказывают за 8, 9, 10 месяцев.
0: Ага.
2: У нас сейчас идет невероятное бронирование 27-го года.
0: Так.
2: У нас уже есть круизы, в которых нет свободных мест. Я бы обратил внимание туристов на тур, на круиз, который будет на Песах 27-го года в Голландию, Бельгию-Голландию, с посещением Кекенхоф.
0: Это цветочный парк, лучшее, что я видел цветочных парков в жизни вообще.
2: Вот,
0: да.
2: Поэтому и сегодня, в августе, надо уже об этом подумать, потому
0: понятно.
2: Что есть уже закрытые круизы, есть уже другие...
0: Вообще круизы, в принципе, заказывают за год, если не за два, так опытные туристы,
1: ну,
0: да?
1: Заказывать за
0: но
1: несколько
0: если
1: месяцев.
0: Пригорело, можно найти да. что-то, да. короче. Но вообще, чтобы спокойно да. знать, что вот
2: если
0: в этот
2: мы говорим
0: период,
2: о туре да. по Швейцарии, вот железной дороге, то он у нас один, группа очень маленькая, там было в этом году 16, по-моему, или 18 человек. Мы планируем на 27-й год группу не больше, потому что угу. там своя логистика. И одну группу, может быть, две. Поэтому здесь единственное, кто не успел, тот опоздал, потому что здесь реально мало, очень мало мест.
0: Господа, ну, долго дразнить ни меня, ни слушателей не будем сегодня. Мы распределим по частям. Я сейчас напомню номер телефона. Пусть наши слушатели, у которых есть какие-то дополнительные вопросы, звонят и с вами беседуют, и вы будете отвечать им на все их персональные вопросы. 052-70-70-724. Есть сайт agro-trips.com, там все ваши вот маршруты, там все описано
2: абсолютно
0: подробно.
2: Да.
0: А телефон 052-70-70-724. Марина Озеров, Валерий Кругляк, дамы и господа, спасибо вам большое.
1: Спасибо
0: до
1: вам.
0: Завтра. Всего доброго.
1: Всего доброго.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.

0: Год без забот.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Центр-кар.
3: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
2: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Центр-кар.
3: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
2: Центр-кар Азур.
3: Терех Ашива 9.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Леонид Агутин и некто Гризли. «Я музыка», так называется их песня. Почти 49 минут. 14-го. Еще сообщение. Значит, мне приятно, что наш радиослушатель Леонид, оказывается, я волновался. Я думал, он отправляет сообщение, потом идет заниматься своими делами и не слушает радио. Он слушает радио. И ответил на мой вопрос. Я его спросил, когда, в какие дни в 91-м году он через Варшаву летел в Израиль. Вот его ответ.
1: Господин ведущий Павел, насколько я помню, мы улетели в Израиль с 27 или 28 апреля. А до этого были несколько дней, с 24 или 25 апреля 91 года в Варшаве. Вот вся информация. Всем привет, пока, бай-бай.
0: Так почему я...

я вас спросил, уважаемый Анж. Дело в том, что мы летели в Израиль тем же путем. И останавливались, судя по всему, в том же спортивном зале. И это было спустя, я так понимаю, 2-3 недели после того, как вы там побывали в этом спортивном зале. Нам тоже в город выходить не давали. Нас, по-моему, там охраняли какие-то автоматчики. Но я в этом спортивном зале нашел 100 рублей. Может быть, это ваши? Это было где-то 16-18 мая. Вы не теряли там 100 рублей? Ну, этим путем многие приезжали в страну. Павел Михайлович, мы почти пересеклись с вами, Анжель. Можно сказать, круг в нашем эфире замкнулся сейчас. Павел Михайлович, я очень хорошо знаком с законами Израиля. Если вы считаете это за угрозу, то можете считать. Я с вами согласен, что за это можно пострадать. Вы решили меня предупредить, спасибо не стоило. Вы лучше переживайте за свою коллегу, потому что в Израиле есть законы за публичное оскорбление. А я как-нибудь обойдусь без вашего профессионального совета. Значит, уважаемый Платон, значит, если вы не хотите, чтобы я вам давал профессиональные советы, не присылайте такие сообщения, которые вы нам прислали предыдущие, в эфир. У нас так не разговаривают. Это у вас там так разговаривают, а у нас здесь так не разговаривают. И тогда у нас не будет недопониманий и ссылки на знание законов. Добрый день, Павел. У нас страна непростая. Я считаю, тяжело очень руководить страной, но со всеми проблемами, что есть в нашей стране, нужно видеть только хорошие стороны и быть оптимистом. В какой вообще стране, когда военное положение, люди возвращаются в страну, а не наоборот? Игорь. Уважаемый Игорь, видеть только хорошее – это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Это называется ура-патриотизм. Ничего плохого нет, я ничего плохого не знаю, только хорошее. Нет таких стран, в которых все хорошо. Просто любовь в стране выражается, когда ты видишь обе ее стороны или все ее стороны, и после этого продолжаешь ее любить или хорошо к ней относиться. Вот это настоящее. А только хорошее — это называется ура-патриотизм. Только плохое — это вообще вредно для здоровья. Это я вам как не врач говорю. Подскажите, пожалуйста, через месяц должны сыграть свадьбу, а друзья мои говорят, чтобы я не делал ошибку на всю жизнь, это страна алиментов. Айсберг. Слушайте, ну вообще любая страна — страна алиментов. Если вы родите детей, а потом разведетесь, что значит ошибку на всю жизнь? Айсберг. Значит, если сердце вам говорит и голова, что надо играть свадьбу, то никого не слушайте. Слушайте сердце и голову. Если у вас сердце говорит, надо играть, а голова говорит, не играй свадьбу, или наоборот, голова говорит, играй свадьбу, а сердце говорит, остановись, что ты делаешь, тогда надо повременить. И думать об алиментах, о равенадских судах, о разводах, о последствиях и так далее. Понимаете? А если внутри вас все нормально в этом плане, никого не слушайте. Вперед! Бывший депутат Государственной Думы. Я не ел 7 дней, навеяло золотым теленком Наталья. К чему это? Я не совсем понял, Наталья. Леня и Светлана прислали подпись своему комплименту в адрес Марины Озеровой, с которой они 3 года ездят. Обратите внимание, это о чем-то говорит, если люди с гидом ездят 3 года подряд. Это хорошая рекомендация.

0: Рики Повери. Рики и Повери были в нашем эфире. Одни из самых известных итальянцев. Сообщение последнее сегодняшнего дня. Марк Оригинал прислал: если стало грустно мне, значит, речь здесь о весне. Если долго весну ждать, значит, будем зимовать и заканчиваем лето. Что вообще значит все это? Я даже Доминик Торетто не догонит наше лето. Кто такой Доминик Торетто? Я не знаю. Но не будем унывать, нам еще осень встречать. Ветерок, лужи, дожди, ты немножко подожди. Целых месяца аж три, у тебя аж впереди. Так что осень пока лето, в дверь еще ты не стучи. Мы тебя еще увидим, так что ты еще поспи. И впитать все тепло лето мы хотим от всей души. Всем здоровья, добра, душевного тепла. Марк Оригинал, я еще раз прошу, оставьте вы эту поэзию. Пишите нам прозой. Ну что мы будем тут поэтический клуб устраивать? Привет, ПМ. Я не выдержал и скажу за тебя. Ты кто, Платон, и откуда ты, Платон? Если оттуда Платон, ответ простой: чемодан, самолет, Рашка. Тихий. Значит, уважаемый Тихий, так как мы уважаем наших радиослушателей, то мы не советуем, где жить, куда ехать и когда. Не надо таких вещей. Не будем до этого опускаться. Каждый волен жить там, где ему комфортнее. Так, что еще? Ой, по-моему, все, слушайте. По-моему, все. Здесь я проверяю, здесь я сказал, здесь я прочитал. Здесь это, здесь то, там это. Все, значит, господа, сейчас программа «Тема дня» с Марком Кричевским. И я прошу вас, как обычно, порвать его в клочки в дискуссиях, положить на лопатки и растерзать фактами и вашим мнением. Это мое такое пожелание вам и моему коллеге. Все на этом. Хорошего продолжения дня, спокойствия за рулем, терпения к близким. Других близких у нас нет. Всего доброго, бай-бай.
1: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
2: Лякок. Освежающие летние коктейли с петушком «Лякок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Лякок».
3: «Лякок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Бывший солдат-одиночка, служивший в Голане, покончил с собой в Нью-Йорке. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным КАН, бывший солдат-одиночка Уилл Шакин, служивший в 13-м батальоне бригады Голани, покончил с собой. Он вырос в Нью-Йорке и после нападения 7 октября решил приехать в Израиль и поступить на службу по программе «Махаль» – программе добровольцев из-за границы. Во время войны он участвовал в боевых действиях в секторе Газа и потерял нескольких товарищей по подразделению. По словам его знакомых, пережитое тяжело сказалось на его психическом состоянии. Во время службы Шакин жил в доме Бенджи, центре для солдат-одиночек. После завершения службы службы, сотрудники центра, по данным КАН, пришли к выводу, что не могут нести ответственность за его тяжелое состояние и связались с родителями. До вылета в Нью-Йорк его сопровождал человек, назначенный из-за опасений, что он может причинить себе вред. Однако после прибытия в США сопровождение со стороны ЦААЛя и Министерства обороны Израиля прекратилось. В переписке с другом незадолго до смерти Шакин писал, что один из его товарищей по взводу погиб, а сам он трясется от травмы, был вынужден вернуться домой. Позднее Шакин покончил с собой в Нью-Йорке. Волонтер, помогающий в Нью-Йорке солдатам-одиночкам с психическими травмами организации, рассказал Кан, что при жизни Шакин официально не был признан страдающим посттравматическим расстройством и не получил соответствующего сопровождения от еврейского государства. По его словам, для официального признания пострадавшим от боевой травмы Министерство обороны требовало, чтобы Шакин вернулся в Израиль и лично присутствовал на комиссиях, что означало бы разлуку с семьей и системой поддержки. Родители Шакина просят похоронить его в Израиле на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме. По словам волонтера, семья считает, что он был ранен армией и должен быть похоронен как герой. Но поскольку Шакин не был официально признан пострадавшим от боевой травмы, действующие правила не позволяют похоронить его на горе Герцля. Полиция сообщила об обнаружении неразорвавшейся гранаты сегодня утром в жилом комплексе на севере Тель-Авива. На место прибыли саперы, которые обезвредили боеприпас. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. По предварительным данным правоохранителей, произошедшее носит уголовный характер и не связано с террористической деятельностью. Специалисты продолжают выяснять, каким образом граната оказалась на территории жилого комплекса. Глава Палестинской ассоциации ветеринарных врачей доктор Абдул-Карим Абу-Знайд в интервью агентству МААН заявил о росте заражения бешенством, связав это с распространением бродячих собак. Зафиксированы случаи смерти от заболевания. Стаи нападают на людей, чаще всего на детей. С середины прошлого года и до настоящего момента зафиксированы случаи заражения людей. Несколько человек скончались. В последние 4-5 месяцев наблюдается рост заболеваемости, говорится в официальном заявлении ассоциации. Врач привел пример его коллегу, работающего в одной из ветеринарных клиник Рамалы. Его укусила собака, которую он лечил. В результате он заразился бешенством. Упомянул Абу-Знайд и о двух скончавшихся, один из которых был жителем Джанина, а второй – Иорданской долины. Он также отметил, что палестинские лаборатории не обладают оборудованием, способным проводить анализ на бешенство, и пробы приходится посылать в Израиль. По данным информационного агентства Reuters, аэропорт Катании на востоке Сицилии приостановил прием прибывающих рейсов после того, как вулканический пепел от извержения Этны распространился в воздушном пространстве над аэропортом. Ограничения на прилеты будут действовать как минимум до сегодняшнего вечера. Пассажирам рекомендовали перед поездкой в аэропорт проверить актуальный статус своего рейса непосредственно у авиакомпании. Оператор аэропорта САК сообщил, что ситуация постоянно контролируется. Дальнейшие решения будут принимать в зависимости от активности вулкана и погодных условий. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире Марк Кричевский.
3: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
9: Дорогие друзья, действительно, на Первом радио программа «Тема дня». Программа, в которую вы можете нам звонить по нашему номеру телефона 07528-91. 07528-91 или писать на WhatsApp номер, который вы прекрасно знаете. Что называется, Павел Михайлович Маргулян много раз его повторял. 054-2070-800, 054-2070-800. Ну а пока вы звоните или пишете, в общем, какие-то действия предпринимаете, я могу сказать, что задело меня на этой неделе. Ну, меня очень задело то, что премьер-министр Нетаньяху вчера на заседании кабинета заявил о том, что отвергает план президента Трампа по установлению постоянного мира в секторе Газа. Но он показал, что он может пойти на разрыв с Трампом. Но самое обидное для Нетаньяху, что Белый дом вообще отмахнулся от этих слов премьера. Сказали, ну, у него предвыборные дела, не обращайте внимания, то, что он говорит, это не имеет к реальности никакого значения. То есть это ужасно для меня, как гражданина Израиля, что на слова моего премьер-министра никто не обращает внимания. Ну и высокопоставленные представители Совета мира сегодня отказались серьезно обсуждать заявление премьер-министра. Они говорят, мы оцениваем реальные действия, а не слова и декларации. На деле Израиль прекратил точечные ликвидации, соблюдает режим прекращения огня. В общем, короче говоря, не будут много говорить. Нетаньяху делает заявление, и все релевантные стороны говорят, ну, это полная чепуха, что он сказал, давайте на это даже не обращать внимания. Меня это, как гражданина Израиля, очень задело. Потому что все-таки мы привыкли, что если премьер-министр моей страны, пусть во время выборов, неважно, о чем-то говорит, люди к этому относятся серьезно. Идем дальше. Так, ну, то, что Трамп — Иран, тут как бы мы много об этом говорили. Ну и, конечно же, три ключевых советника премьер-министра. Йонатан Урих, Исраэль Эйнхорн и Эли Фельдштейн. Как их обвиняют? Я не знаю. Они обвиняются в том, что сливали Катару секретную информацию об опасениях Израиля в отношении Египта, находясь при этом на финансовом содержании Дохи. Об этом сообщала газета «Исраэль Айом» со ссылкой на источники в сферах безопасности. Это вообще это какой-то дикий там скандал. Изначально думали, что советники Нетаньяху просто лоббировали интересы Катара, ну, за денежки, естественно, этого эмирата. Однако новые данные шокировали следователей. Выяснилось, что поток секретной информации шел в обеих направлениях. Помощники премьера передавали Катару стенограммы закрытых заседаний. Катар затем сливал эти данные израильским журналистам, чтобы резко уменьшить, скажем так, влияние Египта на переговоры по заложникам. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, очень большой вопрос. Если это так, или скажем так, мы не знаем, пока идет следствие, почему Нетаньяху не заявил о том, что он видеть этих людей не хочет, которые подозреваются в предательстве. Просто подозреваются в предательстве, по-другому, к сожалению, не скажешь. И тем не менее, ну, многие говорят, что Йонатан Урих знает все о семействе Нетаньяху, как Шула Закен знала все об Ольмерте, и в конце концов за там 10 дней там, ну, она там сдала Ольмерта, если все помнят. Вот, ну, в общем, ситуация очень и очень проблематичная. Я не знаю, естественно, мы сегодня в обзоре прессы говорили, что по этому поводу заявили лидеры оппозиции, но как бы там ни было, у премьер-министра его ближайшие сотрудники, судя по всему, передавали Катару секретную информацию заседания правительства. И премьер-министр по этому поводу молчит. Ну что могу сказать? Дай бог, чтобы это была неправда. Но, судя по всему, оно к правде очень близко. А еще что задело меня на этой неделе, и мы сейчас будем с вами, так сказать, общаться, это, конечно, возможно, переход Йоава Сигаловича в партию РАМ. Это сильнейший ход, который может полностью поменять всю конфигурацию израильской политики. Дело в том, что Йоав Сигалович — человек, который создал ЛАБ-433, израильский ФБР, человек, который посадил большое количество всяких авторитетов, человек, которого никто не может ни в чем обвинить. Нет, ну, обвинить могут все и во всем, но я имею в виду ничего. Ну, вот как примерно обвиняют Айзенкота. Айзенкота примерно обвиняют в том, что он мало читает, плохо воспитал детей, четверо парней, которого сражались в армии, один из них погиб, плохо воспитал детей, а проблема в том, что дочка вышла замуж без раввина, плохо воспитал детей. В отличие от тех, кто воспитал детей замечательно, и дети провели войну в Майами. Вот. Ну, в общем, короче говоря, Йоав Сигалович, а партия РАМ, если она примет условия, так сказать, перестанет быть исламистской, станет гражданской партией, займется гражданскими вопросами, признает декларацию независимости и так далее. Васигалович будет вторым номером кандидатом на пост министра нацбезопасности. Ну, посмотрю, как партии оппозиции, в общем, не будут с ними сотрудничать, потому что это очень, очень важный момент. Хорошо, друзья мои, давайте, наверное, тут еще есть несколько интересных каких-то новостей, но На этом, наверное, хватит. Меня потом уже мне скажут, ты опять долго начинаешь. Ну да, запрягаю долго. 0752-891 телефон. У нас радиослушатель, да, Даша? Дарья Достоевская со мной здесь, в студии. Спасибо и за это. 0-5-4-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Меня зовут Михаил, я из Катерина.
9: Давайте, Михаил, да.
10: Вот скажите, пожалуйста, в 2019 году министром обороны был Либерман, правильно?
9: Ну, наверное, да, да.
10: Так. А начальником генштаба был Азенкот.
9: Да, и что?
10: Вот Азенкот принял такое решение, что пора сокращать сухопутные войска. Их сократили, и притом намного.
9: Смотрите, вот эти... смотрите. Да, тут...
10: это политика,
9: я хочу, Михаил, Михаил.
10: Это была политика о маленькой и умной.
9: Михаил, да. Я хотел бы вам сказать словами премьер-министра Нетаньяху. Словами премьер-министра Нетаньяху, он был тогда лидером оппозиции, он сказал, нельзя обвинять руководителей армии и Шабака во всех в провалах. Есть премьер-министр, и ответственность за все несет он. Не может начальник генерального штаба, так сказать, сокращать армию, делать ее маленькой, умной и любой другой без приказа премьер-министра, а премьер-министром был Нетаньяху. Я еще раз говорю, сделали генералы ошибки? Да наверняка. Много? Да наверняка. Но есть над ними, но они не решали. Над ними был главный. То есть вы хотите, да, вы хотите сказать, Михаил, вы хотите сказать, что есть Нетаньяху, который был где-то высоко, не принимал никаких решений, а эти мерзкие генералы, мерзкий министр обороны, они все делали за его спиной, а он был резиновой печатью, который просто ставил штемпели. Так?
10: Нет, я не это хочу сказать.
9: А что вы
10: я
9: хотели сказать?
10: Что его, и их рекомендации, которые давали не только Азенко, там, наверное, все были какие-то генералы, давали рекомендации о том, что надо сокращать сухопутные войска. Нетаньяху, то, что он боевой офицер, это одно. Но он же ж не генерал, он же ж не заканчивал именно по безопасности.
9: Смотрите,
10: академии.
9: Я понимаю, но тут вопрос очень... Смотрите.
10: Очень.
9: А я вам рассказываю, как это работает.
10: Подождите,
9: Михаил, секундочку, как это работает? У премьер-министра, кроме там, начальника генерального штаба, потому что министр обороны — это больше чиновник, который занимается деньгами, вот, у начальника генерального штаба, у него есть группа советников, у него есть секретарь военный, и он может пригласить любого человека поговорить и, что называется, послушать второе, третье, пятое мнение. И если он послушал только мнение Азенкота, а Азенкот ошибся, предположим, вы правы, и Нетаньяху не послушал второго, третьего, четвертого человека, или второй, третий, четвертый человек, которого он вызвал, говорили, что Азенкот прав, так что вы хотите? Вот о чем речь. Последнее решение, кто принимает, я вас спрашиваю. Вот давайте так. Неважно, кто премьер-министр. Кто принимает в этой стране окончательное решение?
10: Это решение принимают те люди, которые отвечают за безопасность.
9: То есть премьер-министр,
10: вместе,
9: согласен.
10: Вместе,
9: вот
10: он
9: видите,
10: как,
9: какой вы умница. Какой вы умница, да, Михаил. Вы же ответили на свой вопрос. Вы молодец. Да. Что еще вы хотели сказать?
10: Я хочу сказать, что после 27 октября мы посмотрим. Наверное, вы, может, еще кто-то уедете из Израиля, так как было раньше. Вы помните, сказали, мы когда придет правительство Нетаньяху, мы уедем из Израиля.
9: Смотрите, я думаю, смотрите, Михаил, Михаил, так я, наверное, я понимаю, Михаил, я, наверное,
10: победим.
9: Еще
10: да,
9: раз,
10: да,
9: Михаил,
10: да.
9: Я, наверное, из Израиля не уеду, потому что я уже старый. Но проблема в том, что за три последние года из Израиля уехало больше 200 тысяч человек, большинство из которых люди, от одних врачей уехало больше, чем 1100 человек. А потом вы в Кацрине не можете получить медицинскую помощь, потому что вы, Михаил, не видите связи, вы не умеете дважды два сложить. Но это ваша проблема. А, например, ваши соседи в Кацрине все понимают. И тоже не могут, как вы, получить медицинскую помощь, врачи уехали. То же самое касается специалиста в области хай-тека. И уже больше 200 тысяч человек уехало. Если вы говорите, к скатертью дорога на здоровье, хорошо. Я вы имеете право так людям сказать.
10: Я
9: до свидания,
10: об этом
9: Михаил.
10: Не говорю.
9: До свидания.
10: Уехали.
9: Нет, смотрите. Уехали, безусловно. Каждый человек, слава богу, мы живем в стране, где каждый человек может жить, где он хочет. Но я бы, как патриот этой страны, хотел, чтобы люди с образованием, со второй, третьей степенью, врачи, инженеры, хай-текисты, чтобы они жили в Израиле. Я этого хочу. Я, конечно, им говорю, ребята, устраивайтесь где хотите. Я знаю людей, которые уехали. Я ничего им не говорил, боже упаси, никак их не уговаривал, а просто желал, хорошо устроиться на новом месте. С некоторыми мы, так сказать, на связи. Но сердце болит, потому что эти люди могли работать в Израиле. Они работали в Израиле. Но мне говорят, мы не можем, мы не видим будущего. Это проблема. Вот о чем речь. Мне кажется, патриоты — это те, кто делает все, чтобы эти люди остались. Я же говорю, больше 1100 врачей уехали. 1100 врачей уехали. А потом мы говорим, не хватает врачей, так это лучше уехали. А остаются те, кто учился в Рамале, при всем уважении к Рамальскому университету, если можно его уважать. Ну так вот, об этом речь. Здравствуйте.
11: А, добрый день, Марик.
9: Да, добрый день.
11: Я хочу поговорить о том, что меня задело и, в принципе, задевает каждый
9: Давайте.
11: День. Кроме того, что наше любимое правительство, любимая привычка хотела перевести сатанинам 250 миллионов, но это кроме этого, я скажу о личном. Да, как бы, я вот скажу о личном, то, что меня задевает каждый день.
9: А как вас зовут?
11: Сергей.
9: Да, Сергей.
11: Если я не представился.
9: Да, Сергей.
11: Я работаю, слушайте, я работаю водителем. Я работаю водителем трейлера, и наша как бы основная, как бы наша автомагистраль — это шестерка, окей?
9: Ага.
11: Теперь полиция, что она сделала? Она понатыкивала вся шестерка, утыканная знаками, запрещающий обгон для грузовиков. Я не знаю, с какой это целью сделана абсолютно вся шестерка. То есть скоростная платная дорога, полностью закрытая для обгона грузовиков. Теперь вот такая вот ситуация. Вот вчера, да, вот. У меня конец рабочего дня. Кто не знает, для водителя это 12 часов, есть ограничения. После 12 это как бы, подсудное дело, если как бы задержался на работе. То есть я как бы заканчиваю свой рабочий день, еду по шестерке, окей, впереди меня едет, к примеру, я говорю, машина, которая принадлежит армии Салю. Едет 70 километров в час, а мне надо с Хайфы доехать, грубо говоря, там, до Кирят-Малахи. То есть, как бы, или до Нитивота. То есть 3 часа езды плюс 70 километров в час. Я должен 60 километров в час плестись, как бы, всю эту... То есть я, как бы, должен соблюдать правила дорожного движения.
9: Сергей, ну давайте так. Да. Сергей,
11: да.
9: Я вас
11: да.
9: понимаю, но давайте по-честному. Когда на шестерке, там две полосы, какой-нибудь огромный грузовик начинает обгон, у меня, честно говоря, жим начинается очень сильно.
11: Но дело в том, что шестерка это не две полосы. Уже практически не осталось такой шестерки, там где две полосы. Обычно шестерка это 3-4 полосы. И вся шестерка усыпанная знаками. Я не знаю, с какой это целью, я повторяюсь, но у меня такое ощущение, нас просто стрижут как баранов. Просто нас стригут как баранов. Нам, причем, как они теперь ловят как бы нарушителей за обгон? Это они полицейские залазят на мосты, сфотографируют с мостов, устанавливают маслемоты. То есть, с одной стороны, я не должен перейти свою грань как бы работы 12 часов, с другой стороны, мне как бы нельзя обгонять. И все это как бы накапливается. Я не знаю, я честно говоря, удивляюсь, как до сих пор водители не вышли на какую-то там, не знаю, демонстрацию, не перекрыли как бы эту шестерку.
9: Я знаю, смотрите, когда я ездил по Эмиратам, там, правда, шестиполосные трассы, и там только две правые разрешены грузовикам, а четыре левые только...
11: Согласен, но нет такого, чтобы грузовик ехал всю дорогу 60-70 километров в час. Это же не 15 минут ехать, Марик. И шестерка с юга на север — это почти 3-4 часа езды. Но если ехать с такой скоростью, никто никуда не
9: Окей. Хорошо, но надо будет у Бранта спросить, для чего это сделано. Спасибо вам за звонок. Действительно, вот, но я скажу так, да, у нас радиослушатель, ну, в смысле, реклама. Я скажу так, когда я еду часто по шестерке, да, ну, там я в Баршеву езжу, и когда кто-то из грузовиков начинает обгон, ну, скажу честно, я немножко того, мне немножко страшно, и вообще обгоняющий грузовик — это немножко страшно. Опять же, я уважаю работу дальнобойщиков, даже, ну, в Израиле какие дальнобойщики, но тем не менее, да, я уважаю их работу, это действительно тяжелейший труд, я это прекрасно понимаю, тяжелейший труд, но тем не менее, как бы вот здесь, вот это вот надо найти всегда между интересами основной части участников движения, шлюв, как это вот надо по-русски сказать, и, собственно говоря, водителями грузовиков. Здесь как-то надо это все найти. Хорошо, друзья. 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp. После небольшой рекламы мы с вами продолжим.
3: Тема дня на Первом радио. Реклама.
12: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
13: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
20: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
9: Дорогие друзья, наша программа продолжается. 0752891 телефон, 0542070800 номер нашего WhatsApp. Шимшан пишет: «Уважаемый Марк, скажите, пожалуйста, у каких партий или блоков в предвыборной программе есть пункт о сокращении высосанных из пальца министерств?» Ну, я помню у Ешатид. Лапид на этом очень сильно налегал, как-то они пытались, но у них, кстати, не получилось, потому что, когда они там вот эти коалиционные соглашения принимали, в общем, не получилось, но Яир Лапид на этом много этому уделял внимания, и мы это помним. Ну, а вообще, конечно, вот эти вот все хотят быть министрами, все хотят иметь водителя, все хотят чувствовать себя большими и, главное, распределять бюджеты. Это, ну, это наше все. Сержант пишет: «Марк, вы уже сухари сушите?» Вы знаете, я вспоминаю, моя мама всегда сушила сухари, но не потому, что она там готовилась к аресту, а потому, что тогда не было пюре и лехим, но этих сухарей таких купленных, да. И я все детство я натирал сухари на котлеты, когда надо было, так что пока нет. А то сегодня в эфире один путиноголовый грозился засудить вас за публичное оскорбление женщин. Женщин? Сообщите потом адрес тюрьмы, будут вам носить передачи, сержант. Женщин? Я? Я ж феминист. Я оскорбил женщин? Я бы с удовольствием как бы услышал, каким образом. Вы знаете, я вам скажу историю про оскорбление женщин. Это у меня вот старшая дочь такая, ну, сейчас поменьше, была очень сильная феминистка. И когда я младший на день рождения хотел купить ниндзю, она сказала: «Папа, это оскорбление. Ты показываешь женщине», ну, младшей дочке, да, «ты покажи женщине, что ее место на кухне». Но, правда, младшая не поняла, что я ее оскорбил, и была очень рада этому подарку. Она не поняла оскорбления. Но, честно говоря, кроме, я вот вспоминаю, когда я последний раз оскорблял женщину, ну вот, наверное, свою младшую дочь покупка ниндзя. Вот, поэтому, если за это судят, ну да, наверное. А вот так, чтобы я оскорбил женщину, ну, я бы хотел бы услышать, если можете, ну, как бы я хотел бы услышать. Мне действительно интересно, я, ну, как бы, да. Вот, скажем так, как бы да, так как бы нет. Так, дорогой Марк, ваша проблема, что вы чересчур действуете по букве закона. Вот лично для меня Нетаньяху это не мой премьер-министр. Могу привести 1000 аргументов, почему, но скажи два. Первое, минимальная зарплата в стране хватает на неделю. Второе, третье, население, нет нормального убежища. Все просто, всем здоровья, антиарсават. Ну, дорогой антиарсават, вы знаете, здесь я могу сказать, что был бы другой премьер-министр, и тоже была бы минимальная зарплата у большого количества населения. И это ничего не значит. То же самое убежище. Я не думаю, что придет новый премьер-министр, если придет новый премьер-министр, и у всех появится убежище хотя бы вот в такой доступности. Я не думаю. Не бывает ничего идеального. Но я действительно повторяю, повторял и буду повторять. Любой человек, который честно выиграл выбор, и честно, даже не выиграл выборы. Например, Беннет не выиграл выборы, у него было 6 мандатов, но он абсолютно был законным премьер-министром, чтобы не говорили сторонники Ликуда. Потому что он был руководителем коалиции, у которой был 61 мандат, и они проголосовали за него. Неважно, сколько у тебя мандатов, 1, 2 или там 48. Важно, не записано в Конституции или в законе, что ты должен быть лидером самой крупной партии. Нет. Ты должен быть лидером, которого порекомендовало большинство депутатов КНЕСТ. Вот я о чем. Поэтому Бенямин Нетаньяху — это человек, которого порекомендовало президенту большинство депутатов КНЕСТ. Он совершенно законно избранный премьер-министр. Ну, избранный человек и совершенно законно стал премьер-министром. Поэтому я повторяю и буду повторять, Беньямин Нетаньяху мой премьер-министр. А вот дальше мне может нравиться работа моего премьер-министра, может не нравиться работа моего премьер-министра. Я могу хотеть оставить его у власти, ну, чтобы он оставался еще там до 120, ему сейчас 77 лет, еще до 120. Могу желать, чтобы его не было во главе моей страны, это уже мое личное дело. Но говорить о том, что Нетаньяху вы не принимаете, ну это глупо, потому что есть факт. Очень глупо, знаете как, тем хуже для факта. Очень глупо не принимать факты. Вот и все. Мне кажется, как я могу сказать, что Смотрич мой министр финансов, Бен-Гвир мой министр нацбезопасности, я в ужасе от их работы, я не скрываю, но при этом они мои министры. Все, мне кажется, это ясно, понятно, нравится, не нравится. Это уже дело вкуса. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
9: Как вас зовут?
18: Я Эдик Саждода.
9: Да, Эдик.
18: Просто затронула тема, вы сказали, бывает страшно, когда водители большегрузных машин идут на обгон.
9: Да, Эдик, я вы знаете, вот, ну, я не вот могу я вам похвастаться своей, знаете, брутальностью. 100% вот страшно.
18: Я вам скажу, я водитель большегрузной машины, трейлера, вот уже сколько Окей. лет, с прошлого века. Вы не представляете себе, как мне бывает страшно. Дело в том, что я смотрю на это немножко другими глазами. Я знаю, что, допустим, разрешенная масса полная на грузовик 50 тонн. А вы представьте, уже есть трейлер, на котором два контейнера по 30 тонн каждый. То есть у него полная масса, получается где-то 80 тонн, может быть чуть больше. Кроме этого, у этого трейлера снята акбала, ограничение скорости максимальное. Обычно грузовики приходят в Израиль с ограничением 90 км в час, 89 там, так. Когда я еду на правите 100-110, и он обходит меня, как будто я стою на месте, и я понимаю, что это 80 тонн, неуправляемые на этой скорости, они просто неуправляемые. Вот это мне действительно бывает страшно.
9: То есть, почему наша я прошу прощения, я прошу прощения. То есть вы, водитель с огромным стажем, поддерживаете то есть не удивляетесь тому, что мне страшно, когда меня обгоняет большой трейлер.
18: смотрите, страх может быть от того, что что-то большое едет. Если вы, допустим, едете 40 км в час по обочине...
9: Ну нет, я не еду 40 км по обочине.
18: Ну, я говорю, например, кто-то едет чуть-чуть быстрее или там не чуть-чуть быстрее. Это когда вы понимаете, что это 80 тонн неуправляемого, абсолютно неуправляемого, такое, это воспринимается по-другому. И еще, сейчас очень много таких водителей на трейлерах. Им плевать, на какой полосе они едут. По второй, по третьей, по пятой. На перекрестке, не на перекрестке. Поворот из этой полосы, поворот из той полосы. Что творят, это просто ужас. Это просто ужас. Красный свет, синий свет, зеленый свет. Я не знаю, какие там еще цвета бывают. Едут, вообще на светофор не смотрят. Еще сигналят, я стою на красный свет. Он не может меня объехать, он сигналит, мол, давай езжай. Пустой перекресток. Вы понимаете? И вот ужасно, что наше доблестное правительство, на это полиция. А еще, если раньше по тротуарам иногда ездили мешлохим, вот эти вот пиццерии, там,
9: да,
18: они старались заехать на бордюр как можно ближе к своей пиццерии, чтобы по бордюрам ехать.
9: Да, да, да.
18: Сейчас по бордюрам едут все. Электрические, бензиновые, мотоциклы, тракторы, машины. Парки, вон, посмотрел, парк, который никто никогда на машине не заезжал. Там бордюр, там все это. И сейчас, а что, заехали, парк забит машинами. Ну и что?
9: Окей.
18: Вот, вот это все в целом, в общем, очень сильно напрягает.
9: Естественно.
18: Сейчас идти по тротуару страшно.
9: Естественно, это сильно напрягает с одной стороны и говорит о том, что уровень, так сказать, законопослушности граждан резко снизился, а вот это уже проблема и ПККРИА, то есть инспекторов мэрии, и, собственно говоря, дорожной полиции, вот этим они должны, конечно, заниматься. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Так, Сергею спасибо. Инна пишет, почему вся оппозиция не хочет объединяться на благо нашему сегодняшнему премьеру? Это же работа психологов, которым платят. Ну, понимаете, очень сложно объединиться оппозиции. Очень сложно, потому что это коалиция. В коалицию идут люди, которые хотят или, ну, по многим причинам, быть вместе. А в оппозиции это, как, знаете, как школьный класс, который случайно люди попали в одно помещение, вот и все, и их ничего не объединяет. Поэтому здесь у каждого есть свое эго, у каждого есть понимание того, что он главный, ну и так далее. Поэтому я не думаю, что надо от оппозиции требовать объединения. Нет. Я считаю, от оппозиции надо требовать только одного. Чтобы они все-таки встретились и четко работали. Вот сегодня я, так сказать, когда в обзоре прессы рассказывал, что Нетаньяху выбрал 6 министров, там депутатов, которые должны месседжи Ликуда транслировать в теле- и радиоэфирах. Вот. Так вот, мне кажется, лидеры оппозиции должны встретиться и четко договориться. Вот об этом говорим, об этом не говорим. Вот это они должны сделать, и вот здесь они должны засунуть свое эго, ну, в какой-нибудь дальний угол. Здесь согласен. Объединиться сегодня нет никакого смысла. Во-первых, в политике 1 плюс 1 — это не 2, это не 3, это может быть 5, а может быть 0,7. И мне кажется, нет никакого смысла для объединения, даже для того, чтобы выяснять сегодня, кто главный из них. Нет смысла. А вот смысл не поднимать какие-то темы, этот смысл существует. И вот здесь, конечно, большая недоработка. И здесь, конечно, да. Я Дора. Очень приятно, Дора. Да, мне жалко, что уезжают наши светочи. Врачи, с другой стороны, посмотрите, в поликлиниках и в больницах очень много работают арабы. Выучиться в университетах сейчас дают привилегии больше им, а не евреям. Это доказано. На моих родственниках наши уезжают за границу учиться. Как это понять? А потом плачут, зачем уезжают. Но мы в данном случае, это большой вопрос на самом деле. Действительно большой вопрос, который мы когда-то поднимали. Дело в том, что этот вопрос связан с этой отрицательной дискриминацией. Этот вопрос связан, что арабы могут не идти в армию, и они раньше начинают учиться. Ну, там много вопросов. И это вопрос, вы видите, арабов, которые учились в палестинской автономии, на самом деле. многие арабы учатся в Иордании, тоже уезжают, учатся в Иордании, учатся в Рамале. Вот. Но тут вопрос на самом деле другой. Мы говорим о уже тех врачах, которые работают в Израиле, которые нужны всем. Вы понимаете, в чем дело? Если врач не нужен, если врач плохого уровня, к сожалению, в Израиле есть и такие, ну что ж, греха таить, он никому не нужен. Он не поедет. Ему и так хорошо, он получает купатхалим денежку и хорошо себя чувствует. А вот если врач нужен, вот у меня так была, и знаете, вот история с одним моим приятелем, глазным хирургом. И мы как бы с ним выпивали много, и он мне рассказывал, как он любит Израиль, а делал итмахут, то есть вот эту специализацию в Америке, и ругал Америку, ругал своего профессора. А потом этот профессор позвонил, а там профессор такой, ни здрасте, никогда, и говорит, ты мне нужен, приезжай. Тот говорит, нет, я работаю. Он говорит, сколько ты зарабатываешь? Он ему сказал. Профессор назвал сумму в долларах, и он пришел ко мне, говорит, ты не хочешь у меня машину купить? Я уезжаю. Все. Вот и все. Вот так забирают людей. Вот так забирают людей. Я понимаю, что этот человек уехал не от политики. Ему просто много денег предложили. Но это другой вопрос. А многие уезжают, потому что не хотят дождаться ситуации, когда уехать будет уже поздно. Люди боятся. Вот о чем речь. Это проблема. Люди боятся собственной власти. Люди боятся, что собственная власть заведет страну не туда. И мы можем сказать, да, что такого, они какие-то не такие, все будет хорошо. Конечно. Но я еще раз говорю, вы знаете, я не хочу проводить исторические параллели, но как-то у меня вот в голове, я вот этими историческими фактами живу. И я для себя сказал, друг мой, вот для себя когда-то сказал, а какие евреи выжили во время Холокоста, ну вот когда? А вот самые трусливые, которые в 1903 году после этого Кишиневского погрома встали, уехали из этой империи, уехали в Иорданию. Господи, опять же что-то сегодня у меня с проблемы. Уехали в Аргентину или в США. И, ну, они уже, их дети, внуки выжили. А те, кто сказал, да будет все беседер, да ладно, да что вы, те погибли. Ну, в большинстве своем. Кто-то выжил, но большинство своем погибли. Вот о чем речь. Это наше еврейское. И люди поехали и сказали, не-не-не, мы не хотим с этими бороться. Пусть они делают с этой страной все, что хотят. И это проблема. Когда самые образованные люди начинают бояться собственное правительство. Я только об этом. А то, что как там арабы учатся, это уже вторая история, которую мы как-то задевали. Сейчас просто не хочу на это тратить время, но это действительно тоже важный вопрос. Марк, доброго дня. Вопрос Сергею, водителю. А с какой скоростью разрешено грузовикам двигаться по трассам? Она ограничена 80 км в час по любым скоростным трассам, пишет Ирка. Водитель со стажем с 92 года. Да, 80 км в час по шестерке. Ну вот, как-то, Сергей, что вы ответите на это? Я действительно, я думал немножко побыстрее может ехать грузовик. Ну, мне так казалось, видите? Кстати, что интересно, дорожный отдел полиции, друзья мои, я сообщил вчера, что политика наказаний за превышение скорости будет меняться. Они, короче говоря, хотят как-то перепрофилировать камеры, чтобы... ну вот, если, например, написано 90, то едешь 100 и никогда. 105 они уже ловят. А 100 нормально, да, там. Если написано 60, 67 едешь — норма. Так вот, они сейчас будут так переформатировать камеры дорожного движения. Вчера было об этом. И тем более они держать... они хотят в тайне. Они хотят держать в тайне, какую камеру они переформатировали, чтобы даже небольшое превышение правил каралось, собственно говоря, штрафами. Ну, не знаю, насколько это будет, потому что люди будут подавать в суды, хотя, как сказал Юрий Бранч, сделали так, что фиг еще в суд подашь по дорожным делам, там тоже все изменились, они все делают так, чтобы люди заплатили и отдали деньги государству. Потому что если, например, на трассе написано 60, а вас поймают на 65, попробуй доказать, что камера действительно выставлена вот так вот, как надо, а это не было 62, ну и так далее. То это, а подавать в суды сегодня стало намного сложнее. Ну, помните, Брандт рассказывал об этом. В общем, короче говоря, все очень и очень и очень сложно, и все против нас, против водителей. Ну, что с ними делать? Так они с нами. Итак, 075-2891, телефон 054-20-70-800. Номер нашего WhatsApp, звоните, пишите. У нас еще целая часть впереди.
0: Тема дня на Первом радио. Реклама.
21: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
22: Центр Кар Азур. Дыр-Хашива 9.
23: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
9: Итак, наша программа продолжается. 075-2891, телефон 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Ну вот, пишет: «Добрый день, грузовики едут до 90 км скорости, тоже две правые полосы и где-то одна. Армейские грузовики ограничены в 60, то есть не 80, а 90 км в час. Не знаю, как вас зовут. А, Юра вас зовут. Большое вам спасибо, на самом деле, Юра, за эту справку, потому что я не знал. А почему не проходят Беннет и Эдельштейн? Нет, не Беннет, Эрдан. Ну, во-первых, еще никто никуда не проходит. Беннет идет с Лапидом. Их партия «Блок Баяхат» снижается в вопросах, но они как бы, естественно, этот самый проходит электоральный барьер, потому что электоральный барьер 4. А почему не проходят Эрдан и Эдельштейн? Ну и там, кстати, к ним бывший мэр присоединилась, дама, бывший мэр Бейт-Шемеша. Блох, по-моему. Вот. Ну, неважно, она будет третья у них. Ну, по одной простой причине. Дело в том, что сегодня, ну, скажем так, израильское общество очень разделилось, ну, примерно 50 на 50, скажем так, 45 на 45 и 10% это арабы. Разделилось достаточно поровну, и все прекрасно понимали, за кого кто будет голосовать, ну, плюс-минус. И тут появились партии, что называется, третьего пути. Ну, партия вот эта, резервисты Генделя, вот, и Трупера. Ну, и туда же идет партия, Эрдана Эдельштейна. Вот, поэтому тут вопрос такой, хватит ли на них мандатов? Сколько людей готовы сказать, появился кто-то, ради которого я поменяю свою точку зрения? Что эти люди могут предложить? Но если Трупер и Гендель хотя бы, в общем, говорят о том, что они там за все хорошее против всего плохого, имеется в виду за службу в армии и так далее, и, скорее всего, поддержат Айзенкота, да, если он будет претендовать на должность премьер-министра, то Гилад Эрдан и Эдельштейн, их партия похожа на спойлер Ликуда. Похоже, после того, как Эрдан сказал, мы не будем сидеть в одной партии с Голаном. Но если ты не будешь сидеть в одной партии с Голаном, если ты не будешь сидеть в одной партии с арабами, то, значит, ты не будешь сидеть, ну, с Голаном точно,

которые необходимо решать для Израиля, когда в этом блоке ультраортодоксы, которые, сами понимаете, не позволят ничего сделать по вопросам и учебы в ультраортодоксальных школах, и работы, и службы. И невозможно решать многочисленные вопросы безопасности, если у тебя там смотрит Чубенгвир. Невозможно. Правительство национального единства в ситуации, когда Нетаньяху идет блоком, который он не хочет разрывать, это невозможно. И если Эрдоган заявил о том, что он не будет сидеть с лидером демократов, ну, значит, это уже все понятно. Айзенкот, который во многом провалился, идет бравым шагом. Я вам скажу, тут на самом деле вот эта вот история израильских генералов, да и она имеет, конечно, не очень хорошую историю. Скажем, история не имеет не очень хорошую историю. Окей. Но Айзенкот сегодня, я уже много раз говорил, я небольшой любитель генералов в политике. Но Айзенкот сегодня — это какая-то надежда на очищение. Вы понимаете? То есть это человек, я уже много раз говорил, всех, с кем я разговаривал, ну, кто-то там пошутил, да, круглый как мяч, прямой как палка. Он честный человек, он человек слова, он человек действия, и он отец, потерявший сына в войне. И все прекрасно знают, может ли Айзенкот ошибаться? Да. Будет ли он прекрасным премьер-министром? Наверное, нет. Но при этом все понимают простую вещь. Этот человек будет принимать все его решения, будут исключительно ради государства Израиль, как он понимает. Не ради своей семьи, не ради своей жены, не ради своих детей, не ради, там, я не знаю, близких и так далее, окружения, а ради страны. И поэтому я понимаю людей, потому что люди, мне кто-то сказал, нам нужно очищение. И даже если Айзенкот продержится в должности там 2 года, но мы поверим, что бывает другая политика, а не та грязь, которую мы наблюдаем сегодня, то это он сделает огромное дело для государства Израиль. А дальше посмотрим. Это есть такая точка зрения. Есть другая точка зрения. Кроме Нетаньяху никого нет, не было и не будет. Есть другая точка зрения. Это тоже нормальная точка зрения. Голосуем за Нетаньяху, потому что если он уйдет, есть Нетаньяху, есть Израиль, нет Нетаньяху, нет Израиль. Вот Горовиц об этом говорил, что Нетаньяху, собственно, его бывший глава канцелярии, что он верит, что он царь, этот самый император и так далее, что он Богом данный Израилю человек. Еще раз, может так быть? Конечно. Я уважаю тех, кто так думает. Это вот такая точка зрения. Сергей, нормальная приемлемая скорость на шестерке 85-90 км в час, по закону 80, но вопрос в другом, в запрещении обгона на трех-четырехполосной дороге. А вот, окей. Дмитрий Крымский пишет. Добрый день, Марк, и все-все-все. Жил в Германии много лет. Есть закон по городу, максимум превышения 3 км в час. По трассе, где есть ограничение, превышение 10 км в час. И это закон для всех радаров и всей Германии. Нет такого, что это выборочно, везде стоят знаки радар без шушу. Ну, да, да. Но я как понимаю, когда туда приехало огромное количество, так сказать, людей из Ближнего Востока, и они стали там немножечко... В Германии все стало не так весело. Ну, я имею в виду, люди перестали так чтить закон, как это было раньше. Но это правильно. Должен быть четкий порядок, и за четкий порядок люди должны четко нести ответственность. Совершенно верно. И они получают по полной. Ну и замечательно. Это самое главное. Когда из Израиля уезжают из-за более высокой зарплаты, это нормально. Это как мадридский Реал покупает талантливого футболиста, например, у Брюгге. Ненормально, когда человек уезжает по политическим мотивам, и от этого грустно. Кстати, в Израиле не такие уже низкие зарплаты. Выше только в США, со Швейцарией сержант. Я с вами согласен, именно об этом речь. Я просто привел пример моего приятеля-врача, да, он уехал действительно только исключительно по экономическим мотивам, никакой политики, просто предложили очень много денег.
А сейчас уезжают по политике. И это, и не только по политике. Я, например, один мне говорит, ты понимаешь, что если... Ну, это опять же,

0: не моя точка зрения. Просто человек, который вот уезжал, я как-то, мы уже его провожали, я спросил, он ответил, он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Я боюсь. Я говорю, а чего ты боишься? А он говорит, а вот если, например, вот я сейчас уезжаю, я продал нормально квартиру. А кто, а если поедут все, как вот в Советском Союзе в 90-х, и квартиры резко упадут, а что у меня есть? Мне надо продать квартиру, там что-то купить. А потом они запретят деньги вывозить. И все, и зачем мне быть в последних, если я могу быть среди первых? Ну, он хай-текист, он там в Техасе работу нашел, неважно. Это не имеет даже значения, кто он. Он просто боится, что могут быть проблемы, экономические проблемы. Но он сказал, я не хочу больше бороться с этим правительством, зачем они мне нужны? То есть люди не все же герои, которые выходят там на Каплан или куда-то еще. Люди голосуют ногами, больше 200 тысяч человек за 3 года уехали. И посмотрите, что это за люди. Посмотрите уровень этих людей. Посмотрите, сколько у них среди них людей с третьей степенью академической, со второй, с первой. Посмотрите, это же все открыто. Посмотрите, я ж не то, что там верьте кому-то на слово. Нет, посмотрите. Так, дорожные камеры настраивают на тотальное штрафование. Я не думаю, что это улучшит ситуацию на дороге. Плохой водитель хорошим за одну ночь не станет. За одну поездку он насобирает кучу штрафов, которые он не будет оплачивать. В результате будет много баллов, и администратор решит и лишит его прав. Не факт, что письмо, отправленное по почте, дойдет до водителя. Если дойдет, не факт, что он перестанет ездить. Но полиция, к сожалению, очень не хочет... Очень-то хотят служить, да что говорить, качество профессиональных кадров хромает, ну и так далее. Ну что тут можно сказать по этому поводу? Ну, безусловно. Но, с другой стороны, я согласен с человеком, который жил в Германии. Я за то, как раз, я за то, чтобы штрафовать. Я сам водитель, как вы понимаете. Я за то, чтобы... потому что штраф — это, конечно, ужасно. На самом деле это ужасно, это неприятно, это плохо, ну и все такое. Но при этом они все-таки как-то нас с вами дисциплинируют. Так, а нашему правительству выгодно, что умные уезжают. Ну, вы понимаете, выгодно с точки зрения электоральной, конечно, потому что умные за них не голосуют. Но в основном я не хочу. Нет, не так. Те, кто уезжает, они все в основном на большой процент, они, в общем, выступают против правительства, потому что зачем выезжать, если ты за? Я имею из этой точки зрения, я неправильно выразился, что умные не голосуют, всякие голосуют за партии коалиции, всякие голосуют, но я имею в виду, те, кто уезжает, они, конечно, против. Но что тут можно сказать? С электоральной точки зрения, да, потому что уехало, если 200 тысяч человек, мандат стоит 40 тысяч, 5 мандатов уехало, а 5 мандатов в нашей действительности это может решить исход выборов. С одной стороны. С другой стороны, умные много платят налогов, умные создают, так сказать, продукт, и умные развивают страну. И поэтому, когда мы гордимся хай-тек, Startup Nation, ну вот это все, это умные. Когда все руководители, ну, опять же, не все, большинство руководителей крупнейших хай-тек-компаний выступили против вот этого юридического переворота или юридической реформы, это люди, которые создают имидж Израиля. Не тот имидж, который создает Смотрич и Бен-Гвир, а тот имидж, который, в общем, держит Израиль на плаву. И когда Нетаньяху хвастается перед своими коллегами, или хвастался, сейчас он ни с кем не встречается, вот, хвастался перед коллегами нашими успехами, он же не хвастался успехами наших молитв. Он же не говорил, вы знаете, мы на 20% усилили мощь молитвы. Нет, он так не говорил. Он хвастался достижениями науки и хай-тека. И израильской оборонной сферы, которая тоже, собственно, наука и хай-тек. Он этим хвастался. А если люди уезжают, то их место, конечно, кто-то займет, но гораздо хуже, худшего уровня. Люди создают, такие люди создают много рабочих мест, и они создают деньги, они создают продукты, они дают нам всем благосостояние. Я вспоминаю, когда, помните, была корона в Сиэтле, прочитал, когда отправили всех хай-текистов домой, то две огромные фабрики по производству запакованной еды просто рухнули. Рухнули, потому что они все работали на хай-тек. Огромное количество низкооплачиваемых работников потеряло работу только потому, что высокооплачиваемые хай-текисты остались дома. Все совсем связано. Это ж это экономика. Тут не бывает. Вот, это общий организм. Вот это надо понимать. Это общий организм. Эдик Саждода. Мой сын и его жена закончили школу, получили высшее образование в Израиле, уехали в Европу. Там зарплата у них значительно ниже, но они счастливы и возвращения даже не думают. Ну, очень печально, что я вам скажу. Так, я ж как бы... А зачем государству, скатывающемуся в Средневековье, прогрессивные умы? Средневековому европейскому государству нужны авторитетные богословы. Ну, вы же понимаете, мы... Что тут можно сказать? Ну и Дмитрий Крымский пишет. Я не буду тут комментировать, все понятно, это троллинг такой. Дмитрий Крымский. Мои дети и внуки живут на Кипре, в Германии, в Америке, и в Израиле, но все любят Израиль. Да, конечно, на расстоянии все любят, всегда любят Израиль. Израиль вообще легко любить на расстоянии, он классный на расстоянии. Вот, бороться за него не надо на расстоянии, там, скажем, страдать за него не надо на расстоянии. На расстоянии вообще любить всех легко. Уж, так, 4 сына, 4 решения своего будущего. Ну, замечательно. Нет, я вообще за то, чтобы люди жили там, где им лучше. Но я хочу, чтобы лучше было здесь. Чтобы грамотные, образованные люди жили в Израиле не потому, что им некуда деваться. Им всегда есть куда уехать, образованным людям. А потому что здесь хорошо. Я за это. Вот это патриотизм. А тот, кто говорит, не нравится, пусть валят, тот идиот и не патриот, и не сионист. Вот что я хочу сказать. Все, друзья мои, это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Меня зовут Марк Кричевский. Мне помогали Дарья Достоевская и Катя Вергунова, за что им большое спасибо. Встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. Всем пока.
1: «Тема дня» с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама.
6: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
7: Война, это все продолжается постоянно.
8: Я буду ждать выборов.
9: Ракеты к нам летели, конечно.
10: Ракеты много куда летят.
11: А что аналитика у нас очень страдает.
6: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
1: Голоса Первого радио.
12: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
13: Меня действительно зовут Андрей Эйнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
12: Андрей Эйнштейн.
1: Первому радио 25 лет.
3: Новости.
14: В Гушиционе вспыхнул лесной пожар. Подробнее через несколько секунд.

15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Крупный лесной пожар возник в Гушиционе между поселением Маром Иуда и фермой Керем Хамами. На место были направлены пожарные расчеты и добровольцы региональной станции Иудеи. По данным пожарно-спасательной службы, огонь быстро распространяется по склону горы в направлении фермы под воздействием сильного ветра. Из-за сложного рельефа местности, затрудняющего работу наземной техники, было принято решение привлечь авиацию. Для борьбы с пожаром были подняты 4 самолета противопожарной эскадрильи «Эль-Ад». Одновременно с работой авиации наземные силы пытаются остановить распространение пламени. К пожарным присоединились владельцы соседних ферм, оказывающие помощь в тушении. О пострадавших или угрозе эвакуации населенных пунктов пока не сообщается. Представитель ЦААЛя, выступающий на арабском языке, обратился к жителям сектора Газа с предупреждением о возможных финансовых потерях из-за хранения старых банкнот. «Вы стали жертвами экономического обмана, и пришло время открыть глаза», – заявил представитель. По его словам, Банк Израиля, отвечающий за выпуск находящихся в обращении банкнот, рекомендует заменить старые купюры на новые. Представитель ЦААЛя предупредил жителей Газа, что сохранение старых банкнот может привести к значительным финансовым потерям. По его утверждению, в ближайшее время такие купюры могут потерять ценность, в результате чего их владельцы рискуют остаться без средств. Представитель ЦААЛя также обвинил Хамас в использовании сложной экономической ситуации жителей Газы для избавления от банкнот, которые, как утверждается, непригодны для дальнейшего обращения. Жители призвали обратить внимание на состояние имеющихся у них денежных средств и учитывать рекомендации относительно замены старых купюр. Как сообщает информационный портал «Вести», управление полиции ЛААФ-433 подало в суд обвинительное заключение по делу 30-летнего жителя лагеря беженцев Шуафат, который выдавал себя за другого человека в социальных сетях и угрожал министру, депутату Кнессета и координатору Шабака. Согласно данным расследования, подозреваемый, который называл себя Тарзаном, использовал в качестве фотографии профиля в Facebook личность другого жителя, с которым, по подозрению, находился в конфликте и хотел ему отомстить. Он отправил координатору Шуафата фотографию пистолета, магазина и патронов и написал: «У меня дома есть пистолет, и я стреляю каждый день открыто». Кроме того, он отправил сообщение с угрозами депутату Кнессета Цви Сукоту. МИД Молдовы сегодня объявил об отзыве посла страны в России для консультаций. Решение последовало после падения и взрыва беспилотного аппарата в районе населенного пункта Крокмаз Штефанводского района. В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. В Кишиневе также подчеркнули, что осуждают агрессивную войну России против Украины и ее последствия для безопасности Молдовы и всего региона. По данным молдавской полиции, аппарат, упавший накануне, оказался первым беспилотником такого типа, обнаруженным на территории страны. Он врезался в дерево на высоте около 2,5 метра в лесополосе за пределами населенного пункта и взорвался. В результате возник пожар, а разлетевшиеся обломки повредили жилые дома. Следователи сообщили, что обнаруженные фрагменты по своим характеристикам схожи с компонентами управляемой ракеты. Сам аппарат в полиции предварительно охарактеризовали как беспилотник-ракету. Инцидент произошел на фоне массированной атаки России по Украине, в том числе по Одесской области. В украинских воздушных силах сообщили об использовании российскими войсками различных ударных средств, среди которых были боеприпасы «Бандероль», сочетающие характеристики беспилотника и ракеты. Ранее на территории Молдовы неоднократно обнаруживали российские беспилотники, в том числе аппараты типа «Шахет». Один из последних таких дронов упал в Молдове 13 июля. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 37, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 39, на побережье Мертвого моря 41, в Эйлате 42. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Дерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Да, спасибо Марку Кричевскому, спасибо Дане Достоевской и Лиде Топпельберг за час, который вы провели с ними до этой минуты. А теперь музыка. Теперь не только музыка, но и в целом большая развлекательная программа, которая называется «Картина маслом». Меня зовут действительно Влад Зерницкий. Скажу так, что в Элате сейчас градусник показывает плюс 40, а небо над нашей радиостанцией разогрелось до плюс 33 градусов. Лето неистовствует. 10 августа, и постараюсь отправить вам прохладу, друзья мои. Прохладу, может быть, песни про дождь, может быть, информация, которая будет связана с этим. Но в любом случае, если вы сейчас на волне Первого радио, постараемся немножечко дать вам облегчение почувствовать в эти часы и в эти дни. Так, что я должен сказать? В 15:30 не будем изменять себе сегодня и сыграем в «Пан или пропал», конечно же. Информации будет много, она у меня готова, в том числе. В следующем музыкальном часе у нас будет в 16:30 «Минута добра», в 16:50 рубрика «Jive Time», «Путешествие во времени ностальгическое» в 16:15. Так что наполнил эти два часа разного рода мероприятиями, которые просто не будут вас отвлекать, но наполнять или любопытством, или положительными эмоциями, или в том числе знаниями.

0: Это Влад Соколовский, песня «Человечек». А знаете, вот когда смотришь на этого певца, понимаешь, как летит время. Впервые Влад вышел на сцену в 3 годика. С Филиппом Киркоровым он пел песню «Зайка». А теперь ему уже 35, и он поет «Человечек» в эфире Первого радио.
1: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
0: Так, сейчас первая информация, которая залетает в наш эфир. Я вкратце позавчера уже говорил вам об этом, и я обращаюсь сейчас снова, в первую очередь, к водителям, тем, которые находятся за рулем сейчас, или те, которые садятся за руль. Дело в том, что вчера дорожная полиция Израиля все окончательно, официально сообщила об изменениях в системе штрафов за превышение скорости. Теперь дорожные камеры видеофиксации перенастраивают так или перенастроить, или перенастроили, что на некоторых участках водителей будут штрафовать за превышение скорости буквально на несколько километров. Да, а именно на определенных самых опасных участках шоссе порог превышения скорости будет снижен. И камеры будут срабатывать, когда вы будете превышать скорость на считанные километры. То есть, я сейчас буду более конкретным. Внимание, соображайте. Значит, на участках шоссе, где уровень опасности определен как высокий, там разрешенная скорость составляет, например, 70 километров. Так вот, если вы будете ехать 76 километров в час, это штраф за превышение скорости. Раньше можно было добавить 10-15 километров и даже в ус не дуть, сейчас нет. Плюс 5 километров максимум. Поэтому будьте внимательны. Количество штрафов, надеюсь, не вырастет. Потому что мы вас тоже предупреждаем. И это, в принципе, предупреждаем не для того, чтобы сэкономить ваши деньги, а для того, чтобы увеличить качество безопасности на наших дорогах и уменьшить количество жертв, аварий и травм. И, кстати, противоположная вещь. На других участках, наоборот, увеличат порог превышения скорости, за которое штраф не назначается. Но полиция не даст вам список и не будет сообщать. И равно, соответственно, и мы тоже, где и на каких участках, как изменятся настройки камер. И вместе с тем изменится процесс обжалования штрафов. Намного сложнее теперь будет обжаловать штрафы. Их вывели из уголовно-судебной системы, их причислили к чисто административным нарушениям. И это означает следующее. Вы получили штраф, и вы не согласны с этим штрафом. Соответственно, там был такой внизу листочек. Его отрывали, вы подписывались и обращались в обычный суд по транспортным делам Бейт Мишпат Летавура. Там назначалось судебное заседание, проходило какое-то время, вы приходили лично, излагали свою версию, могли представить свои доказательства. Перед вами сидит один из товарищей, который много лет назад, лет 20 назад, тоже пришел, принес цветные фотографии, схему и получил как следует. Так вот, теперь споры по большей части штрафов будет рассматривать новый административный транспортный суд при Министерстве юстиции. И вы не будете ходить в суд. Все процессы будут происходить в письменно-электронном виде. Сначала вы отправляете возражение в электронном виде, затем жалобу в суд. Все. И после этого получаете ответ. Ясно, да? Ну, правда, надо, есть одна такая маленькая штучка, которая позволяет дышать. У вас будет возможность, если вдруг вы не согласитесь с тем штрафом, который будет вам назначен электронно, вы сможете его обжаловать уже в суде непосредственно. Поэтому давайте договоримся так. Значит, превышение скорости не должно быть или максимум на 5 километров, особенно на опасных участках, где вы видите знак, например, 70-60 километров в час. Берегите себя, берегите тех, кто находится рядом с вами на дороге. Да и самое главное, зачем нарушать? Более того, я вам скажу так. Однажды проводили эксперимент. И вы можете найти эту информацию в интернете. Когда двум водителям поставили задачу из Парижа добраться в Монте-Карло на двух одинаковых автомобилях. Одному поставили задачу ехать по правилам с разрешенной скоростью, второму нарушать все, что только можно, гнать и приехать туда. Оба приехали. Тот, который нарушал, тот, который обгонял, тот, который ехал с превышением скорости, а расстояние там, если не ошибаюсь, 600 чем-то километров, приехал на 21 минуту раньше. Вот она, стоимость жизни, вот она, стоимость непосредственно и ваших нервов, и здоровья всех окружающих. 21 минута разницы. А если вы сейчас вот выезжаете на трассу, и вам надо из Ашдода в Ришино проехать, то как бы вы ни гнали, как бы вы ни обгоняли, не утворяли там какие виражи, там восьмерки в воздухе, не казались себе чемпионом Формулы-1, разница между теми, кто едет спокойно, будет несколько минут. Несколько.
1: Картина маслом. С Владом Зерницким.
0: Совершенно верно. Несколько минут, и это будет картина маслом. 15 часов 18 минут в стране. Лето.

0: картина маслом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
4: Год без забот.
5: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
13: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Реклама.
0: Картина масла.
3: Картина масла.
0: С Владом Зерницким.
14: 15 часов и 23,5 минуты. Продолжается музыкальный час «Картина маслом». Через 3 минуты мы играем в игру «Пан или пропал».

0: Дай.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши да увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
3: Прежде чем мы начнем нашу игру, я хочу представить вам песню. Песня «Олигарх». Ее исполнила израильская молодая, талантливая, восходящая звезда Эмили Купер. И, надеюсь, если вы ее захотите еще раз услышать, вы можете ее заказать, в том числе и в программе «По заявкам» на первом, которая выходит в субботу. Я про программу, разумеется. Ну, а теперь давайте будем играть. Это мне доставляет всегда огромное удовольствие. Игра называется «Пан или пропал». В этой игре могут принять участие от одного, максимум до трех игроков. Самое главное — найти тех смелых людей, которые готовы позвонить прямо сейчас в прямой эфир на 07-52-891 и отвечать на мои вопросы, которые всегда звучат одинаково. Верите ли вы, что? Вот так звучат мои вопросы. Верите ли вы, что? Вопросы коварные, вопросы с ловушками, вопросы простые, с ответами на поверхности. Но в этой ситуации-то весь азарт заключается в том, что мы, вы и я не знаем, простой вопрос или коварный. Хотя он, может быть, звучит, ну, просто наивно. А нет, там внутри бомбочка. Или же наоборот, он звучит замудренно как-то. А нет, он-то самый на деле простой. Итак, кто первый с нами играет, пожалуйста, звоните 07-52-891. А я пока скажу о том, что победитель удостоится приза от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис», где есть все, что можно съесть. И в данном случае все блюда в «Мантис» создаются вручную. Создаются исключительно из свежих качественных продуктов. А главное, по очень приятным ценам. Поэтому я предлагаю вам приехать в «Мантис» и приобрести вкуснейшие продукты, которые я, разумеется, сейчас перечислю, или же приобрести полуфабрикаты ручной работы, чтобы приготовить шедевры самим дома. Поэтому приезжать в магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» можно по адресу Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. У меня, кстати, в Вейзе это забито, фейворитс в избранных. Улица Ицхак Бен Цви, 23, промзона Рамат Элиягу. Есть своя бесплатная парковка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Что, вы спросите, там есть? А я вам скажу, пожалуйста, хинкали, кюрзе, вареники, пышные пирожки, различные начинки, домашние пельмени, бахш, лагман, душпюре, сочная самса и отдельно я выделяю чемпионская категория — золотистые, хрустящие, горячие чебуреки. Приезжайте в «Мантис», а победитель сегодня получит купон на 150 шекелей, чтобы приобрести в «Мантис» продукцию. Итак, начинаем играть. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Александр! Вы меня слышите хорошо?
4: Прекрасно слышу.
3: Выиграть хотите?
4: Ну да, хотелось бы, иначе бы не звонил.
3: А проиграть сможете, чисто вот психологически?
4: Так проиграл уже неделю две назад.
3: А, я помню, мы с вами договаривались, что вы перезвоните. Ну, травма заросла, зарубцевался этот рубеж там такой, шрам.
4: Да, да, да, время... делает свое дело.
3: Время делает свое дело.
4: Поспорим.
3: Тогда, Александр, я не рассказываю вам правила, а просто мы начинаем играть. Согласны?
4: Согласен.
3: Окей. Первый вопрос будет достаточно простой. Выглядит он следующим образом. Как имя и фамилия, кстати, президента? Это не в зачет, в Израиле, вы знаете? Это вы спрашиваете или просто вы всегда такой интонацией говорите? Герцог? Александр? Зерницкий? Да, Ицхак Герцог. Так вот, верите ли вы, что слово «президент» в переводе с латыни означает «сидящий выше всех»? Эй, Александр! Не молчите, все, ответ.
4: Выше? Нет, не верю. По-моему, не выше.
3: Значит, сделаем так. Если в следующий раз вы делаете такую паузу, я вас исключаю из игры. Даже не спрашиваю, хотите вы или нет, договорились или нет, исключаю. Итак, ваш ответ. Верите вы или нет?
4: Не верю.
3: Не верите. 1-0 в вашу пользу. А как переводится президент с латыни?
4: Ну, не выше.
3: Ну, а как вы думаете, как переводится?
4: Ну, не помню.
3: Босс. Или как?
4: Босс.
3: Президент с латыни переводится следующим образом. Сидящий впереди.
4: О.
3: Во главе, то есть. Ладно, 1-0 в вашу пользу. Идем дальше. Верите ли вы... Вы, кстати, к алкоголю относитесь позитивно или категорически отрицательно?
4: Дружим, периодически.
3: Хорошо. Вы когда-нибудь слышали название ликера Ягермейстер?
4: Да.
3: Верите ли вы, Александр, что ликер Ягермейстер называли шнапсом Геринга? Ваш ответ. Александр?
4: Да, Геринга.
3: Все. Я понял.
4: Я не знаю.
3: Мы заканчиваем игру, Александр, я извиняюсь. Так не бывает, ребята. Или мы договоримся, да или нет, или мы думаем и смотрим в свой сотовый телефон. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ваше имя?
0: Неля.
3: Очень приятно, Неля. Вы знаете правила игры?
0: Да нет, не очень. Не успела послушать.
3: В двух словах я вам скажу. Я все вопросы, которые задаю, я задаю вам в одном формате. Верите вы что? И вы должны сказать, да, верю, нет, не верю. Угу. Если вы начинаете думать, и время проходит больше минуты, я прекращаю игру. У вас есть считанные секунды на это. Итак, я сразу начну с вопроса, который только что задал Александру, который там думал очень долго. Вы как к спиртному относитесь? Я его тоже спрашивал, и вас. Вы отрицаете спиртное или можете иногда позволить компании?
0: Могу иногда позволить.
3: Прекрасно. Встречались с таким ликером Ягермейстер?
0: Да.
3: Верите ли вы, что ликер Ягермейстер называли шнапсом Геринга?
0: Да.
3: Почему вы верите?
0: Ну, нет у меня ответа.
3: Я, кстати,
0: он
3: знаете...
0: охотником был. Вот муж подсказывает, он был охотником.
3: Как зовут вашего мужа?
0: Виктор.
3: То есть это получается, Виктор это победитель, и он вам приносит первое очко. 1-0 в вашу пользу. 1-0 в вашу пользу. И я должен сказать, что действительно, в 1934 году был создан немецкий ликер, который в переводе означает «главный егерь». И его прозывали шнапсом Геринга. А Геринг в это время заведовал лесным хозяйством Третьего Рейха. Шикарная должность. Теперь так, предупредите вашего Виктора. Он имеет полное право подсказывать вам. Абсолютно, играйте вдвоем. Главное, не делайте пауз, пожалуйста.
0: Хорошо.
3: Переходим к вопросу номер два. 1-0 в вашу пользу. И на кону купон 150 шекелей. Мантис – это продукция, которую стоит покушать. Итак, верите ли вы, уважаемая Нелли и Виктор, что в единственном числе кроссовки – это кроссовок? Ответ – верите или нет?
0: Да.
3: Принимается.
0: Нет. А что? Нет, он говорит нет.
3: Так да или нет?
4: Я говорю нет.
3: Ребята, я обращаюсь к Виктору и к Нелли. Вот эта вот игра тоже может быть очень опасной с точки зрения прекращения игры. Итак, какой ответ вы принимаете, да или нет?
0: Нет.
3: Вы не верите, что в числе, в единственном числе кроссовки это кроссовок?
0: Нет.
3: Принято. Виктор, а зачем вы так мучили и терзали супругу, а?
0: Он за рулем.
3: Ладно.
0: Он за рулем и плохо слышит.
3: 2-0 в вашу пользу. Совершенно правильно сделали, что не поверили. В единственном числе кроссовки это кроссовка. Ну и теперь мы подходим к третьему и самому сложному вопросу. Хотя, может быть, он даже и не самый сложный вопрос. Я не знаю, потому что у вас там Виктор, он все знает. И я даже не знаю, как с вами теперь сыграть. Но на всякий случай я предупрежу и вас, и Виктора. Эта игра полна коварства. И там, где слышится сложно, может быть просто. И там, где слышится просто, может быть сложно. Поэтому учитывайте это и доверяйте только друг другу, как вот вы уже доверяете. Сколько вы вместе уже?
0: Ой, много. 44 года.
3: Ну, это много 44 года? Это просто молодежь сейчас скажет «Ло мамини», «Ло итахен». Такого быть не может. А на самом деле, как вам эти 44 года? Как 4? Ладно, ладно, ладно. Все, не допрашиваю. Все, молчу, молчу. Итак, вопрос номер три. Если дадите правильный ответ, вы выиграли. Не дадите правильный ответ, мы расстались. И если Виктор будет мне сейчас списывать свое молчание и паузы на управление автомобилем, расстанусь без сожаления.
4: Я остановился, сделал остановку.
3: О, хорошо, Витя, вас отлично слышно. Итак, играет против Первого радио Нелли и Виктор. Итак, вопрос следующий. Верите ли вы, Нелли и Виктор, что учебный год в Японии начинается с 1 апреля? Да или нет? Виктор?
4: Виктор, придется поверить.
3: Виктор верит. Нелли, вы верите Виктору или верите своему
0: внутреннему? Я ему доверяю.
3: Ну, я не сомневался в этом. Итак, Нелли и Виктор говорят о том, что они верят, что учебный год начинается с 1 апреля. Я вас предупреждал о коварстве в нашей игре?
0: Да, предупреждали, ну.
3: Ну, а как вы себе представляете, как вы себе представляете учебный год, который начинается 1 апреля?
4: Ну, в Японии все может быть.
3: А, только лишь поэтому, да? А если бы я спросил, например, допустим, в Зимбабве, вы бы сказали, ну, в Зимбабве все может быть, так?
4: А там вообще у них никогда не учатся.
3: А зря вы так, зря. Кстати, между прочим, вчера министр образования Афганистана сказал, что с сегодняшнего дня, с 10 августа, женщинам запрещено посещать учебные заведения. Женщины больше не будут учиться в Афганистане.
4: Дураков хватает.
3: Период цветения сакуры как раз, в принципе, начинается 1 апреля. И именно тогда начинается учебный год в Японии.
0: Ура!
3: 3-0! Совершенно верно. У них три семестра. Первый с апреля по июль. Занятия идут до 20 июля, потом летние каникулы. Второй триместр с сентября по декабрь. И третий с января по март. И завершается в конце марта, а с 1 апреля новый учебный год. Ребята, это чистая победа. Было непросто. Я знаю, со скрипом прорывались. Нелли, Виктор, поздравляю вас.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
3: Вы знаете, где находится Мантис? Куда ехать?
0: Нет.
3: Это Ришон Лицион, это промзон Рамат Ильягу, это улица Ицхак Бенци, 23. Обратите внимание на золотистые, хрустящие, горячие чебуреки.
0: Все. Хорошо.
3: Мы мысленно представились. Спасибо, Нелли и Виктор, за игру. Не кладите трубку.

0: Реклама.
1: Жаркое лето в Центеркар. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Жаркое лето в Центеркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центеркар Азур.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».
4: Белая карта.
5: Помогите мне, я хочу узнать все.
6: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
7: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
6: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
7: И он меня до сих пор любит?
5: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
8: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Как быстро пролетел первый музыкальный час картины «Маслом». Только что машина времени практически подвела нас к его завершению. 10 августа продолжается, 53 минуты 4-го. Должен сказать, что впереди, разумеется, реклама. Впереди у нас выпуск новостей. Его готовит для нас Марк Кричевский. А после этого час музыкальный, час картины «Маслом» номер 2. И я с вами продолжу. Что я должен сказать? В следующем музыкальном часе, во-первых, в 16:30 у нас будет рубрика «Минута добра». Я два слова о ней должен сказать прямо сейчас, потому что именно сейчас вы можете позвонить продюсеру нашей программы Дарье Достоевской и, не выходя в эфир, забронировать свое место в 16:30, чтобы в прямом эфире, когда мы вам дадим чисто вашу минуту, сказать слова благодарности, кому вы посчитаете нужным. Итак, для того, чтобы позвонить Дарье и забронировать свое место в 16:30, наберите номер телефона 07-52-891 и скажите спасибо тому или тем, кому вы хотите сказать, но, может быть, не знали, как бы они услышали, или, может быть, хотите закрепить свои слова благодарности, в том числе, чтобы их услышало не 10 человек, а 10 тысяч, скажем так, или 20 тысяч человек. Поэтому 07-52-891 можете позвонить. В 16:15 путешествие во времени. У нас будет немножечко ностальгии. Мы вернемся назад и услышим историю и саму песню, которая появилась там 10, 20, 30, 40 лет назад. Пока не скажу точно. И в 16:50, да, готовлю рубрику «Jive Time». Там сегодня для нас будет играть израильская джазовая музыкант. Потрясающая женщина, которая добилась очень многого. Анат Коэн. Мы ее послушаем и сделаем свои собственные выводы. Вот, в принципе, такой расклад у нас получается на следующий час. Ну, а я еще раз напомню о том, о чем говорил в самом начале. Уважаемые водители, не нарушайте предел установленной скорости. На особо опасных участках, где стоят знаки, ограничивающие скорость, двигайтесь именно с той скоростью, которая указана на знаке. Со вчерашнего числа полиция предупредила о том, что камеры переформатированы, и теперь погрешность только в 5 километров позволяет вам не получить штраф. Поэтому, если на знаке будет 70, вы будете ехать 76, это штраф. И совсем-совсем-совсем не маленький, включая в том числе и баллы, никудот так называемый. Переживаем мы за вас. Все, на этом я завершаю первый час. Реклама, много информации. Вернусь через несколько минут.
1: Картина «Маслом». Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама.
6: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
7: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
3: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
7: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.
1: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
8: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
1: Алина Дарк.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Германия поддержала план Трампа по Газе. Подробности через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Правительство Германии рассматривает план президента Трампа по сектору Газа как возможность добиться прогресса на пути к разоружению Хамаса, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Отвечая на пресс-конференции на вопрос об отказе премьер-министра Нетаньяху поддержать план, представитель МИДа также отметил, что определенные разногласия были вполне ожидаемы. При реализации столь сложного проекта было совершенно очевидно, что возникнет очень и очень много вопросов, остающихся без ответа, добавил он. Министерство обороны зафиксировало резкий рост на 63% числа случаев националистических преступлений со стороны еврейских поселенцев в Иудее и Самарии за первую половину 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. При этом органы безопасности классифицируют данные правонарушения как терроризм, сообщает сегодня государственная телерадиокомпания КАН. Согласно отчету, за первые 6 месяцев 2026 года было зарегистрировано 660 нападений поселенцев по сравнению с 405 инцидентами за тот же период 2025 года. Число нападений, направленных против израильских сил безопасности со стороны еврейских поселенцев, также выросло на 50%. За первую половину 2026 года было зафиксировано 45 таких нападений. Потери среди палестинских арабов в результате насилия со стороны поселенцев тоже резко возросли. За первое полугодие 140 арабов получили ранения, 6 были убиты, в то время как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 82 раненых и ни одного погибшего араба. Адвокат Шабтай Каташ, глава регионального совета Лода, который должен занять место депутата Кнессета Дана Илуза от партии Ликуд, в интервью сайту Сругим заявил, что призыву в армии должны подлежать все, кто не учится в ешивах. Каташ является хабадником, выступает за сочетание изучения Торы и военной службы. Как сформулировал сам Каташ, изучение Торы и служба в цели должны идти, дополняя друг друга и укрепляя народ Израиля. Назначение Мохсена Резаи секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана выглядит как шаг, направленный на централизацию управления войной и переговорами в руках верховного лидера и корпуса стражи исламской революции. Многие аналитики полагают, что это назначение призвано ограничить влияние президента Маасуда Пезешкияна, ослабить независимость министра иностранных дел Аббаса Аракчи и создать противовес спикеру парламента Мохаммеду Багиру Галибафу, который возглавляет контакты США и защищал достигнутое в июне соглашение о прекращении огня. Окружной суд Центрального округа в Лоде разрешил признать коллективным иск против компании «Анита», владеющей сетью кафе-мороженых «Голда». Истица, подавшая изначальную жалобу, требует с компании астрономическую сумму в 350 миллионов шекелей. Поводом для иска стало мороженое, которое продавалось маркировкой без сахара, хотя лабораторные анализы выявили в нем сахар в виде лактозы. Истица Соль Яркони утверждает, что мороженое, обозначенное как без сахара, содержало около 6,6 грамма лактозы на 100 граммов продукта. Лактоза – это естественный сахар, который содержится в молоке и молочных продуктах. К иску приложено экспертное заключение о возможном вреде такого мороженого для людей с диабетом. УЕФА, Азиатская конфедерация футбола и КОНКАФ, это Федерация футбола Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, выступили с совместным заявлением о плане президента ФИФА Джани Инфантино передать контроль над частью коммерческих прав мирового футбола в частные руки. Согласно документу, пытаясь реализовать свой план, Инфантино нарушил доверие, целенаправленно вводя в заблуждение. Федерации требуют проведения независимого расследования произошедшего, сообщает «Франс-24». Несколько дней назад ФИФА извинилась за план по приватизации международных турниров. Чиновники пообещали не допускать подобных ошибок в будущем. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи!

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добро пожаловать во второй музыкальный час «Картина маслом». Спасибо, что вы слушаете, и спасибо, что продолжаете находиться на нашей волне. В этом музыкальном часе, как я уже и говорил, буквально 15-20 минут назад, и повторю, ничего со мной не станет, совсем скоро у нас путешествие во времени, ностальгия, лет на 20 назад, 20, даже 4, кажется, года назад, мы... Нет, зачем? Я сейчас соврал. Это получается на 20, да, 20 несколько, с нескольким лет. Перенесемся назад. В середине часа у нас минута добра. Это минута, которую мы отдадим любому человеку, который позвонит, потому что он будет единственным. У нас нет никакой очереди, только один человек. Тот первый, кто позвонит в прямой эфир, получит минуту, когда все замолчат, а он один сможет сказать слова благодарности кому хочет. Да, и если вы хотите забронировать это место, не знаю, уже сделали это или нет, сейчас я просто не вижу Дарью, но вы можете позвонить 07-52-891 и сказать, что я бы хотел, чтобы мне дали возможность сказать спасибо. Так что 07-52-891. И сегодня у нас в 16.50 рубрика «Jive Time», первая на этой неделе. Я, пока шли новости и пока шла песня, читал и упивался новостью. Дайверы ныряли у берегов Великобритании, и они обнаружили бутылку пива «Гиннес». Употребление алкоголя чрезмерное, вредно для вашего здоровья. Но они обнаружили бутылку «Гиннес». Она провела под водой не 2 месяца и не 2 года. 162 года лежала бутылочка пива. Сейчас вы спросите, стоп, а когда же пиво «Гиннес»-то начали выпускать? А пиво «Гиннес»... Компания была основана в 1759-м, так что у нас есть все основания полагать, что реально. Ну и реальная находка. Находка сделана, когда исследовали судно в проливе Ла-Манш, разумеется, под водой. Сейчас пытаются понять, сохранилось ли содержимое, и можно ли будет, если оно сохранилось, восстановить рецепт напитка 19 века. На бутылке написано «Guinness Extra Stout London». Вот, ну и это, конечно, невероятно, слушайте. Это судно, которое они обследовали, затонуло в 19 веке, в 1864 году, недалеко от английского Дувра, судно столкнулось с другим парусником, а там было пиво «Гиннес». И вот его нашли. И если выйдет пиво с рецептом, который все-таки удастся разобрать по этому составу, который найден, ну, держитесь, любители темного пива. Так, все, об алкоголе пока достаточно. Давайте отправляться, нас скоро ждет рубрика «Ностальгия. Путешествие во времени». Ну, а прежде песня «Ангел моей мечты». Денис Клявер.

0: «Ангел моей мечты». Эту песню исполняет Денис Клявер. Вы, наверное, знаете, что Денис, он сын актера Ильи Олейникова, который играл в дуэте в «Городке» со Стояновым. Ну что ж, полетели.
1: Музыкальное путешествие во времени.
2: 2026.
1: Поехали.
0: Ну что ж, давайте сначала перенесемся на 24 года назад. Тогда было создано такое шоу или команда, поп-группа под названием Girls Aloud. В рамках определенного шоу, которое шло на телевидении на британском, были приглашены 5 девушек. Шерил, Надин Койл, Сара Хардинг, Никола Робертс и Кимберли Уолш. И надо сказать, что это был 2002 год. Самый первый их сингл, который они спели, «Sound of the Underground», стал настолько успешным, что продюсеры поняли, они попали в десятку. И, кстати, «Sound of the Underground» стал рождественским хитом тогда, в 2002 году, в Великобритании. Ну и про «Girls Aloud» можно сказать, что они стали одной из самых коммерчески успешных британских женских групп 21 века. 20 подряд синглов входили в десятку лучших в британском чарте синглов, занимали первые места, и 2 альбома у них занимали первые места. Колбасило девушек, надо сказать. Они, например, просуществовали 7 лет, потом распались. Вернее, даже не распались, а прекратили выступать. Потом в 2012-м они собрались вновь, год продержались и снова перестали выступать. А в 2023-м девочки, или уже женщины, скажем так, потому что прошло-то 20 лишних лет, они вернулись на сцену, и по настоящее время они выступают. Надо сказать, что они выступают теперь вчетвером, потому что Сара Хардинг умерла в возрасте 39 лет. Она была не только певицей в этой группе, она была моделью и актрисой. Она страдала от алкогольной зависимости, она находилась в депрессии, она не смогла прекратить употреблять алкоголь полностью, но в конечном итоге не это ее убило, у нее был диагностирован рак молочной железы, и он распространился уже на другие органы, и весной 2021 года, ей еще не было 40, она ушла из жизни. Поэтому Girls Aloud выступают сегодня вчетвером. Должен сказать, что выступают они по-прежнему очень хорошо. И сейчас мы перейдем к песне, которую будем слушать. Называется она «Что-то новенькое». «Something New». Это 22-й сингл этой группы. И тот, что я говорил, они в 2009-м разошлись, прекратили работу, а в 2012-м собрались, и вот как раз после 3-летнего перерыва у них появилась вот эта песня. Своего рода гимн возвращения на сцену. Это стал главный сингл. Они сделали сборник лучших песен «Ten», «Десятка» такая вот, и приурочили 10-летнему юбилею, и с этой песней ворвались во второй этап своего, скажем так, жизнедеятельности. Я сейчас вам представляю песню «Что-то новенькое», Girls Aloud.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Лакок.
2: Освежающий летний коктейль с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
3: Лакок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: В новом филиале Madone Money Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Madone Money. Мидхам или Коин 21. Напротив Академического колледжа.
3: Лякок.
2: Лякок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
3: Лякок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
0: Программа «Картина маслом».
7: Цените простые вещи.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
0: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
5: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я вот в нашей специальной рубрике уже внутри, называется она «Минута добра». И сейчас я не премену пригласить кого-то из радиослушателей позвонить в прямой эфир. Дарья принимает звонки на номер 07-5-2-8-9-1. Зря я говорю во множественном числе звонки. Звонок. Только один человек сможет дозвониться и выйти в эфир. Я замолчу. Все замолчат. Минута будет ваша. Здесь в этой ситуации главное только одно. Мы даем возможность сказать слова благодарности. Здесь мы не обсуждаем ничего. Мы не критикуем. Мы говорим только позитивные вещи. Слова благодарности. И никто вам не мешает. Вот давайте узнаем, кто нам позвонил. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Анжела, даю вам эту минуту, пожалуйста.
6: Я, как всегда, хочу опять сказать спасибо всем нашим солдатам и солдаткам, всем нашим резервистам, всем нашим полицейским. Благодаря им мы можем спать спокойно, работать и продолжать нашу жизнь. И спасибо ихним родителям и родственникам, которые их вырастили и которые их поддерживают. Всем им спасибо. Все?
5: Хорошо. Все так все. Я должен сказать, что это одна из важнейших благодарностей людям, которые служат в системе безопасности, которые защищают нас с вами, которые... Даже не знаем, мы не знаем об этом, но практически каждый день рискуют своей жизнью, своим здоровьем в таких ужасных местах, опасных, где, в общем-то, мы даже не представляем себе, можно находиться. Включая сектор Газа, включая Ливан и другие страны, в том числе, я уже не говорю про территорию Израиля. Хорошо, Анжела, а вы сами...
6: Да, и включая наших полицейских,
5: да,
6: наших пожарных, им тоже спасибо. Сейчас вот я еду по крыше, и страшный пожар.
5: Так.
6: Кто-то должен это тушить.
5: А сразу скажите нам географически, где вы находитесь? Где этот пожар? Что за дорога?
6: Ой, Нативат, какая дорога? Нативат...
7: Рахат.
5: А, Нативат, Рад. Рад, да?
6: Ну да, это на Рад дорога.
5: И там...
6: Да, говорит... С левой стороны страшный пожар.
7: 39-й километр.
5: Спасибо за подсказку. Значит, на 39-м километре дороги Рад-Нитивот пожар. Туда сейчас прибудут...
6: Это там где-то далеко. Я непонятно где. Просто я вижу отсюда этот пожар очень большой. Где он именно, я не могу сказать. Это не на Квише.
5: А, кстати, знаете, что там начинает строительство международного аэропорта? Где вы едете сейчас? Да, знаете, там будет третий аэропорт международный. В любом случае и полицейским, и пожарным, конечно же, всем...
6: И медикам.
5: И медикам. Да. Это правда.
6: Да.
5: И военным медикам, и гражданским медикам.
6: Конечно.
5: Замечательно.
6: Которые не знают, что такое праздники, шабаты, войну сидеть с детьми, должны выходить, потому что они должны работать. Потому что... Я сама медик, поэтому я это ощущаю. За этим довольна.
5: Да.
6: Что можно помогать.
5: Порой целыми сутками они работают, не возвращаются домой.
6: Да, врачи по 26 часов. Это правда.
5: Это очень тяжело.
6: Да. Так что им спасибо. Когда нам плохо, мы обращаемся к ним.
5: Это точно.
6: А когда им плохо, они продолжают работать. Потому что некем заменить. Поэтому всем им большое спасибо.
5: Ваши слова, я думаю, прибыли по адресу. Их услышали как минимум часть людей, которые занимаются безопасностью, медициной, пожарной службы. МАДА в том числе.
6: Конечно.
5: И Худа Цала, ребята, которые прибывают на место происшествия первыми.
6: И Зака,
5: к сожалению, да.
6: Да.
5: Анжела, благодарю вас и, видимо, вашего супруга, который рядом с вами.
6: Да. За он этот... за рулем, он подсказывает.
5: И очень точно подсказывал, да, поэтому я вам желаю благополучной дороги, не знаю, домой ли вы едете или куда, но спасибо вам за эти минуты.
6: Спасибо вам, и спасибо всем.
5: До свидания.
6: Кто нам помогает и кто нас спасает. Спасибо.
5: Да. Всего хорошего. Ну вот какой замечательный звонок, а? Супруги звонят и вроде бы говорят о государственных службах, а на самом деле говорят о своих детях, близких, родных, о наших родных. Маленькая страна, всех касается. Все имеют отношение к...

0: Голоса первого радио.
1: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фа-фа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше, на месяц. Полжизни занимается аранжировками песен, поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: Пристрастным вином.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет.
3: Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
11: Речные круизы по Европе с «Агротрипс» — это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с «Агротрипс». Телефон 052 70 70 724.
12: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
15: Центр-кар Азур.
14: Дыры Хашива 9.
3: Реклама.
1: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

Итак, добро пожаловать в рубрику «Jive Time». Музыкальный десерт готов. И я обещал вас познакомить с израильским джазовым музыкантом. Вернее, это она. Джазовый кларнетист, саксофонист и руководитель оркестра Анат Коэн. Она родилась в 1975-м в музыкальной семье и начала играть на кларнете в 12 лет в Диксиленд-оркестре консерватории города Яффо. В 16 лет она начала играть на тенор-саксофоне в биг-бенде этой же самой консерватории, а в 1991-м поступила в школу Елена, где специализировалась на джазе. 2 года она служила в израильской армии, в 95-м, после того, как она уволилась, она уехала в США и училась в музыкальном колледже Беркли. Затем она переехала в Нью-Йорк и в течение 10 лет гастролировала с Diva Jazz Orchestra, а также работала с бразильскими группами, такими как Хоро Ensemble, Samba, Jazz Quintet, Дудуки да Фонсеки, записывалась с израильскими музыкантами и выпустила свой дебютный альбом под названием Place and Time, который записала с участием ряда музыкантов. Он был выпущен в 2005-м. И надо сказать, что после этого было еще несколько альбомов, которые она выпускала в качестве лидера. То есть, когда ее сопровождают музыканты, ей подыгрывают, а основные партии играет она и играет их все на кларнете. Участвует в известных фестивалях джазовых, включая и Ньюпортский джазовый фестиваль, и Монреальский международный. В 2007-м ей вручили награду «Восходящая звезда» и «Кларнетист года» от Ассоциации джазовых журналистов США. А также она ежегодно становилась «Кларнетисткой года» и была удостоена звания «Мультисаксофонист года». Но, наверное, самое главное произошло.

наша с вами соотечественница. Да, сейчас она живет в США, руководит оркестром, но Анат Коэн израильтянка и, разумеется, еврейка. И мы с вами послушаем композицию, которая называется «Cry Me River». Она играет здесь партию на кларнете. Наслаждайтесь.

0: невероятное, замечательное владение кларнетом «Cry Me River». Это американская популярная песня «Пускай слезу», которая была написана еще в 1953-м Артуром Гамильтоном. И вот Анат Коэн сыграла ее так, как она ее слышит. Сама песня включена в зал славы премии Грэмми, а рубрика «Jive Time» на этом и завершается.
1: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты!

0: «Думаю о тебе» поет рыжий солист Simply Red. Шикарный Мик Хакнелл.
1: Программа «Картина маслом».
2: Не падайте духом.
0: У меня остается буквально 2 минуты для того, чтобы подвести итоги пребывания двухчасового в эфире на волне 89.1. Это была программа «Картина маслом». Музыкальный эфир, развлекательный. И завтра в 15 я к вам возвращаюсь. И напомню, что с 16 до 17 завтра мы с вами сыграем. И ох, какое задание мы сейчас разрабатываем. Здесь уже 7 человек над этим думает с самого утра. Завтра выходим с вами на сражение. Это код команды Зерницкого. Готовые модзи. Что загадаем, не скажу. Только завтра, примерно в 16.10, вы услышите. Ну, а сегодня, после моего эфира, произойдет следующее. Выпуск новостей выйдет в эфир. Он подготовлен Марком Кричевским. Далее Алина Дарк проведет музыкальный эфир. И двухчасовая будет программа, шестая передача. А вот в 19.00 в нашем эфире Марианна Беленькая. Да, по понедельникам в 19.00 она предоставляет нам возможность проникнуть в программу «Прямой ответ». И в данном случае гостем программы «Прямой ответ» станет израильский политик, израильский араб Афу Агбария. Он придет сюда в студию, и прямой эфир мы будем транслировать непосредственно на нашем канале в Ютьюбе. Почему я вам рекомендую в 19 часов послушать интервью, которое, в принципе, Марианна заглавила «Чего хотят израильские арабы в данном случае, в этот момент, в этом году, вот, и в преддверии выборов». Афу Агбария в гостях в 19.00, а в 20.00 мы ждем программу «Белая карта», в которой Кристина Кипнис и Лидия Топельберг отвечает на ваши вопросы, раскрывает достаточно важные, наболевшие темы с помощью карт Таро и звезд, потому что это астролог и таролог. Все, я на сегодня свою программу завершаю и напоминаю о том, что продолжайте двигаться за рулем автомобилей с разрешенной скоростью. Не совершайте опасных маневров, возвращайтесь домой, живите долго и счастливо. Спасибо.
1: Картина маслом. Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дерехашева 9.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Жаркое лето в Center Car.
8: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: Center Car Azur. Дерехашева 9.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
10: Пятницей, конечно. уже пятница!
11: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
10: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
11: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
12: «Савино утро».
3: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
13: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
3: Милан Левитин. Первому радио 25 лет. Новости.
14: Окружной суд Тель-Авива отклонил иск депутата Кнессет от партии Ликуд Эфа Абеда. Подробности через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Окружной суд Тель-Авива отклонил иск депутата Кнессет от партии Ликуд Эфа Абеда, поданный при поддержке премьер-министра Бенямина Нетаньяху с требованием отменить решение внутреннего трибунала партии. Этот трибунал ранее аннулировал итоги голосования Центрального комитета Ликуда, которое разрешало действующим и бывшим членам Кнессета, министрам и заместителям министров бороться на предстоящих 17 августа праймерис за места, зарезервированные для региональных округов. По сообщению 14-го телеканала, руководство Ликуда сейчас рассматривает возможность обжалования этого судебного решения в Высшем суде справедливости БАГАЦ. Правительство Германии рассматривает план президента Трампа по сектору Газа как возможность добиться прогресса на пути к разоружению Хамаса. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии, отвечая на пресс-конференции на вопрос об отказе премьер-министра Нетаньяху поддержать план. Представитель МИДа также отметил, что определенные разногласия были вполне ожидаемы. При реализации столь сложного проекта было совершенно очевидно, что возникнет очень и очень много вопросов, остающихся без ответа, добавил он. После того, как лидер партии «Демократы» Яир Голан объявил, что Энеф Цангаукер, мать освобожденного на заложника Матана, не будет представлена матери гарантированное место в предвыборном списке, Энеф написала в соцсети X. «Когда я встретилась с Голаном, мне было предложено гарантированное место в списке сразу после действующих депутатов Кнессета. Меня попросили держать это в секрете, мне много раз твердили, что слово есть слово, и наша договоренность остается в силе». Цангаукер пояснила, что именно по этой причине она не участвовала в партийных праймерис. «Я выполнила свою часть договоренности, Голан решил иначе, вот и вся история», — написала она. Министр иностранных дел Гедеон Саар предложил своему колумбийскому коллеге Омару Буле любую помощь, которую Израиль может предоставить в связи с землетрясением магнитудой в 7,4 балла по шкале Рихтера, произошедшим в Колумбии. В прошлом месяце Израиль уже направлял спасателю гуманитарную делегацию на 3 недели в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу. Гедеон Саар посещал Колумбию на прошлой неделе для участия в инаугурации нового президента страны, который заявил, что планирует возобновить стратегический альянс с государством Израиль, открыть посольство в Иерусалиме и защищать иудео-христианские принципы, лежащие в основе западной цивилизации. На 45-й трассе на участке между перекрестком Гевадзеева и Иерусалимом произошла авария с участием нескольких транспортных средств. Парамедики доставили в больницу Шаарей Цедек двух пострадавших, мужчину примерно 40 лет в тяжелом состоянии, еще одного мужчину, получившего легкие травмы. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Банк Израиля сообщает, что сегодня понедельник, 10 августа, валютные торги завершились снижением курса доллара США и повышением курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 2 шекеля 99,8 агары, курс евро 3 шекеля 46,5 агары. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM, а сейчас у всех пробка, а у нас гонят на 6-й. Передачи.
15: 26-я передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, начинается шестая передача, и с вами, как всегда, я, Алина Дарк. Вечер наступил, мы с вами движемся домой. Если вы едете на работу, сочувствую. Ну хотя чего уж там, если вы только приступаете к работе, наверняка вы проснулись, ну так, попозже сегодня. Ну, предположим, 12, ну может быть, в часочек где-то, да? Или что, вы тоже, если вам на вечер на работу, вы встаете в 5 утра, в 6 утра или типа того? Не знаю, не знаю и знать не хочу. Пусть это будет ваш секрет. Ну а сегодня будем делиться не секретами, а интересной информацией. Будем сегодня болтать, хорошо проводить время. Ну и, конечно же, сегодня в 18.30 услышим рубрику «Дикие домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животинках нас окружающих. Да, готовы приступать? Я надеюсь, что так. Прямо сейчас давайте послушаем парочку композиций. Для того мы здесь и собрались, чтобы под них ехать плавненько домой. Ну а о чем будем говорить, расскажу чуть-чуть попозже.

господи, какая занудная композиция. Ну, такие тоже имеют место быть. Может быть, кому-то она понравилась. Не будем спорить. Возможно, кто-то сейчас из вас находится за рулем, а возможно, кто-то только мечтает получить заветные пластиковые права. Вот вы когда-нибудь задумывались, через что приходится проходить людям в других уголках нашей планеты, чтобы сесть за управление автомобилем? Давайте вот сегодня автомобиль возьмем, не будем брать, например, мотоциклы. Хотя, может быть, их тоже затронем. Еще не знаю, я не придумала. Вы знаете, нам кажется привычной наша стандартная схема, говоря, что в Израиле безумно сложно сдать на права, но учитывая, сколько бывает дурачков на дороге, что-то так совершенно не кажется, не правда ли? Но, знаете ли, все-таки правила везде разные, и где-то вам буквально придется сражаться с ледяными стихиями и выходить из управляемого заноса под надзором строгого инструктора. В других же местах от вас потребуют идеального знания сотен сложнейших вопросов, где ошибка в одной детали стоит месяцев пересдач. А есть страны, где экзаменатора вообще заменили бесстрастные датчики и камеры, которые не простят вам даже лишний миллиметр отклонения от полосы. Но встречаются и противоположные крайности, когда весь ваш практический тест занимает от силы, ну, пару минут, а машинку вы водите буквально пальцем по столу вот так вот. И сегодня давайте отправимся в увлекательное путешествие по самым необычным, суровым, а порой абсолютно абсурдным автошколам мира. И узнаем, в какой стране кандидатов проверяют психиатры на склонность к агрессии за рулем, чтобы отсеять потенциальных дрочунов. Начнем мы, пожалуй, с Финляндии. Финская система подготовки водителей по праву считается одной из самых сложных, продуманных и бескомпромиссных во всем мире. Местные автоинспекторы абсолютно убеждены в том, что автомобиль является источником повышенной опасности, а любые капризы погоды не должны вызывать у водителя панику. Ну, в принципе, это и логично. Вспомните, какая у них там природа и как там ездить надо. Да, именно поэтому каждый будущий автовладелец обязан пройти через жесткую школу контраварийного вождения на специальных полигонах. Учеников вывозят на закрытые треки, которые обильно заливают водой и покрывают плотным слоем настоящего льда. Инструкторы заставляют кандидатов намеренно разгонять машину и входить в неуправляемый снос на скользком покрытии. И наставники доводят до автоматизма навыки экстренного торможения, правильного объезда неожиданно возникающих препятствий и стабилизации кузова. Кроме того, в обязательную программу подготовки входит глубокий блок по вождению в сумерках и абсолютно ночной тьме. Кандидатов учат правильно реагировать на ослепляющий свет встречных фар и вовремя замечать пешеходов или диких животных на обочине. И процесс обучения растягивается на несколько месяцев и разделен на несколько важных этапов. Если ученик совершает хотя бы одну грубую ошибку во время маневрирования на льду, то его немедленно отправляют на повторный курс. И только после того, как человек докажет способность удержать машину на зеркальной трассе, его допускают к финальному экзамену. И благодаря такой суровой тренировке финские водители демонстрируют ну просто какой-то феноменальный уровень безопасности даже в самом тяжелых зимних условиях. А если вы как бы все-таки из постсоветского пространства, то, скорее всего, вы водили зимой и знаете, каково это. Господи, сколько раз мне тоже занос уносило. Это просто слова не передать, когда гололед, коммунальные службы неохотно работают, и ты, в принципе, ничего не остается делать, кроме как вспоминать, как же там правильно выруливать. Так что вот так вот. А знаете, почему я решила такую тему сегодня взять? А потому что я сегодня раненько проснулась и слушала, о чем вы говорили с утра. А если что, напоминаю, что, по-моему, если не ошибаюсь, сегодня с утра в программе «Прогрев шоу» вы говорили, вот если бы вы стали Мештарой, вот прямо сейчас, вот представителем Мештары, вот полицейским получается, да, вот как, вот за что бы вы штрафовали? Я вот подумала, а там многие говорили люди как раз-таки про то, как ездят люди за рулем. Я не хочу вас сейчас привлекать, там, пишите, думайте. Если хотите, знаете, какой-то интересный факт о том, как получают права в других странах, или, может быть, у вас такой опыт был, ну, поделитесь им. Нет, так нет, ничего страшного, сама вам все расскажу.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
10: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
11: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
2: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
14: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
13: Светлана Карабут.
15: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

Ну что, продолжим наш сегодняшний разговор. Говорим о том, как же получить водительские права в разных странах мира. И сейчас не поверите, куда мы передвинемся. Во Вьетнам. Угу. Вспомнили эти видео, картинки вьетнамских дорог? Да, молодцы. И знаете, если вам казалось, что ваш собственный теоретический экзамен в автошколе был сложным, то подготовка во Вьетнаме заставит вас пересмотреть свои взгляды. И знаете ли, такие местные правила дорожного движения и специфическая логистика азиатских мегаполисов требуют от будущих водителей по-настоящему феноменальной памяти. Официальная база вопросов для теоретического тестирования насчитывает колоссальных 450 пунктов, которые кандидатам приходится зубрить буквально вот наизусть. Учитывая хаотичность и невероятную плотность движения на улицах, вопросы касаются самых нестандартных дорожных ситуаций. Кандидаты заучивают правила приоритета на перекрестках, которые буквально забиты сотнями скутеров и мелких грузовичков. И помимо стандартных знаков и разметки, экзаменуемые сдают тесты на пустое устройство автомобиля и оказанию первой медицинской помощи. Также обучающиеся проводят недели за изучением тонкостей безопасного маневрирования в бесконечной такой человеческой автомобильной массе. Допущенная ошибка в тесте стоит очень дорого, из-за чего пересдавать теоретический блок многим приходится по 3-4 раза. Ну, в принципе, нас в Израиле этим не удивишь, потому что знаем людей, которые могут сдавать по 18 раз на права и потом получают, такие, наконец-то я могу водить. Может, не стоит все-таки? Ну да ладно, давайте. Сейчас не углубляемся в это. И все-таки никаких послаблений во Вьетнаме или скидок за неопытность экзаменаторы не делают принципиально. Зато тот счастливец, который успешно преодолевает этот невероятный лабиринт из сотен сложных вопросов, получает высочайшую квалификацию. Ну, казалось бы, после такой теоретической закалки выезд на реальные вьетнамские улицы уже не кажется человеку каким-то абсолютно невыполнимым, но я ни за что. Хоть у меня права тьфу-тьфу-тьфу давно, но, знаете ли, во Вьетнаме я бы не стала рисковать. Вот вообще. Даже вспомните, как пешеходы, видели наверняка, как пешеходы пытаются перейти улицу во Вьетнаме, то никакого уступи пешеходу нету. Просто ты на свой страх и риск собьют, не собьют, переходишь. Хотя некоторые так в Израиле поступают, потому что переходят посреди дороги. Никогда так не делайте.

Ой, вот только не надо водителей прикидываться святыми. А ну рассказывайте, со скольки лет вы за рулем? Я уверена, что еще когда вы были маленькие, там вас сажали за руль, ну, как бы, понятное дело, на коленочки, да, и показывали, как крутить баранку. Ну, и, конечно, когда вы подрастали, наверняка вас папы, дедушки, братья, старшие, дяди, тети учили ездить. Ну, если нет, то что ж, не всем такой опыт дан, но для этого и существуют автошколы. Ну вот есть страна, в которой, в принципе, на этот все и расчет. Ведь во Франции подход к обучению начинающих автомобилистов опирается на колоссальный такой практический опыт, нарабатываемый еще до итоговых испытаний. Законодательство страны предлагает уникальную программу обучения, которая позволяет садиться за руль подросткам уже с 15-летнего возраста. И главное условие этой системы заключается в том, что до финального экзамена ученик обязан наездить огромную дистанцию. Будущий водитель должен преодолеть не менее 3000 километров под строгим контролем более опытного наставника. И все совершеннолетние поездки тщательно и подробно записываются в специальный официальный дневник вождения. И за этим там строго следят, вроде как говорят. И в этом документе фиксируются пройденные маршруты, время суток, уровень трафика, сложные погодные условия. И в роли сопровождающего лица обычно выступает один из родителей или старших родственников с безупречным стажем вождения. Ну, если вы дядя, который постоянно нарушает и нетрезвый, не дай бог, садится за руль, господи, то, конечно, вас никто так такому не допустит. Так вот, за период этого длительного марафона ученик успевает поводить машину в проливной дождь, в снегопад, в условиях ночной видимости. И кандидат наматывает сотни километров по узким сельским дорогам, крутым горным серпантинам и высокоскоростным магистралям. И в результате на итоговую проверку к строгому государственному инспектору приходит уже полностью сформировавшиеся, уверенные в себе водители. И для таких кандидатов движение по оживленным улицам больших городов не вызывает абсолютно никакого страха или стресса. Потому что, знаете, иногда так посмотришь на ученика, который едет перед тобой, думаешь, ладно, ты едешь 5 километров в час, ты просто тормоз отпустил, ты стоишь, зеленый горит уже 15 секунд, ты все еще стоишь, ладно, такое тоже бывает, ничего, не сигналь, ты тоже был учеником, ты тоже была учеником, Алина, спокойствие, только спокойствие. Но иногда нервы не выдерживают, когда они начинают откровенную дичь творить, а почему-то их инструктор их не останавливает. Ну да ладно, давайте продолжать. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Да. Шестая передача.
1: Белая карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Ля Кок
0: Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
4: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
4: Ля Кок.
0: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
4: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
10: Шестая передача.

Ясик пишет, в 15 лет я уже перевернулся на «Жигулях». Осторожнее надо быть, осторожнее. А вот вы знаете, что общего у Черногории и Никарагуа? Нет, а я расскажу. Проверка на психоз. Власти этих государств решили, что идеальное знание дорожных знаков и умение крутить руль – это далеко не все и не самое главное качество безопасного водителя. А теперь просто прислушайтесь и поверьте, если бы у нас такое было, было бы замечательно. Главным и самым опасным врагом на современных дорогах местное законодательство считает необузданные эмоции и вспышки неконтролируемой агрессии. Именно поэтому перед тем, как хотя бы просто сесть в учебный автомобиль, любой кандидат направляется на обязательный прием к психиатру. Будущему водителю предлагается пройти внушительный и крайне детальный психологический тест, состоящий из 8 полноценных страниц. И опытные врачи тщательно оценивают общий уровень импульсивности человека, его стрессоустойчивости и склонности к неоправданному риску. Специальные вопросы и практические задачи помогают выявить скрытую психологическую склонность к так называемой «дорожной ярости». Если вы выйдете сейчас на улицу, поверьте, вы ее встретите за ближайшие 15 минут как минимум несколько раз. Так вот, если составленный психологический портрет показывает, что человек легко выходит из себя или склонен к конфликтам, права ему не выдадут ни при каких обстоятельствах. Врачебная комиссия выдает жесткое отказное заключение, которое практически невозможно оспорить в судебном порядке. И данный подход позволяет эффективно отсеивать потенциально опасных и неуравновешенных участников движения еще до выезда на дорогу. И местные жители отмечают, что благодаря этой процедуре уровень хамства на дорогах удалось снизить в разы. В итоге до реального управления машины допускают только максимально уравновешенные и эмоционально стабильные граждане. Я так бы хотела, чтобы подобное ввели в Израиле. Слушайте, это ж просто кайф был бы. Хотя ладно, все равно есть лазейка. Вы же знаете прекрасно, что некоторые люди, у которых нет прав, просто покупают какие-нибудь электросамокаты, велосипеды, электробайки, бизнес.

написали мне очень прикольное сообщение, хочу поделиться им с вами. Как гласит народная мудрость, если вы едете в машине и не материтесь, то вы точно не за рулем. А ведь и правда, знаете, я всегда стараюсь так, Алина, спокойствие, только спокойствие. Да куда ты? И что-нибудь, какое-нибудь крепкое словцо, да может из меня вылететь. А интересно, кстати, на каком языке у вас вылетают крепкие словца? Ну

Что ж, ладно, будем завершать первый час шестой передачи на волне первого радио и переходить во второй. На сегодня он будет завершающим. Напоминаю, сегодня вас ожидает с 7 до 8 программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а потом после этого «Белая карта». Конечно же, будут звезды в эфире. Или о звездах говорить. Я не знаю, что там, короче, происходит. Ладно, знаю. Я как раз под это еду домой. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. Сегодня мы с вами обсуждаем, какие же интересные правила сдачи экзамена на права есть в разных странах. А если вы сдавали каким-то интересным образом, поделитесь им на нашем WhatsApp 054-2070-800. Может быть, был какой-то конфьюз, или что-то вам удалось, не удалось, из какой общей разы сдали, а?

0: шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
6: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
7: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
8: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
7: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
9: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
10: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
11: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
12: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
13: 03-94-94-88-8.
11: Год без забот.
14: Реклама.
15: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
16: Работаем в субботу.
17: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23.
18: А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
19: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
20: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
21: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
14: Реклама.
22: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
23: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
24: Однозначно.
23: Так и будем теперь называться.
22: Кристина Кипнис.
25: Первому радио 25 лет.
26: Первое радио. Новости.
27: Президент Ирана рассказал о состоявшейся 7-часовой беседе с мадштабой Хаменеи. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о встрече с верховным лидером Исламской Республики Маджтабой Хаменеи, состоявшейся в конце июля. По данным иранских государственных СМИ, стороны обсудили военные и экономические вопросы, включая распределение ресурсов, валютное регулирование, энергетику и внешние экономические связи. Пезешкиан также передал призыв Хаменеи сохранять внутреннее единство на фоне попыток внешних противников, как утверждают в Тегеране, усилить раскол в иранском обществе. Правительство Германии рассматривает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа как возможность добиться прогресса на пути к разоружению Хамаса, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Отвечая на пресс-конференции на вопрос об отказе премьер-министра Бениамина Нетаньяху поддержать план, представитель МИДа Германии также отметил, что определенные разногласия были вполне ожидаемы. При реализации столь сложного проекта было совершенно очевидно, что возникнет очень и очень много вопросов, остающихся без ответа, добавил министр. К другим новостям. Окружной суд Тель-Авива отклонил иск депутата Кнессета от партии Ликуд Афефа Абеда, поданный при поддержке премьер-министра Бениамина Нетаньяху с требованием отменить решение внутреннего трибунала партии. Этот трибунал ранее аннулировал итоги голосования Центрального комитета Ликуда, которое разрешало действующим и бывшим членам Кнессета, министрам и заместителям министров бороться на предстоящих 17 августа праймерис за места, зарезервированные для региональных округов. По сообщению 14-го канала, руководство Ликуда сейчас рассматривает возможность обжалования этого судебного решения в Высшем суде справедливости. На протяжении десятилетий зарезервированные региональные места в списке Ликуда предназначались исключительно для новых кандидатов, не являющихся депутатами Кнессета. Это правило служило инструментом обновления партийных рядов, предоставляя новым фигурам реальный шанс попасть в парламент. Однако на фоне плохих социологических опросов, которые стабильно порочат Ликуду на общенациональных выборах 27 октября, лишь около 22-24 мест в Кнессете, Нетаньяху добивался от Центрального комитета одобрения поправки, которая позволила бы действующим и бывшим законодателям, министрам и замминистрам претендовать на эти окружные слоты. Тем временем лидер партии Зиуд Моше Фейглин в интервью радиостанции «Галей Исраэль» заявил о готовности участвовать в выборах единым списком с Бецалилем Смотричем, Итамаром Бен-Гвиром и Офером Винтером. По оценке Фейглина, объединение Зиуд с партией Цианут Датит может получить не менее 10 мандатов. Стоит отметить, что ранее Бецалель Смотрич ушел от ответа на вопрос журналистов о возможности создания общего предвыборного списка с другими правыми партиями. После того, как лидер партии «Демократим» Яир Голан объявил, что Эйнаф Цингаукер, мать освобожденного заложника Матана, не будет получено место, гарантированное в предвыборном списке, Инаф написала в соцсети X. «Когда я встретилась с Голаном, мне было предложено гарантированное место в списке. Сразу после действующих депутатов Кнессета меня попросили держать это в секрете. Мне много раз твердили, что слово есть слово, и наша договоренность останется в силе». Цингаукер пояснила, что именно по этой причине она не участвовала в партийных праймерис. «Я выполнила свою часть договоренности, Голан решил иначе». Вот и вся история, заявила Эйнаф Цингаукер. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар предложил своему колумбийскому коллеге Амару Буле любую помощь, которую Израиль может предоставить в связи с землетрясением магнитудой 7,4 балла, произошедшим в Колумбии. В минувшем месяце, напомню, Израиль уже направлял спасательную гуманитарную делегацию на 3 недели в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу. Гедеон Саар посещал Колумбию на минувшей неделе для участия в инаугурации нового президента страны, который заявил, что планирует возобновить стратегический альянс с государством Израиль, открыть посольство в Иерусалиме и защищать иудео-христианские принципы, лежащие в основе западной цивилизации. Высший совет по планированию гражданской администрации Иудеи и Самарии на следующей неделе рассмотрит проекты строительства нескольких тысяч единиц жилья в еврейских поселениях. Новые проекты призваны обеспечить потребности растущего населения существующих общин. Ожидается, что решение вызовет международную критику. Противники поселенческого строительства утверждают, что оно осложняет перспективы мирного урегулирования и противоречит международному праву. Израиль, в свою очередь, не согласен с такой трактовкой правового статуса поселений. Ну а теперь о погоде. Завтра ожидается небольшое повышение температуры воздуха. В Иерусалиме ночью ожидается 25 градусов и днем 34. В Тель-Авиве 24-34. В Хайфе 24-31. В Бершеве 26-39. И в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: have you.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю шестую передачу. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Ну а если вы только присоединились, расскажу немножечко, о чем мы сегодня сидим и болтаем, а говорим о том, как же можно получить водительское удостоверение в разных странах мира. Потому что у каждого свой опыт, свои правила, свои требования. Но вот получила я суперинтересное сообщение, написала нам радиослушатель Риглас Балс. Давайте почитаем, что же он рассказывает. Добрый вечер. Впервые сел самостоятельно за руль ВАЗ-2101. Я просто не знаю, как это правильно произносится, но в народе, по-моему, называют копейка, правильно? Так вот, он говорит, что сел за руль в 5 лет. Папа дал по гаражным кооперативам проехать. В 7 лет ездил свободно за рулем в первом классе, за пятерку в школе 1 километр, за четверку – ничего, за тройку – минус километр с накопленного, а за двойку – карантин на 2 недели. Во втором классе я уже был круглым отличником. Ну еще бы, такая мотивация, не правда ли? В 15 лет, конечно же, с папой рядом и с буквой «У» доехал из Риги до Одессы и обратно. А спустя год – Румыния, Болгария, обратно. Любовь к машинам была настолько сильна, что на сегодняшний день имею небольшую коллекцию старого советского автопрома. И сейчас он будет перечислять, а я постараюсь правильно называть-то, я уверена, что это будет неправильно. Итак, «Жигули», «Москвичи», «Волга» и две «Вольво» 74 и 72 года. Все на ходу, в девственном состоянии. Да, еще есть мопед «Рига» 26 «Мокик» вы написали. Я не знаю, что это такое. Приходите посмотреть. Ну, слушайте, это у вас где-то гараж, значит, должен быть какой-то, правильно я понимаю? Не, то, что у вас есть коллекция, я прекрасно помню, потому что мы с вами давно общаемся уже периодически сообщениями. Большое вам спасибо за ваше сообщение. Ну, а мы продолжим. Я хочу рассказать про следующую страну, и это Китай. И там, в современном Китае, человеческий фактор из практического экзамена на получение водительских прав был исключен полностью ради максимальной объективности. Сев на водительское кресло, вы не увидите рядом с собой строгого, уставшего или предвзятого экзаменатора с планшетом. Весь учебный автомобиль буквально от бампера до крыши и дальше напичкан высокоточными датчиками, камерами, спутниковыми системами. Короче, всем-всем-всем, ну, как вы можете представить. Вот вы находитесь в салоне в полном одиночестве, а все указания по маршруту и упражнения дает бесстрастный женский голос автоинформатора. Надеюсь, у них поприятней. Любое максимальное отклонение от заданного курса, случайный наезд на линию разметки или же задержка при трогании фиксируется мгновенно. Компьютерная система рассчитывает штрафные баллы в режиме реального времени и моментально отправляет данные в центральный сервер. С одной стороны, такой технологичный подход полностью исключает любые проявления коррупции, плата или петли, или личные неприятности проверяющего. С другой же стороны, у электронного разума нет никакого сочувствия, поэтому за честь случайную или незначительную ошибку по-человечески он не сможет. Кандидатам приходится оттачивать каждое движение до автоматизма, чтобы машина не зафиксировала ни единого лишнего сантиметра отклонения. Провал на таком экзамене происходит при малейшей огрешности, что заставляет учеников проводить на полигонах долгие месяцы. Вот так-то. А вы бы хотели подобным образом сдавать на права или нет?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Ля Кок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
8: Ля Кок.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Жаркое лето в Центр-кар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
0: Центр-кар Азур.
10: Дерых Ашива 9.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать 3 детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинается с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
12: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
11: Анна Родина.
13: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
14: Шестая передача продолжается. Сегодня мы узнаем, как же можно получить права в разных странах мира. И сейчас придержите свои тапки и дослушайте сначала до конца. Потому что вы скажете: «Алина, такого нету!» Но такое было. История получения водительских удостоверений в Египте. Вам знакома эта история? Нет? Тогда расскажу. Ведь она долгое время являлась популярным поводом для шуток среди путешественников со всего мира. А в прошлые годы, если хотите, загуглите сами, практические тесты в этой стране можно было смело назвать самым коротким, простым и формальным на всей планете. А все требования к кандидату сводились к тому, чтобы завести двигатель и аккуратно проехать по прямой линии ровно 6 метров вперед. После этого от человека требовалось остановиться, включить заднюю передачу и сдать те же самые 6 метров назад. Если мотор автомобиля не заглох во время движения, а машина не сбила расставленные пластиковые конусы, практика засчитывалась. Никаких выездов на плотный городской поток, параллельных парковок, заездов, крутой подъем. Вообще ничего не требовалось вообще. Считалось, что если человек способен заставить автомобиль двигаться по прямой, то остальным навыкам он обучится самостоятельно. Ну и, естественно, в последние годы законодательство Египта изменилось. Но эта легендарная 6-метровка навсегда вошла в историю, и многие туристы до сих пор с улыбкой вспоминают историю о том, как права получались буквально за 5 минут. Естественно, сейчас, как бы по правилам египетского МВД, получение обычных водительских прав включает устный, теоретический, практический экзамен, все как надо. Трогание движения по прямой так и осталось. Разворот, обычная экстренная остановка. Ну, короче, все есть уже. Но до сих пор рассказывают люди, что если вы сдаете в каких-то местах других, как бы не в Каире, да, то там все намного проще. И туда еще не все, как бы, новшества вошли. Поэтому, если что, сдать там до сих пор вроде как очень просто. Да я уверена, что взятки там берут просто так. Так вот, да, мы с вами продолжаем этот вечер. Вот такие у нас с вами соседи. Ну, что поделаешь.

0: Ну а сейчас мы передвигаемся в Норвегию. Их система обучения водителей максимально нацелена на безопасность в тяжелых климатических условиях. И глубокое уважение к окружающей среде там тоже присутствует. Ну, они, в принципе, чем-то похожи на Афина в этом плане. Из-за уникального рельефа страны и огромного количества горных дорог обязательной частью программы является вождение по узким серпантинам. Инструкторы подробно учат будущих водителей правильно тормозить двигателем на затяжных спусках, чтобы предотвратить перегрев тормозных дисков. Учеников тренируют грамотно и безопасно разъезжаться со встречным транспортом на крайне узких участках горных трасс. Кроме того, норвежские инспекторы придирчиво оценивают так называемое экологичное вождение или эко-драйвинг во время всего испытания. Экзаменатор внимательно следит за тем, насколько плавно кандидат переключает передачи и избегает ли он резко повышения оборотов двигателя. Ученик должен продемонстрировать умение эффективно прогнозировать дорожную обстановку, чтобы минимизировать лишнее торможение и разгона. Если вы доводите машину, если вы ее слишком агрессивно водите или нерационально рассуждаете, то экзамены вам просто не засчитают. Вот так-то. Но все равно, пока мой любимый пункт из всего, о чем мы сегодня говорили, было о том, что проверить психологическое, психическое состояние человека, чтобы агрессивных не пускать за руль. А у вас пока какой самый любимый пункт? Думайте. Ну, а точнее, зачем думать? Давайте лучше слушать. А слушать мы сейчас будем рубрику «Дикий и домашний» от Кристины Кипнис. Интересно, о ком она сегодня нам расскажет? О какой животинке? Готовы? Давайте узнавать вместе.
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир белок. Белки – это небольшие млекопитающие из семейства грызунов. К нему относятся, кстати, не только привычные пушистые белочки, но и бурундуки, сурки, суслики и луговые собачки. Они живут почти по всему миру и играют важную роль восстановления лесов.
3: Белочка орешки собирает, на зиму орешки запасает.
2: Белки невольно высаживают леса. Они часто забывают часть спрятанных орехов и семян, которые позже прорастают. Они умеют обманывать. Если белка замечает, что за ней наблюдают, она может сделать вид, будто закапывает орех, а на самом деле унести его в другое место. Белки едят не только орехи. В их рацион могут входить грибы, насекомые, птичьи яйца, лягушки и даже мелкие позвоночные.
4: Я питаюсь каждый день. Каждый день есть еду, совсем не лень. Есть еду, совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду.
2: Перед прыжком белка оценивает расстояние, толщину ветки, ее гибкость и даже собственный вес. Хвост – это целый язык. Его движениями белка предупреждает об опасности, выражает агрессию, передает сородичам информацию о хищнике.

0: Белки различают угрозы. Некоторые виды используют разные сигналы тревоги для хищников, нападающих с земли и с воздуха. Летяги на самом деле не летают, они планируют благодаря кожной перепонке между лапами. Некоторые гигантские летяги способны преодолеть в воздухе около 75 метров. Белки помогают распространять грибы, поедая подземные грибы и трюфеля. Они разносят их споры по лесу, почти как маленькие пушистые садовники. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. Реклама.
7: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
8: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Маданей Мания, Митхам Эликоин, 21, напротив Академического колледжа.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Шестая передача.

0: Ну что ж, вечер продолжается, и сегодня мы с вами говорим на тему, как же получить водительское удостоверение в разных странах мира. Кому-то просто, кому-то сложно это сделать, но в этот раз мы отправляемся в Великобританию. А британский практический экзамен по вождению давно заслужил репутацию одного из самых бескомпромиссных и строгих на территории всей Европы. Слушайте, на самом деле испытания начинают прямо на парковке автошколы с обязательной крайне жесткой проверки остроты зрения будущего водителя. Во-первых, до этого делается проверка. А во-вторых, именно вот сейчас, когда хотят сдать, инспектор просит кандидата прочитать номерной знак стоящего неподалеку автомобиля на расстоянии ровно 20 метров. Если человек не способен справиться с этим простым заданием, экзамен немедленно завершается, даже не успев толком начаться. Поэтому, если вы носите очки, обязательно сдавать в очках, в линзах, в чем угодно. Ну, в принципе, это не удивить, этим не удивить жителя Израиля, потому что у нас тоже нужна проверка зрения.
1: Вот, например, я всегда в очках, либо же с линзами обязательно езжу. Иначе, ну а зачем мне на дорогу выезжать? Я же ничего не увижу.
0: Так вот, в Великобританию возвращаемся. Во время самой поездки около 20 минут отводится под так называемый раздел, который называется «Самостоятельное вождение», когда экзаменатор просто молчит. Водителю либо заранее дают конечную точку на навигаторе, либо просят ориентироваться исключительно по знакам, дорожным указателям. И это отлично проверяет способность человека принимать быстрые и правильные решения в реальном трафике без подсказок со стороны. Вот так-то.

ТикТок в последнее время перешла на вот такие вот песни. У меня звучат как раз Quest Pistols, у меня звучат BTS. Слушайте, а почему бы нам как раз-таки на композиции BTS и не завершить этот эфир? Так, пожалуй, и сделаем. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра, ведь далее вас ждет программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой, а после этого с 8 до 9 уже будет программа «Белая карта». Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Услышимся на волнах Первого радио. Всем пока-пока.

0: шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Лакок. Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
8: Лакок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хазамер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
11: Вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
10: Андрей Ежов.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: США выводят самолеты-заправщики из аэропорта Бен-Гурион. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации N12, США продолжают выводить самолеты-заправщики из аэропорта Бен-Гурион. По данным телеканала, их число приближается к 20, уровню предшествовавшему последнему обострению конфликта с Ираном. Американские военные самолеты, напомню, занимали значительную часть стоянок и затрудняли работу гражданской авиации. В июле Израиль и США договорились оставить в Бен-Гурионе не более 20 заправщиков, переведя остальные на военные базы. Реализация договоренности была отложена из-за нового витка противостояния с Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о встрече с верховным лидером Исламской Республики Муджтабой Хаменеи, состоявшейся в конце июля. По данным иранских государственных СМИ, стороны обсудили военные и экономические вопросы, включая распределение ресурсов, валютное урегулирование, энергетику и внешнеэкономические связи. Пезешкиан также передал призыв Хаменеи сохранять внутреннее единство на фоне попыток внешних противников, как утверждают в Тегеране, усилить раскол в иранском обществе. Правительство Германии рассматривает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа как возможности добиться прогресса на пути к разоружению Хамаса, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Отвечая на пресс-конференции на вопрос об отказе премьер-министра Бениамина Нетаньяху поддержать план, представитель МИДа Германии отметил, что определенные разногласия были вполне ожидаемы. При реализации столь сложного проекта было совершенно очевидно, что возникнет очень и очень много вопросов, остающихся без ответа, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. К другим новостям. Лидер партии Зиуд Моше Фейглин в интервью радиостанции «Гале Исраэль» заявил о готовности участвовать в выборах единым списком с Бецалелем Смотричем, Итамаром Бен-Гвиром и Офером Винтером. По оценке Фейглин, объединение Зиута с партией Цанут Датит может получить не менее 10 мандатов. Стоит отметить, что ранее Бецалель Смотрич ушел от ответа на вопрос журналистов о возможности создания общего предвыборного списка с другими правыми партиями. Не менее 25 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла, произошедшего сегодня утром на западе Колумбии. Эпицентр находился возле Сан-Хосе-дель-Пальмара в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались во многих районах страны, включая Боготу, Кали, Перейру, Манисалес. Наиболее серьезно пострадали западные регионы. В Кали повреждены и разрушены десятки зданий. Под завалами остаются люди. Разрушения также зафиксированы в Перейре, Кибдо и Манисалесе, где частично обрушилась башня кафедрального собора. Работа 6 региональных аэропортов временно приостановлена. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может возрасти. Министр иностранных дел нашей страны Гидеон Саар предложил своему колумбийскому коллеге любую помощь, которую Израиль может предоставить в связи с землетрясением, произошедшим в Колумбии. Ну а теперь о погоде. Завтра ожидается небольшое повышение температуры воздуха. В Иерусалиме 25 градусов ночью, 34 днем. В Тель-Авиве 24-34. В Хайфе 24-31. В Бершеве 26-39. И в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее в эфире прямой ответ с Марьяной Беленькой.
7: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
0: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Я также напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям, когда передача «Как сегодня» идет в прямом эфире. Для этого нужно писать в чат передачи на Ютубе, YouTube-канал Первого радио, и я буду ждать ваши вопросы. А с нами сегодня в гостях доктор Афо Агбария, врач и бывший депутат Кнессета от партии Хадаш, самой старой из ныне действующих в Кнессете арабских партий. Здравствуйте, доктор.
15: Здравствуйте, Марьяна.
0: Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я сразу скажу, что тема для нас необычная. Мы очень редко обсуждаем ситуацию в арабской общине, но мне кажется очень важным поговорить про это, особенно накануне выборов в Израиле, когда от того, как будут действовать арабские граждане Израиля, зависит, в общем-то, судьба всей страны и о том, какой будет расклад политических сил. И конечно, нам интересно, что вообще происходит в общине, как живет община, потому что, мне кажется, на русской улице об этом знают очень мало, ну или, по крайней мере, недостаточно. Хотел бы я начать с разговора о вас, чтобы познакомить наших зрителей и слушателей с вами, чтобы они поняли, почему мы именно с вами разговариваем. Вы учились в бывшем Советском Союзе, я так понимаю, в Ленинграде, и именно там вы учили русский язык, который сохраняете прекрасно до сих пор.
15: Правильно, я учился в Первом медицинском институте в Ленинграде. Я начал учебу в 68 году и закончил в 75 году. Так что те годы были другие совершенно, чем эти. И вот столько лет я работал врачом, и потом, ну, конечно, и политическая деятельность. И я хочу только подчеркнуть, что я первым врачом в нашей деревне тогда же, это Ум-эль-Фахим, первый врач, и сделано был в Советском Союзе.
0: То есть, подождите, до вас в Умальфахме не было врачей? Или не было врачей, родились в Умальфахме?
15: Не было врачей, рожденных в Умальфахме. Были врачи, которые приехали там из других мест, евреи, которые работали. Из них даже часть, которые были из Советского Союза, что приехали в 70-х годов, работали в Купат-Хулим. А из рожденных в Умальфахме я первый.
0: Вообще, это очень трудно сегодня представить, что Умальфахм давно не деревня, я так понимаю, у него статус города и очень немаленького города.
15: Правильно, теперь уже статус города, где-то 60 тысяч населения. Тогда было, конечно, намного меньше, и я помню еще, когда я уехал в Советском Союзе, еще электричества в Умальфахме не было, это в 68 году. И только в 70 году Умальфахм присоединили к электричеству. Так что многие мои однокурсники тогда, когда я говорил, что я приехал из такой деревни, что нет электричества, они, часть из них не поверили, часть из них удивлялись, почему до сих пор есть такие места, и особенно в Израиле, что нет электричества до такого времени.
0: А вот ваш русский язык прекрасный до сих пор. Я так понимаю, это благодаря семье. Ваша жена из Украины, если не обманывает Википедия.
15: Это правильно. Это я, конечно, познакомился с моей женой в институте. Она тоже училась в институт. Она из Кривого Рога. Смотри, какой совпадение. Кривой Рог. Что вам напоминает Кривой Рог?
0: Расскажите нашим
15: зрителям. Кто из Кривого Рога?
0: Кто?
15: Зеленский.
0: Зеленский, да. Кстати, у меня будет вопрос, связанный с Зеленским.
15: Я с ней познакомился. Она училась на стомат-факультет. И я учился на лечебном факультете. И в 75-м году, когда я закончил институт, мы поженились. И я приехал немножко раньше ее, а потом она приехала. И вот с тех пор у нас трое детей, и все русские тоже говорят по-русски. И в основном у нас в доме такая обстановка более такая, действительно осталась, сохранилась, как русские обычаи, советские обычаи, то есть то, что мы оттуда привезли.
0: А раз вы уже упомянули президента Зеленского, я спрошу ваше личное отношение к войне в Украине. Объясню, почему спрашиваю. Очень много моих знакомых, представителей арабской общины Израиля, и, кстати, не только арабской общины Израиля, но и в других арабских странах, особенно те, кто учились в Советском Союзе, у них большая ностальгия по СССР. Они поддерживают Россию, считаю ее правопреемницей СССР. И, в общем-то, достаточно негативно относится к Украине. Насколько я знаю, что партия Хадаша, ну, вы тогда уже не были депутатом, но она бойкотировала выступление президента Зеленского в Кнессете. Как вы к этому относитесь?
15: Во-первых, Хадаш – это новая, а в основном это была компартия Израиля. А до Компартии Израиля это была Компартия Палестина. Коммунистическая партия существует на этой земле с 1919 года. Сначала были в основном евреи, которые приехали из Советского Союза в 1919 году. Они жили здесь. И потом уже присоединились арабское население. И вот это... То есть, как возродилась коммунистическая партия, а потом Хадаш в Израиль и на политике Израиля. Мы относимся, конечно, к ностальгии, большой ностальгии к Советскому Союзу, к советским людям, на всех ее компонентов, и которые ее составляют. Очень были хорошие времена тогда. Мы не знали, кто там был русский, кто украинец, кто еврей, кто не такой, кто такой. Не было вот это расизма или вот сказали, кто такой. И поэтому у нас вот такая ностальгия к этому, что мы знаем, что и украинцы, и белорусы, и Россия. Это все славянские народы, которые жили очень мирно и очень хорошо. И то, что сейчас вот это правительство в Киеве, она выбрала присоединить НАТО и Европа против славянского общества, против России, против Белоруссии и в том числе против Украины. И поэтому мы на стороне России.
0: То есть Россию вы в агрессии не обвиняете?
15: Нет. Я не думаю, что Россия этот агрессор. Мы помним, что было до этого, когда вот это правительство Киева, как она истребила людей в Донецке, в Луганске, в эти места тысячами. И они хотели привести НАТО на ворота России. Это ни одно государство в мире не может себе позволить, чтобы кто-то принес и кто-то дал возможности своим врагам, чтобы они были на их ворота, чтобы они так контролировали внутри этой страны. И мы знаем исторически, Европа не любит Россию, Европа очень хочет расчленять Россию. И вообще она не хочет, чтобы она существовала. Еще со времен Наполеона и доходя до времена Гитлера. И мы помним, что Гитлер и кто с ним участвовал, и сообщники его против Советского Союза и против советских народов. И поэтому я думаю, что они правы, они не должны дать этому НАТО и вот эти, которые до сих пор они враждают с Россией, чтобы они были у них у себя дома. Они не любят не только русские, они не любят и украинцев, они не любят, и не белорусы, и все. Поэтому я думаю, что украинцы просто, они жертвы Запада, они жертвы России.
0: Окей, я услышала позицию, и я думаю, наши зрители слушали тоже, услышали. Спорить не буду, потому что, в принципе, считаю, что каждый остается при своем мнении, но мне важно, чтобы позиция была прояснена. Тогда давайте перейдем к нашим израильским делам, то, что происходит на Арабской улице. Но хотела немножко с вашей биографией закончить. Вы были депутатом Кнесета с 2009 по 2015 год. Почему вы не стали больше баллотироваться? Почему вы ушли из Кнесета? И до сих пор ли вы связаны с партией Хадаш? Или это вся политика уже в прошлом?
15: Нет, я до сих пор связан. Я родился в доме, который мой отец тоже был коммунистом. И я вырос и в этой пионерской организации, а потом молодежной организации, а потом в партии. И через партию, через организацию дружбы с Советским Союзом я поехал в Советский Союз учиться на врача. И поэтому я в одно время думал, что действительно надо поддержать нашу партию. И тогда уже согласился на то, чтобы идти и работать и в этом в Кнессете. И я в основном занимался медицинскими делами, и так, чтобы хотя бы можно было что-то сделать для арабского сектора. Я, когда вам говорю, что вот, например, до 71 года не было электричества, что до сих пор нет у нас ни больницы, нет у нас ни такие учреждения, как хорошие поликлиники, это нормальные. И поэтому я думал, что можно каким-то образом помогать свое общество, чтобы хоть чуть-чуть достичь вот этой. Ну, я был действительно 6 лет, но я видел, что это совсем, ну, не совсем для врача вот эта работа. И поэтому я не было достаточно эти 6 лет. И я ушел от этого таким образом, что я оставил после себя правильная и хорошая кандидатура и люди, которые могли продолжать наша мысль или наши требования в Кнессет.
0: Знаете,
15: и это не обязательно, чтобы я был. Может, кто-то другой, который
0: это
15: сделал, и я вернулся в этом. В медицину.
0: Вы знаете, у меня вот вопрос прямо вытекает из ваших слов, что вы хотели сделать что-то важное. Ну вот действительно людям, когда они выбирают депутатов Кнессет, нужны практические дела и партии, чтобы они отстаивали их интересы. Та же больница в Умм-эль-Фахм – это достаточно важный вопрос. Но могут ли арабские партии что-то добиваться? Я просто сейчас закончу мысль и оставлю вам площадку. Могут ли арабские партии что-то добиваться, будучи в оппозиции? И нелогично ли в этом смысле было Хадаш, Балат, Таля действовать так, как действовала партия Арам, которая пошла на союз с сионистскими партиями ради интересов общины и отстаивала интересы общины, получала бюджеты, чем вот вечная оппозиция и дискуссии на тему палестино-израильского конфликта, которые ведут остальные три партии?
15: Вот вы правильно сказали, что палестинско-израильского конфликта. Потому что вот так мы думаем, мы чувствуем, что мы страдаем, потому что мы только арабы. Потому что мы не чувствуем, что мы такие равноправные граждане, как и евреи. И в демократическое государство должно быть одинаково. Почему должно государство так признать, что именно потому что эти арабские населения, мы их не возьмем ни в правительство, не можем сделать с ними никакой, и они не равноправные граждане. Где это существует? В России, например, это не существует. В Германии это не существует. Во Франции это не существует. В Италии это не существует. Все граждане, которые у них есть свое гражданство, они равноправными. И если надо сделать в какой-то город, потому что он арабский город, там никакой бюджетов и никаких программ для улучшения этого населения. Это потому что есть такая
0: политика. Ну вот Рамы пошел и добился, и получил, и началась работа.
15: Чем он добился? Вы мне можете сказать, что он добил?
0: Он получил дополнительные бюджеты?
15: Это ерунда.
0: Что значит ерунда? Там бюджеты выросли бюджет, значительно.
15: Ну, этот бюджет, который они говорят 5.05, это получили еще, раньше было еще 9.22, который получили арабские депутаты, хотя они в оппозицию, а не в коалицию.
0: Но он увеличил значительно. Там в несколько раз бюджет был увеличен.
15: Незначительно.
0: Ну окей, давайте сейчас уйдем на рекламу, начнем.
15: Это неправильно.
0: Сейчас у нас время рекламы, и мы вот с этого же места продолжим буквально через пару минут.
16: Прямой ответ.
17: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
16: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
17: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
16: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
18: 03-94-94-88-8.
16: Год без забот.
2: Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
19: Лякок!
20: Лякок Мохито – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
19: Лякок!
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
20: Реклама.
19: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
21: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом. Ну и надеюсь, это утро будет легким и приятным.
19: Яна Романова. Первому радио 25 лет.
20: Прямой ответ.
0: Продолжаем разговор. У нас в гостях экс-депутат Кнеста от партии Хадаш Афу Агбария. И мы говорили про... Вы озвучили, что арабские граждане неравноправны. А в чем это неравноправие выражается? Мы видим, что арабские студенты учатся, и даже вот многие говорят, что они получают больше преференций при поступлении в некоторые вузы. Мы видим очень много арабских врачей, фармацевтов. Вот то, что вот вы были первым, а сейчас это уже никого не удивляет, арабский врач. А единственное, что мы не видим, это, например, вот сейчас очень много говорят о равенстве бремени, но говорят в основном про ультраортодоксов, но арабские граждане при этом не служат, я уже не говорю не в армию, а про гражданскую альтернативную службу. То есть государство что-то дает, но вы ничего не отдаете взамен.
15: Вот видите, как вы говорите, что есть арабские врачи. Вот когда я был в России, когда я был в Советском Союзе, сколько евреев там было? Где-то 1.5% от населения. Но столько много были эти заведующие кафедры, заведующие больницы, ректора евреи. Сколько заведующие кафедры и сколько заведующие больницы есть в этом, арабы в этом государстве? 20% населения. И когда есть какой-то врач, уже начинаем говорить, вот, есть врачи, они поступают. И большинство врачей, которые уже приехали и работают здесь, потому что они учились за границей. И их принимают, потому что уже в хай-тек невозможно поступить. Очень где-то 1-2% в хай-тек или в какие-то государственные учреждения. Что осталось для арабов в какие-то... работы это делать, только или врачи, или адвокаты, инженеры, а в основном инженеры строительства, потому что другие инженеры в других отраслях их не принимают. И поэтому смотри, как русские, они могли быть в Советском Союзе, в России, или в Германии, или во Франции, в любой точки. И вот посмотрите, даже может быть и министр, и глава государства, и любое дело. А почему, когда тут в государстве Израиля, демократическое государство, если это араб, он должен быть какой-то определенно на одном статусе? Не больше.
0: А почему? А кто говорит про один статус совершенно? Ну, кстати, про потолок. Ну, вот стеклянный мне, потолок есть для многих. И для приезжающих из СССР.
15: Почему их не принимают?
0: Ну,
15: нет, приезжающие из СССР, они могут любой этот...
0: Ну, тоже есть определенный стеклянный потолок, который пробивают с годами.
15: Я не знаю, если бы...
0: Есть потолок и для выходцев из евреев, выходцев из арабских стран. То есть это пробивается поколениями. И вот вы...
15: Да, это да.
0: Вы действительно были это первым врачом, а сейчас много врачей. То есть да, никто не говорит, что идеально, но потолки пробиваются. И ситуация меняется. Хай-тек, возможно, связан с вопросами безопасности. Это может быть такое. Но я знаю, что в хай-теке есть и арабские ребята тоже. Вполне себе.
15: Сколько?
0: не считала,
15: вы
0: честно скажу.
15: Сказать, или они могут не сказать?
0: Ну, скажите вы мне.
15: Считали, но это не...
0: Скажите вы
15: не
0: мне.
15: Не больше 1.5%. Не больше 1.5%. Не больше.
0: Ну, возможно, это изменится в будущем.
15: И в Микурот, и в эти... Нету. Когда в будущем? Уже 80 лет скоро.
0: Ну, хай только не так много.
15: Мы уже, мне уже 77 лет, и я родился здесь, и ничего не менялось.
0: Ну, может быть, тогда арабским партиям этим заниматься в Кнессете, пробиванием потолков, образованием.
15: Они занимаются этим, но почему их игнорируют? Почему их игнорируют?
0: Кто?
15: На определенном уровне.
0: Вы же не шли на союзы с... Ну, а никто не шел в правительство, кроме РАМ? Столько лет бойкотировали.
15: Нет, мы хотим.
0: То есть, подождите, нет, вот это интересный момент. Допустим, абстрагируемся, да? Сейчас, действительно, после 7 октября очень непростая ситуация. Ну, допустим, абстрактно, вам кто-то из сионистских партий скажет, присоединяйтесь к нашему правительству, вы пойдете? Хадаш.
15: Если есть как, о чем договориться, это если
0: а
15: есть
0: какие
15: о чем
0: ваши,
15: договориться,
0: а какие, ваши, какие условия договора, а когда же сидеть с сионистским правительством, партиями?
15: Во-первых, что мы предлагаем? Мы предлагаем мир. Мы предлагаем равноправие.
0: А
15: мир.
0: Это очень обратные слова, это мир и равноправие.
15: Оккупации.
0: А что конкретно? Смотрите.
15: Почему не закончит оккупации? Весь мир хочет, чтобы Израиль закончил с оккупацией, признал права палестинского народа на самоопределение в государство рядом с Израилем. Если это и мы смотрим на это, что это может перевести
0: подождите,
15: мир и
0: то есть для вас это первичнее то, что будет палестинское государство, чем проблемы арабской общины Израиля. То есть я просто для того, чтобы понять. То есть этот вопрос первичен.
15: Почему? Нет, первичен, почему есть проблемы арабское общество в Израиле? Почему? Потому что они арабы, потому что они палестинцы. Так давайте закончим. Вы спросили, я медик.
0: Окей.
15: Я знаю, что надо радикальное лечение, а симптоматическое для больного рака дать только оптальгин или акамол, это не лечение. А если есть рак, надо оперировать и удалить этот рак. А этот рак, который существует в этом месте, это конфликт между палестинским народом. Тут на этой земле есть где-то 6 миллионов палестинцев и 6,5 или 7 миллионов израильтян. Надо найти как-нибудь, чтобы можно договориться и жить нормально.
0: Ну,
15: и жить нормально, тогда будут смотреть на нас. Как граждане нормальные, равноправные со всех.
0: Ну тогда подождите,
15: себя, как
0: ну, мне вот был бы...
15: Граждан, а это невозможно.
0: Вы знаете, я много-много лет занимаюсь арабскими странами и палестинской проблемой, это тема моей диссертации была. Я очень хорошо знаю эту проблему, но, вы знаете, я когда слышу, вот я все равно при понимании всех проблем, при всем, когда вы говорите о партиях в государстве Израиль, да, о жизни арабской общины, вы ставите первым пунктом все равно ситуацию касательно другого, потенциально другого государства. То есть вас волнует потенциально другое государство, чем проблема у Вальфахма, грубо говоря.
15: Нет, неправильно. Я знаю, что проблема у Вальфахма, потому что она существует в таком уровне, потому что вот есть этот конфликт. Почему мы должны жить в этом конфликте с одной войны в другой войне? Хватит, уже надоело всем. Надо признать, что есть еще один народ рядом. Можно сделать с ним. Я бы хотел сделать, если бы меня спросили, я бы хотел одно общее государство для всех. И
0: окей.
15: Так было равноправие, как было в Советском Союзе. Пожалуйста. И чтобы
0: ой,
15: арабы
0: вам,
15: и евреи
0: знаете,
15: были равноправны.
0: Насчет равноправия
15: и
0: в Советском
15: выход...
0: в Союзе, это очень такой большой миф, если поговорить с представителями живущих национальных, живших в республиках. Для меня, человека, жившего в Москве, это трудно, может быть, понять, но я очень много говорю с теми, кто жили в Беларуси, в Украине, в Средней Азии. Они очень много говорят и о проблемах, о том, что задавливали национальные права и прочее, прочее. Но я просто сейчас не хочу превращать это в разговор про Советский Союз. Давайте тогда я поняла вашу позицию. Я вас спросила перед рекламой про гражданскую службу. Кстати, опросы показывают, что много из арабской молодежи в Израиле не против гражданской службы, даже большинство. Как вы считаете, вот если требовать от государства равноправия, то платить этому государству, отдавать долг этому государству тоже, наверное, нужно?
15: Вы знаете, я думаю, что мы все служим в эту службу. В России существует такой строительный батальон. И я думаю, что все арабское население, она этот израильский строительный батальон, что строит этого государства. Все строительства и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме, и в этом в Гуш-Дан, и везде в Натане, в Хадере, в Хайфе, все строители арабы.
0: Но это зарплата. Это зарплата.
15: Это зарплата. Правильно, это зарплата. А эти харидим, что они получают зарплату, потому что они сидят и учат, читают этот Библию. Это не зарплата, не за счет того, что это зарплата, что мы получаем, мы платим налоги. Кто платит налоги? Мы же платим налоги.
0: Платите,
15: я вам покажу,
0: безусловно.
15: Сколько платят вот эти люди налоги. Да, правильно. Так это не строительный батальон.
0: Это не гражданская служба.
15: Где евреи, которые работают на строительстве? Все только минаглим, все только эти прорабы, и вот эти, которые ответственны, все евреи. А кто рабочие? Это арабы. Вот это есть служба. А для того, чтобы другая служба, так давайте будем равноправными, и не будет вот это превосходство белого цвета на эти цветные.
0: Я вот и не видела превосходства. С вами поспорят выходцы из бывшие профессора, которые работают уборщиками. С вами поспорят выходцы из евреев, из Марокко, из Йемена, которые пробивались.
15: Вы сами говорили превосходство над этими евреями, которые приехали из арабских стран. И даже из Кавказа. Они же то же самое на категории...
0: Да, но они идут служить в армию.
15: Нас,
0: они идут в армию. Они, кстати, те же харидимы, многие, ну хорошо, не многие, но часть, служат в... Есть ЗАГ, есть больницы, есть тоже волонтерство.
15: Вот
0: я сейчас не защищаю тех, кто не идет служить в принципе, но... В принципе, например, а чем плохо, если в Умульфахме мальчик пойдет работать в том же Умульфахме и на службу муниципалитету если... на 3 года, на службу еще куда-то?
15: Это может сделать муниципалитет. А вот насчет службы в армии. У нас есть этот пример. Друзья тоже служат в армии.
0: Друзья служат бедуины, служат в армии.
15: Получают...
0: И даже некоторые арабы служат в армии. Представитель арабской, представитель армии Израиля, она, если сейчас, она, по-моему, из Умульфахма.
15: Бедуины это тоже арабы.
0: Да,
15: они
0: безусловно.
15: Же служат, но служат. Они получают то же самое, что и евреи. К ним относятся так же. Вы помните, когда этот был этот экскурсия или какой-то там полк, который поехал на Негев в этом на атомный этот, и были там 2 друза, что они пустили туда все, кроме этих 2 солдата-друза, их оставили в автобусе.
0: Безусловно, и вся страна возмущалась, и многие возмущались этому. И
15: ну,
0: да, есть никто не говорит, что страна, никто не говорит,
15: так,
0: что страна идеальна.
15: Если...
0: Но это не значит, что она
15: так
0: плохая.
15: Правильно. Не идеальная. Не, я не говорю, что плохая. Я говорю, что надо сделать так, чтобы она была равноправной для всех. Чтобы я себя почувствовал, как вы себя чувствуете. И чтобы марокканец чувствовал, как русский. И чтобы араб чувствовал, как еврей. Вот тогда может быть по-другому. Будет мир, так будет и хорошая жизнь для нас всех. Не только для... одной части, а другой это будет как будто это господа, а ты слуга. Слуга уже никто не хочет быть.
0: Хорошо, тогда у меня еще один вопрос. У нас скоро еще одна реклама, но я хотела спросить. Вы говорили очень много о мире. 7 октября. Ваше личное отношение к тому, что произошло 7 октября, и считаете ли вы Хамас террористической организацией? Это одна из главных проблем между сионистскими партиями, гражданами, евреями, гражданами Израиля и, я так понимаю, некоторыми арабскими политиками.
15: Я думаю, что я один из первых жертв Хамаса был. Угу. Потому что еще в 1981 году был этот акт нападения религиозных, это первоначальный Хамас, который был, и который его создал Израиль. Кто создал этот организацию этих религиозных? Государство Израиль, то время этот Муше Даян и Ахмад Аль-Джабари, палестинец. Они не хотели, чтобы были такие коммунисты, как я, чтобы сказали, давайте будем жить мирно, в равноправии. Так. Они хотели сделать вот это, как разделяя власть, вы как это нам оставили в наследство англичане. И вот они хотели продолжать это. И они создавали Хамас. Хамас это на оккупированной территории, так, чтобы не было там единства и чтобы он был против Израиля. А организации вот эти религиозные внутри Израиля, чтобы они были против вот этой прогрессивной силы, как коммунисты. И вот это не я, который переносил деньги с 30 миллион долларов в месяц, кто передал Хамасу? Я?
0: Я хорошо, но мне вот сейчас интересно так ваше поэтому, мнение, да, про Хамас,
15: это, и, вот это что это такое? Мнение, да. Кто создал вот этот
0: кто создал, мы знаем,
15: для
0: да.
15: того, чтобы она создала, да.
0: Если но я хочу знаете, знать сейчас, нет, них, я они... нет, мне интересно ваше мнение,
15: сейчас
0: мне интересно мнение Хадаш.
15: Я не хочу видеть Хамас. Я не был Хамас, мне не Хадаш, мы всегда были против.
0: Ну, вот Хамас эти, это террористическая организация или нет?
15: Хамас. И вот это, все террористические, и Хамас, и Бен-Гвир, и Смотрич, они все террористы. Вы можете сказать, что Бен-Гвир террорист?
0: Я нет.
15: Почему?
0: У меня к нему очень много других эпитетов, но террорист нет.
15: Ну, он даже этот, он этот Бет-Мишпат его, это...
0: Окей, но... К нему много других эпитетов ну, вот можно видите, принять, но...
15: Я думаю, террористы и те, которые okay. даже сделали этот Хамас.
0: Окей, okay, я поняла вашу позицию. Давайте уйдем на небольшую рекламу и продолжим разговор.
20: Прямой ответ. Реклама.
1: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
3: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9.
22: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
20: Реклама. Прямой ответ.
0: Мы продолжаем разговор с бывшим депутатом Кнессета Афу Агбария. И вот хотелось как раз про Кнессет. Еще чуть больше 2 месяцев до выборов пойдут ли арабские партии вместе. Рам, я так понимаю, сомневается, но и у трех остальных арабских партий не получается договориться. Буквально вчера им в очередной раз не удалось прийти к компромиссу. Что вы думаете, чем все это закончится в итоге?
15: Я говорю, жаль, что это одна часть уже с самого начала сказала, что она не пойдет со всеми. И жалко, поэтому, потому что мы хотим, чтобы хотя бы мы были вместе в одной, не партии, а список для Кнессета. А то, что осталось три партии или три составляющие вот это список, по-моему, в конце концов они пойдут вместе, потому что нету другого выхода никому. Обязательно надо, и только в этом мы можем что-то хотя бы подействовать демократическим путем на израильскую политику и показать, что есть большая часть населения арабская, которая действительно хочет мир, хочет равноправие, хочет жить вместе. И как мы привыкли вообще все время кричать в этом, в нашей партии, мир, дружба и дружба народов, и ахва ягудит аравит, мы тоже с самого детства мы это говорили. И дай бог, чтобы это было возможно. И в Кнессете всегда можно что-то сделать, даже когда ты в оппозиции. Есть такие вещи, которые можно достичь и можно сделать в оппозиции без того, чтобы быть в этой коалиции, что она более такая правая, более чисто не для мира и не для равноправия в этом государстве. Поэтому мы считаем, что в конце концов они договорятся, даже если есть разногласия тут и там, и я надеюсь, что это так будет.
0: Я вам честно скажу, наш эфир, наш разговор вызывает очень разные эмоции у наших зрителей и читателей, но вот тут пришло сообщение, я вам просто его зачитаю, что человек пишет, тоже много разного писал про эфир, но пишет, что был на приеме у врача в шаббат, и у врача была такая же фамилия, как у вас, он был младше, 40 лет, и врач очень понравился, говорит, очень толковый, и побольше бы таких врачей. Я не знаю, был ли это ваш родственник, но тем не менее передаю благодарность человека.
15: Вы знаете, я работал очень много в Хадере и в Кварсабе. И очень много я работал в Хадере. И все, которые приходили ко мне, большинство русского происхождения, и когда они звонили, хотели в этот очередь ко мне, они сказали, вот запишите нас к этому врачу-арабу русскоговорящему.
0: Вы знаете...
15: Так что между нами это не новое для меня.
0: И вот тут есть еще один вопрос. Вопрос человек-врач. Он спрашивает, вот вы сказали про то, что почему славяне не могут договориться, что славяне должны договориться. А почему семиты не могут договориться, евреи и арабы?
15: Вот так я об этом говорю. Мы можем договориться, но кто-то не хочет, чтобы мы договорились. То, что наша партия, она с самого начала, с самого образования государства Израиля говорит про братство, арабско-еврейского братства, так все время сионистский подход был против и не хочет, чтобы это было. И поэтому каждый раз они поставили коммунистическую партию как экстремистическую, как будто... И мы помним даже нападение на мэра Вильнера, покойного. И знаем, как они относятся к этому. Поэтому мы же семиты. Так, пожалуйста, давайте сделаем мир.
0: Ну вот я бы предпочла, чтобы мы начали хотя бы внутри Израиля разговаривать друг с другом. Вы знаете, не спросила про очень больную тему, она у нас почему-то не возникла, хотя, мне кажется, это самая больная сейчас тема для арабской общины, и та партия, которая предложит свое решение, мне кажется, и получит больше всего голосов, это рост преступности в арабском мире. Где с вашей точки... общине, не мире, конечно. Рост насилия. С вашей точки зрения, где здесь доля ответственности государства, а где доля ответственности самой общины?
15: Самая большая доля – это доля государства. Почему? Потому что до 2020 года вообще не было в арабском населении насилия, потому что не было оружия. И вообще в арабском населении было запрещено это оружие. А сейчас...
0: Подожди,
15: мы
0: были и вот погром, то есть оружие было всегда. Ну, давайте уже, собственно, про этот.
15: Нет, не было. Вообще в арабском населении в течение 20 лет с 80-го года до 2000-го года всего было...
0: А, с 80-го до 2000-го, окей.
15: С 80-го до 2000-го где-то 160 этих... ну, как называется, убийство. Угу. Убивали. 160 человек за 20

0: Так откуда это брались?
1: Кстати, я не
0: Не
1: знаю,
0: из-за
1: вы
0: границы.
1: сказали 80-й
0: Это
1: год,
0: кто-то...
1: 2000-й, это большая часть, ну вот по 93-й год, когда не было палестинской автономии. Возможно, с этим как-то связано. Это я просто вот сейчас мне это в голову пришло.
0: Вот, нет, вот на палестинской автономии нету, вот так, у них в год не больше 15-20 25 этих
1: Ну, там все уходят
0: убийства.
1: в теракт,
0: А почему в
1: скажем
0: Израиль
1: так,
0: сколько?
1: там не на внутренние проблемы.
0: Не в
1: Нет?
0: теракт. Не в теракт. Это те убийства, которые сейчас как будто у нас идет насилие в этом, в арабском секторе. Почему они раздали? Для того, чтобы создать вот такое положение,
1: Подождите, вы считаете, что
0: что арабы
1: государство
0: воюют
1: раздало это
0: активно.
1: оружие? То есть...
0: Конечно, откуда она бралась? Как может быть, что входит этот грузовик, загружает там полно этот эти оружие и этот, как называется, пули и вот эти бомбы всякие, и выходит из этого лагеря военного, и никто ее не останавливает. Как это может быть? И куда это идет? Они же знают, куда идет. Они знают, что это идет в арабском секторе. Они платят за это люди. И люди всегда, они, тот, который покупает, и тот, который от этого страдает. Оба потом они должны идти в этом, в полицию. И полиция от этого их
1: А вы знаете, вот тут,
0: не
1: да,
0: контролирует, а просто делает этот...
1: Прерву, потому что очень хорошее, ну, замечание у нашего
0: конфликтирует.
1: зрителя. Я не могу его не зачитать. Он пишет, вот реагируя на ваши слова, то есть оружие вы получили от государства. Это вот, говорите не про неравенство, а оружие используете для нападений и для убийств внутри общины, а не, наоборот, не для защиты. То есть почему тогда это... Ну, хорошо, есть оружие. Почему оно направлено внутри на общин? Зачем убивать друг друга? Почему община не рефлексирует на эти темы, не занимается этой темой? Хотя я знаю, что некоторые занимаются и действительно очень много сил тратят на решение этого вопроса в арабской общине. Но так иначе, почему вот все перекладывается на государство, они решаются, пытаются поговорить на эту тему внутри общины?
0: Вот посмотрите, именно за это, вот, если кто-то на меня стрелял, и я пошел в этом, в полицию, на следующий день я говорю, вот тот человек, так на следующий день этот человек опять стреляет на меня, потому что его полиция не берет. Это вот эти, это, никто не посмотрите, сколько были убитые и сколько людей, которые их поймали, для того, чтобы они их наказали. Потому что они не хотят этого делать. Это специально сделано таким образом, чтобы они убивали друг друга. И никто, если
1: хорошо,
0: идет
1: а зачем
0: и
1: убивать?
0: жалуется в
1: Вопрос в
0: полиции,
1: том, что...
0: полиция ему не помогает.
1: Зачем убивать друг друга? Ну вот, вопрос, это просто логично.
0: Так вот именно, я говорю, так зачем? Мы же тоже все время говорим, зачем убивать друг друга. Так кто от этого зарабатывает? Зарабатывает тот, который продает это оружие. Зарабатывает вот этот черный рынок. И вот этот черный рынок, это не я сказал, а этот мафкаль Миштара сказал, что этот...
1: Генинспектор полиции,
0: эти
1: да.
0: Люди есть... Да, они, да, вот это, что они это... Шабак их знает, их держит, и поэтому мы не можем сделать с ними ничего.
1: То есть, ну, с другой
0: кто
1: стороны...
0: Есть?
1: Хорошо,
0: есть
1: а есть, ну, есть еще отдельная...
0: Специально для этого.
1: То есть вы считаете, что это проблема государства, а община тут вообще не при чем, и проблемы решить... Понятно, что самой решить эти проблемы сложно, но хотя бы... Попытка предложения вариантов решения проблем, в том числе есть же насилие над женщинами, есть кровная месть, есть разборки между кланами, есть убийство чести, много разных проблем. Я действительно не объединяю, есть разные проблемы вот, на севере, на юге, разные, но это очень много всего.
0: Вот это, что вы все, что вы перечислили, последние, это не являются больше, чем 5% вот эти все убийства. А все убийства и насилие – это в основном черный рынок и в основном

0: организации, как называется, Беша, ну, как
1: Криминал, криминал.
0: на русском,
1: Криминал на русском.
0: криминал. Да, вот эти в основном. То, что есть определенная часть нашего общества, ее вина, да, мы должны, это начинается от воспитания в доме, воспитания на улице, воспитания в школы. А когда уже возрастают эти люди и получают легкие деньги и хорошие деньги, и ружье, они могут зарабатывать очень легко, и никто их не контролирует, тогда это будет действительно так. И мы не можем, нет у нас никакой государственный или, скажем, законы, что мы можем вот эти люди, можем их таким образом сопротивлять на них, чтобы они этого не делали. Но
1: Что
0: определенная часть есть наша вина, это естественно.
1: да.
0: Но самая большая вина, мы знаем, вот эти организации, когда были в Тель-Авиве, в Натании, так полиция очень быстро, в течение 3 месяцев, уничтожила это. А в арабском секторе она не хочет это делать, потому что это годится для них и
1: И
0: финансово,
1: да, доктор. У нас просто истекает время, у нас жесткие лимиты радио. Я бы с вами поговорила еще, и, возможно, мы еще поговорим после выборов. Спасибо вам большое за эфир, и спасибо нашим слушателям и зрителям. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. С вами была Марианна Беленькая, а в гостях бывший депутат Кнессета Афу Акбария. До свидания.
2: Прямой ответ.
3: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
2: Реклама. Ля Кок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
9: Ля Кок.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
9: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
15: Когда жена напоминает мужу, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
9: Эли Швидлер.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Колумбия признала суверенитет Израиля над Голландскими высотами. США продолжают выводить самолеты-заправщики из аэропорта Бен-Гурион. Президент Ирана рассказал о 7-часовой беседе с Маджтабой Хаменеи. Подробнее об этом и других событиях дня через несколько секунд. «20 часов» в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Президент Колумбии Абеларда де ла Эспрелья признал суверенитет Израиля над Голландскими высотами. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар назвал это решение историческим. Глава МИДа подчеркнул, что Израилю необходимы надежно защищенные границы для обеспечения безопасности и сохранения еврейского государства на исторической родине. Саар также сообщил, что встречался с колумбийским президентом на минувшей неделе и выразил намерение добиваться аналогичного признания со стороны других стран. Стоит отметить, что соответствующий документ МИД Колумбии опубликовал после разрушительного землетрясения, произошедшего на западе страны, унесшего десятки жизней. По последним данным, не менее 25 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла. Наиболее серьезно пострадали западные регионы. В Кале повреждены и разрушены десятки зданий. Под завалами остаются люди. Разрушения также зафиксированы в Перейре, Кибдо и Манисалесе, где частично обрушилась башня кафедрального собора. Работа 6 региональных аэропортов временно приостановлена. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар предложил своему колумбийскому коллеге Амару Буле любую помощь, которую Израиль может предоставить в связи с землетрясением, произошедшим в стране. По информации Н12, США продолжают выводить самолеты-заправщики из аэропорта Бен-Гурион. По данным телеканала, их число уже приближается к 20, уровню, предшествовавшему последнему обострению конфликта с Ираном. Американские военные самолеты занимали значительную часть стоянок и затрудняли работу гражданской авиации. В июле Израиль и США договорились оставить в Бен-Гурионе не более 20 заправщиков, переведя остальные на военные базы. Реализация договоренности была отложена из-за нового витка противостояния с Тегераном. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал о встрече с верховным лидером Исламской Республики Маджтабой Хаменеи, состоявшейся в конце июля. По данным иранских государственных СМИ, стороны обсудили военные и экономические вопросы, включая распределение ресурсов, валютное регулирование, энергетику и внешнеэкономические связи. Пезешкиан также передал призыв Хаменеи сохранять внутреннее единство на фоне попыток внешних противников, как утверждают в Тегеране, усилить раскол в иранском обществе. Тем временем правительство Германии рассматривает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа как возможность добиться прогресса на пути к разоружению Хамаса, заявил представитель Министерства иностранных дел Германии. Отвечая на пресс-конференции на вопрос об отказе премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху поддержать план, представитель МИДа Германии также отметил, что определенные разногласия были вполне ожидаемы. К другим новостям. Лидер партии Зиут Моше Фейглин в интервью радиостанции «Галей Исраэль» заявил о готовности участвовать в выборах единым списком с Бецалелем Смотричем и Тамаром Бен-Гвиром и Офером Винтером. По оценке Фейглина, объединение Зиут с партией Цанут Датит может получить не менее 10 мандатов. Стоит отметить, что ранее Бецалель Смотрич ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном создании общего предвыборного списка с другими правыми партиями. Высший совет по планированию гражданской администрации Иудеи и Самарии на следующей неделе рассмотрит проекты строительства нескольких тысяч единиц жилья в еврейских поселениях. Новые проекты призваны обеспечить потребности растущего населения существующих общин. Ожидается, что решение вызовет международную критику. Противники поселенческого строительства утверждают, что оно осложняет перспективы мирного урегулирования и противоречит международному праву. Израиль, в свою очередь, не согласен с такой трактовкой правового статуса поселений. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра ожидается небольшое повышение температуры воздуха. В Иерусалиме 25 градусов ночью и 34 днем, в Тель-Авиве 24-34, в Хайфе 24-31, в Бершеве 26-39 и в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами и передаю слово лучезарным и загадочным ведущим программы «Белая карта».
0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. Рада вас приветствовать на Первом радио в программе «Белая карта». Мне каждый раз, знаешь, когда, Лида, я говорю программу «Белая карта», у меня такое ощущение, как, причем так на меня еще странно смотришь, как будто бы ты уже сказала «Белая карта», и я такая: «Здравствуйте, в эфире «Белая карта». Нет, ты не говорила, ты только про таинственность, правильно
0: конечно,
1: говоришь?
0: Конечно, конечно, они просто синонимичны.
1: Каждый раз как-то мне вот все это, вот знаешь, вот по нервам. Но, как вы уже догадались, вместе со мной в этой студии по нервам бьет меня Лидия Топельберг.
0: Меня вот Кристина Кипнис сегодня еще по нервам в этой студии не била. Но, тем не менее, она со мной тут тоже сидит.
1: Скоро, еще не вечер, шутка. Так, ну и самого интересного, да, мы начнем. Мы напомним номер телефона нашего прямого эфира. Это именно телефон «Белой карты», программы «Белая карта». Вы на него, когда позвоните, вы попадаете автоматически на автоответчик. И после этого ваш телефон зафиксируется, и обязательно в ближайшие дни, не сразу после эфира, не на следующий день, а, скорее всего, через несколько дней, кто-то из нас, либо я, либо Лидия Топельберг, вам обязательно перезвоним. Соответственно, чтобы уточнить ваши персональные данные, которые останутся у нас в эфире, они не будут вне эфира, они не будут выходить в эфир. И, соответственно, уточнить ваш вопрос. И номер телефона звучит следующим образом: 03-944-7777.
0: Ну и также всегда можно подписаться на наш телеграм-канал радио-шоу «Белая карта», где вы точно так же можете, во-первых, читать основные прогнозы на неделю, вы можете слушать, переслушивать, и если вдруг пропустили наш эфир онлайн, слушать запись подкаста эфира, а также самые нерешительные и несмелые могут там задавать не то чтобы вопросы, хотя и вопросы вы тоже можете там написать, вы можете просигнализировать под любым постом в комментарии, что вы хотите принять участие в программе, особенно если вы не живете в Израиле и не можете позвонить по номеру телефона, мы с вами непременно свяжемся и точно так же вам назначим дату участия в нашей программе. Еще раз давайте номер телефона: 03-944-7777. Это для тех, кто живет в Израиле и готов позвонить прямо сейчас, чтобы оставить заявку на участие, и мы с вами свяжемся. Ну а если вы живете за пределами Израиля или не готовы говорить по телефону, то оставьте свою заявку в комментарии под любым постом в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта».
1: Да, совершенно верно. Ну и, соответственно, настал звездный час звездных новостей от Лидии Топельберг. Сегодня мне как-то смех не в тему появился. Да? Вот я вроде бы смеюсь, веселюсь, и все вроде бы как бы хорошо, но он как-то не ложится.
0: А ты догадываешься, почему?
1: Ты знаешь, да, скорее всего, больше да, чем нет. Что-то у нас там ретроградное на нас надвигается. Нет затмения Луны, лунное затмение, коридор. Коридор затмений, понятно. Экзамен сдала, но на троечку.
0: Вот мы и освоили язык жестов.
1: Да. Экзамен, да, сдала, но на троечку. Ну, давай, Лида, не томи.
0: В общем, ты действительно права. У нас сегодня, с точки зрения, опять же, подчеркиваю, кармической астрологии, потому что разные учения, разные направления, они немножечко сроки разнятся в этих учениях, и кто-то говорит, что начинается коридор затмений непосредственно с самого дня затмения, кто-то говорит, что чуть раньше, кто-то говорит, что чуть позже. Вот с точки зрения кармической астрологии влияние мы начинаем ощущать за сутки точно, но где-то за пару суток. Честно говоря, со мной начали приключения происходить за аж 4 дня, то есть вчера у меня был просто невероятный день в рамках затмения, то есть все по классике, но сегодня официально, по крайней мере, я объявляю открытым коридор затмений, и ближайшее затмение у нас будет 12 августа, послезавтра, через 2 дня, и стартует этот коридор с солнечного затмения на этот раз. Солнечное затмение у нас чувствуется не так задолго, как лунное, поэтому всего лишь за пару дней мы открываем этот коридор. Но вот зато лунное затмение, оно у нас будет 28 августа в конце этого коридора, и мы будем чувствовать шлейф этого затмения еще почти целую неделю, аж до 4 сентября. Что же такое коридор затмений? Я думаю, что те слушатели, которые с нами уже 2 года, и кто слушает нашу программу внимательно и регулярно, уже не один коридор затмений с нами пережили и прекрасно понимают, что в коридор затмений очень сильно напрягается пространство, И это проявляется не только на каком-то энергетическом, духовном, эмоциональном уровне, но и на уровне природы. Наши предки считали, что в период затмения, вот особенно когда мы приближаемся к самому пику, даже природа замирала и максимально старалась аккумулировать энергию, чтобы не делать лишних телодвижений, не заниматься какими-то, там, не знаю, добычей еды и еще что-то в этом роде. Тишину можно услышать в период затмения, если бы пойти куда-то глубоко в лес, то прям вот как будто бы все замирает. Но, опять же, это наблюдение наших предков, это то, что передается из уст в уста среди астрологов, и я этому очень верю, потому что я даже наблюдаю какую-то активность среди наших друзей меньших, необычную активность, назовем это так, и я считаю, что действительно вот имеет место быть вот то самое наблюдение древности, что природа тоже все прекрасно чувствует. Собственно, период коридора затмений — это затмение в первую очередь нашей эмоциональной составляющей, когда нас начинает очень сильно штормить, когда могут происходить какие-то очень искрящиеся вещи, когда нам хочется впадать в какие-то невероятные эмоции, когда мы буквально провоцируемся от любого состояния, от любого взгляда, от любого неловкого движения, и нам хочется уже выяснять отношения, нам хочется что-то идти завоевывать. Вот не стоит этого делать, потому что в период затмений самое идеальное — это действительно притаиться, это не активничать, это максимально слушать свое тело, в первую очередь физическое тело, потому что тело будет подсказывать, что же нам нужно в этот период. И в период солнечного затмения мы чувствуем упадок творческой энергии, потому что солнце — это наша проявленность в мире, это то, как нас видит этот мир, это максимальная творческая, очень мощная энергия. И вот когда затмевается солнце, мы чувствуем себя в упадке сил, мы чувствуем даже какую-то апатию, депрессию, нам кажется, что все не то, и нам хочется, наоборот, усилить какие-то процессы, врываться активнее в нашу работу. Лучше этого не делать, лучше поставить все на паузу, делать какие-то текущие повседневные дела, но все, что вы запланировали, где-то записать и вернуться к этому же после коридора затмений. И если говорить о солнечном затмении конкретно, про лунное мы поговорим уже в следующих программах, потому что еще есть у нас до этого момента время. А вот солнечное затмение уже совсем скоро, и конкретно это солнечное затмение, оно не про начало каких-то новых тем, а наоборот про завершение, и про завершение для каждого из нас темы нашего «я». То есть, с одной стороны, сейчас очень правильное время для того, чтобы транслировать себя, личный бренд, заявлять миру, кто мы есть, какие мы прекрасные, что мы умеем, но это солнечное затмение призывает нас сделать это в меру. И какие-то вещи...
1: Что такое в меру, прости, пожалуйста?
0: Ну, искать баланс. Каждый чувствует его по-своему. То есть кому-то, наоборот, может быть, не хватает смелости заявить о себе, и это время для того, чтобы пересмотреть вообще в целом свое положение в обществе и то, как мир нас видит. А кто-то слишком активно это делает, то есть якает, постоянно выдвигает свою кандидатуру, постоянно привлекает внимание к себе. И, с одной стороны, да, это отличный навык, но когда это с перебором, и когда совершенно не учитывается мнение общества, в котором этот человек находится, это может утомлять, и сейчас это затмение будет людей всех ставить на то место, которое они должны занимать в соответствии со своим уровнем и развития в классическом понимании этого слова, развития духовного, чтобы мы, ну, грубо говоря, пересмотрели себя, посмотрели на себя со стороны, пересмотрели себя вот в том социуме, в котором мы находимся. Так что, вот, дорогие радиослушатели, если вы начинаете чувствовать сейчас себя некомфортно эмоционально, имейте в виду, что это влияние затмения, не переживайте из-за этого, наоборот, постарайтесь, может быть, какие-то медитации, больше спите, больше гуляйте, больше уделяйте внимание своим ощущениям, своим желаниям внутренним, может быть, больше проводите времени наедине с самим собой, потому что сейчас любые контакты и любые большие группы людей могут вызывать, опять же, какие-то ссоры, какие-то конфликты, обязательно по цепочке там кто-то на кого-то не так посмотрел, что-то не то сказал, тот ответил. И просто может это все вылиться в то, что вы потеряете очень много сил, а в период солнечного затмения закладывается как раз наша энергетическая составляющая на ближайшие полгода. То есть если сейчас мы в это затмение будем очень много сил тратить, не исключено, что мы потратим их все и не сможем восстановить их до следующего затмения, и все полгода проведем в упадке сил, в апатии, у нас будет все очень медленно получаться. Так что давайте вот лучше немножечко так сконцентрируемся, отдохнем, наберемся сил, и после затмения, после коридора затмения ворвемся в эту жизнь уже с теми планами, которые мы себе накидали в этот период. И да, кстати, на солнечное затмение не рекомендуется ничего инициировать, никому ничего предлагать. Но если к вам на солнечное затмение, именно в день затмения, там плюс-минус вот эти сутки, да, к вам пришли и что-то предложили, там, Кристина, я предлагаю тебе открыть туристическое агентство, мы будем отправлять людей на Луну. Предложение нужно принимать, а уже детали, как это будет все происходить, обсуждать после затмения.
1: Круто, круто. На самом деле... Я больше боялась услышать вот весь твой прогноз, твои звездные новости, нежели они такие вот прям страшные. Мне лично мне все понравилось. Поэтому я тебя от всего сердца благодарю. Надеюсь, что и наши радиослушатели, которые сейчас слушают первое радио, слушают программу «Белая карта», тоже тебя благодарят. И заодно записывают номер телефона прямого эфира 03-944-7777. Еще раз повторю, потому что очень часто я слышу, что мне говорят, я не успела или я не успела записать. Так вот. 03-944-7777. Ну а теперь у нас небольшой перерыв.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: Лякок.
2: Освежающие летние коктейли с петушком «Лякок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Лякок».
3: «Лякок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Жаркое лето в «Центр Кар».
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: «Центр Кар Азур».
6: Терех Ашива 9.
2: Реклама.
7: Голоса первого радио.
8: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
9: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
8: Владимир Савостов.
10: Первому радио 25 лет.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Мы с Кристиной Кипнис не успели поздороваться, уже прошло полпрограммы. Как такое вообще происходит?
3: Как обычно. Все как обычно.
2: Так, пока мы связываемся с нашим первым участником на сегодня, напоминаю вам номер телефона, по которому вы сейчас прям можете позвонить, чтобы зафиксировать свой номер в нашей программе для дальнейшего участия. 03-944-7777. Звоните, оставляйте. Ну, автоматические данные останутся в нашей системе, и мы с вами в ближайшее время свяжемся. Ну, а у нас на связи наша первая на сегодня участница Анна. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Анна, по традиции мы просим всех наших участников озвучить те вопросы или вопрос, с которыми вы обращаетесь в нашу программу, чтобы всем было понятно, о чем же мы сейчас с вами будем разговаривать.
4: Да, я с радостью расскажу. У меня один вопрос, в принципе. Я ацмаи, или по-русски как это называется?
2: Индивидуальный предприниматель.
4: Предприниматель, да. Но у меня дела идут не очень хорошо, и мне предложили по договору пойти работать по моей профессии. Поэтому вот я хотела бы узнать, стоит ли мне принять это предложение.
2: Отлично, спасибо вам за вопрос. Начнет отвечать астрология. И сразу могу вам сказать, что то предложение, которое вам сделали, оно очень хорошее по своей мощи, скажем так, то есть оно интересное, оно достаточно перспективное и в плане той компании или там, того места, что это за место, там название бренда, не знаю, как точнее выразиться, и той должности, которую вам предложили, то есть в целом место очень хорошее. Но если говорить конкретно про ваш запрос здесь и сейчас, вот именно в этом моменте, хорарная астрология вам рекомендует между своим делом и наемным работником все-таки выбрать свое дело. Потому что вы можете принять предложение, и вы можете попробовать, но как будто бы у вас там нету долгосрочного будущего. То есть из серии, что вы можете поработать там какое-то время, но в результате все равно вернетесь к своей собственной деятельности, той деятельности, которой вы последние там, годы, время занимались. Единственное, что касается вашей собственной деятельности, это будет не сразу. То есть если сейчас, допустим, принимать какое-то жесткое решение, так, все, никаких предложений не принимаю, оставляю свой бизнес, может не сразу все быть так, как вам бы хотелось. Это займет какое-то время. Если говорить о цифрах, то есть в хорарной астрологии есть такое понятие единицы времени. Астрологи, звезды не могут вам сказать с точностью до минут, что это минуты, часы, недели, месяцы или годы, да, ну, годы в меньшей степени, это встречается крайне редко, это чуть больше двух единиц времени, то есть, скорее всего, по ощущениям, это не раньше, чем через два месяца будут происходить какие-то перемены в вашем собственном деле. И здесь уже вы самостоятельно должны принять какое-то решение, то есть, может быть, есть смысл эти пару месяцев, там, может быть, пару-тройку месяцев поработать на кого-то, потом вернуться, либо сразу ждать, то есть, какого-то жесткого, категоричного ответа звезды не дают.
4: Поняла. Хорошо.
2: Отлично.
3: Анна, скажите, пожалуйста, у вас этот же вопрос будет к картам Таро, или вы хотите задать другой вопрос?
4: Ну, я бы вообще хотела такой вопрос задать. Вообще, что за энергии вокруг меня? Потому что как-то странно. У меня ощущение, как будто меня выбивает вот из привычного такого моего дела, вот этого бизнеса. У меня есть и новое, конечно, направление, то есть, и поэтому мне непонятно, что происходит, вот что за вибрации вокруг меня происходят.
3: Благодарю вас за вопрос. Дайте мне буквально пару минут, я сейчас к вам вернусь.

0: Анна, благодарю вас за ожидание. На самом деле, действительно, вы сейчас полностью выбиты из своего привычного состояния, то есть из равновесия. У вас там сейчас очень много страхов, но у меня будет очень нестандартный к вам вопрос. Вот ваша фамилия, да, которую мы знаем, она ваша девичья или... Давайте так, вы можете не отвечать. Карты говорят, что вам нужно поменять не вот имя, а именно вашу фамилию. То есть она сейчас на вас работает как утяжелитель такой. То есть она как камень сейчас тянет вас вниз. И вы из вот этого среднего достатка, да, назовем так, даже чуть ниже среднего, вы из-за этого никак не можете вырваться. При всем при этом у вас есть чувство, как будто бы вы сами себя не узнаете. То есть это немножечко сейчас будет грубовато сказано, не совсем то, что я хотела бы вам сказать, но первое, что мне идет сигналом информация, как будто бы вы себя теряете. Но не в плане, что вы себя теряете тем, чем вы занимаетесь, а вот именно вы себя теряете, как Аню, которую вы, скажем так, вы с собой знакомы всю свою жизнь. Вот то, что говорят вам карты. То есть вам нужно немного изменить имя. Возможно, это имя, то есть это не по вашему паспорту или еще что-то, но вам нужно изменить свое время, причем это нужно не так, что «а возьму-ка я, пожалуй, я не знаю, там, Цветкова», да, грубо говоря, нет. Здесь вам нужно именно просчитать со специалистом, это может быть нумерология, это может быть астрология, просчитать фамилию, или имя, ну, тут именно как идет второе имя, то есть поэтому я и предполагаю, что это фамилия, именно вот фамилию просчитать по каким-то вот этим вот научным наукам, да, скажем так, и изменить. Ли, ты хотела что-то добавить?
1: Да, вот у меня прям родилось в процессе, пока ты говорила, связь с тем, что сказали звезды, что нужно на своем бизнесе все-таки концентрироваться, но это займет какое-то время. Может быть, нужно сделать апгрейд, и, может быть, личный бренд нужно больше продвигать.
0: Возможно.
1: То есть не саму услугу, а, допустим, да, там использовать вот это второе имя, про которое говорит Кристина, в названии бизнеса, в названии личного бренда, чтобы...
0: Не совсем. Здесь карты говорят, что это должно быть даже как-то задокументировано.
1: Так это будет документировано в документах на бизнес, на компанию, допустим, поменять
0: возможно,
1: имя,
0: возможно.
1: То есть не менять паспорт, грубо говоря, да, и документы, и вообще изобретать себе.
0: Я бы даже после такой рекомендации, прости, Лид, я тебя перебиваю, я бы даже после такой рекомендации от карты, что они прям рекомендуют, настоятельно рекомендуют поменять второе имя, поэтому я и предположила, что это фамилия, второе имя именно вот прям чуть аж не в документах, именно как подтверждающее твою личность. То есть это все должно, то есть эгрегориально это должно быть принято высшими силами, что Анна, вы полностью, кардинально меняете энергетически свою жизнь. А как мы это можем сделать? То есть у нас инструменты уже в нашей сознательной жизни, это именно наше имя. В редких исключениях дата рождения, да, есть такая практика, но это очень редкая практика, и не всем она подходит. А чаще всего это именно имя. И здесь я бы сказала, что полностью бы имя изменить, но нет, здесь идет как второе имя, поэтому я еще раз повторюсь, я предполагаю, что это фамилия.
2: Угу. И то есть это не то, что я должна вернуться в девичью, например, фамилию?
0: Не знаю, не знаю. Я почему вам и говорю, что я бы на вашем месте, то есть я бы вам порекомендовала обратиться либо к астрологии, либо к нумерологии. Это те науки, которые действительно хорошо помогают, те направления, те знания помогают изменить человеку, подобрать правильное имя. И это должно быть второе имя. Возможно, возможно, вам нужно сделать двойное имя. Не знаю, но здесь уже нужно как бы индивидуально все это разбирать более четко. Карты говорят просто поменять второе имя, тогда энергии изменятся, и, соответственно, вектор вашей судьбы, назовем это так, да, пойдет совершенно по другому уровню. Идти в наемные работники на какое-то время, да, можно, но не на постоянное. Вы человек свободы, вы человек ветра. Хотя это не ваш знак зодиака, сразу, да, уточняю. Но вы человек свободы и ветра. И когда вас загоняют в какие-то рамки, с этого момента начинается ваша, ну, увядающая энергия, да, назовем это так.
2: Я поняла. Спасибо большое.
0: Во благо.
2: Очень интересно. Я подумаю об этом, да.
0: Подумайте.
2: Как это сделать? Как это сделать? К кому обратиться, я имею в виду?
0: Задайте, опять же, это будет полезно для наших радиослушателей. Мы, скажем так, нестандартная программа, соответственно, знания у нас тоже нестандартные. Кто-то относится к ним недоверяюще, кто-то, скажем так, очень даже сильно верит, кто-то верит в это все, скажем так, за стенами своих квартир. Но если вы зададите вопрос пространству, вам придет ответ, как вам сделать то же, о чем рекомендовали вам карты. Ну и звезды в том числе.
2: Угу. Спасибо большое.
0: Во благо.
1: Анна, спасибо большое за участие. Хорошего вам вечера.
0: Всего доброго.
1: И я пока немножечко поболтаю, пока мы связываемся с нашим следующим участником.
0: Без песни?
1: Не знаю, мне кажется, что мы просто так как-то уже стремительно за половину.
0: Нет, мы с тобой идеально идем по графику.
1: Отлично,
0: поэтому
1: тогда
0: я слушаем песню. За песню.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
1: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
2: Ну вот, а теперь я наконец-то поболтаю, пока мы связываемся с нашим следующим участником. Я напомню вам номер телефона, по которому вы можете начать звонить прямо сейчас, чтобы зафиксировать ваши данные в нашей системе. 03-944-7777. Ну, а у нас на связи уже наш следующий участник, Огнислав. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Огнислав, по традиции мы просим всех наших участников озвучивать те вопросы или вопрос, с которыми вы пришли в нашу программу, для того, чтобы все остальные слушатели могли понять, о чем же мы с вами будем разговаривать.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А сейчас вопрос я кому задаю?
2: Вы можете задать вопрос, оба вопроса, либо можете сказать, с кем вы хотите поговорить. Начнем в формате таком
3: Можно узнать, для чего я родился, мое предназначение в этом мире?
2: Это вопрос один-единственный или у вас будут еще вопросы?
3: Нет, будут еще вообще в общем мы... любовной сфере.
2: А в любовной сфере? Вот это важное уточнение, Огнислав, потому что кармическая астрология сейчас начнет вам рассказывать про вашу карму, и что же вообще вы такого натворили в прошлом воплощении. А вы тут про любовь хотите знать, оказывается. Так все же, с чего начнем? У нас не так много времени, мы ограничены рамками нашего эфира, так что мы должны выбрать конкретную тему, про которую мы будем с вами сейчас разговаривать.
3: Давайте о моем предназначении. Чем заниматься и...
4: Все-таки он не с простого
2: Все-таки
4: десятка.
2: Любовь пока любовь, на задний план.
4: Да, девушки потом, самолеты вначале, а потом уже и любовь, и девушки. Так, ну тогда отвечают звезды.
2: Да, ну что же, Огнислав, вы сами просили, чем вам заниматься. И звезды сейчас, кармическая астрология вам сейчас будет отвечать. Такое ощущение, что у вас работает радио на громкой связи.
3: Нет.
2: Что-то вот зафонило такое. Ну, может быть, какие-то...
3: Сейчас лучше?
2: Да, сейчас стало лучше. Спасибо большое. Смотрите, если говорить о профессиональной деятельности, то у вас достаточно разнообразная палитра профессий, к которым вы можете обращаться для того, чтобы профессионально реализовываться. В первую очередь хочу обратить внимание на то, что у вас очень... красной нитью по всей жизни, во всех сферах прослеживается тема риска, кризиса и каких-то экстремальных ситуаций, до которых вы сами можете доводить все вокруг, чтобы переходить на новый уровень развития. То есть, может быть, вы это делаете осознанно, может быть, вы это делаете неосознанно, но так или иначе, для того, чтобы продвинуться, вы обязательно должны получить... нехилую дозу адреналина. Это может быть как действительно просто какой-то экстремальный спорт, например, а может быть это прям вот хождение по лезвию бритвы и игра с огнем, например, какие-то очень критические ситуации, из которых вы выходите. И, соответственно, профессии у вас могут быть связаны конкретно с таким риском. То есть это может быть что-то из сферы МЧС, спасатели, пожарные, может быть какой-то рисковый, не знаю, вид спорта, это может быть какая-то помогающая, но тоже достаточно эзотерически мистическая дисциплина. Психология — это такие цветочки, в большей степени это тоже может быть как астрология, кармическая астрология, любая духовная история, помогающая людям находить свое предназначение в жизни. Условный такой проводник между мирами. Назовем это так. Если говорить о более приземленных профессиях, то вам вполне может подойти что-то связанное со средствами массовой информации, журналистика, телевидение в любом формате. У вас достаточно неплохо подвешен язык, то есть вы могли бы в разговорном жанре себя проявлять. Это может быть что-то связанное с налаживанием связей, коммуникаций в разных сферах. То есть, допустим, быть менеджером, который помогает разным отделам находить решения и реализовывать какие-то проекты. Эдакий фигура здесь, фигура там. Очень тоже в вашем стиле, то есть вы достаточно легко налаживаете связи, вы легко находите общий язык с людьми, вы, в принципе, в любую компанию, куда вы можете прийти, вы можете сразу, ну, не душой компании, может быть, стать, но, тем не менее, какие-то контакты завязать, то есть вы не будете стоять в сторонке. Также ваша профессия может быть связана с каким-то творчеством. Но если вы, вам, в принципе, творчество неплохо бы развивать, потому что если это даже не профессиональная деятельность будет, а какой-то досуг, хобби, что-то благотворительное, но творческое, это прекрасно. Если вы вообще никак творчество в свою жизнь не будете внедрять, то это может вот по теме, то, что вначале я сказала, кризиса и какого-то каких-то экстремальных ситуаций, вы можете уйти в азартные игры. В очень нехорошем смысле, поэтому здесь вот нужно выбирать дорожку все-таки, ну, такую более творческую. Если, опять же, это не цель вообще в вашей жизни, и вас это безумно привлекает, и вы считаете, что только таким образом можно реализовываться, и это единственный путь любого человека. Ну, там, у всех разные представления об этих процессах. Вот. Что еще могу сказать? Что, в принципе, вы могли бы достичь каких-то высот руководящих, вы могли бы возглавить какой-то инициативный проект, повести за собой людей на таком каком-то масштабном уровне, чтобы показать, как система работает, и пойти дальше. И там система останется со своими винтиками, шестеренками крутиться уже без вас, а вы как бы запускаете ее энергетически. Ну и очень важна для вас тема вашего внутреннего ресурса, ваших финансов и ваших талантов. То есть это то, к чему вы должны вообще в течение этого воплощения стремиться. Вам обязательно нужно держать баланс и, допустим, не спускать все деньги к вопросу о азартных играх. То есть это неправильный путь с точки зрения кармической астрологии. Он имеет место быть в вашей карте, если неправильно использовать те энергии, которые вам даны. Потому что вам нужно балансировать, и вам обязательно нужно все-таки ваш ресурсную часть превозносить в правильном понимании вообще этих процессов, скажем так. Вот, пожалуй, то, что я могу в рамках программы вам сказать.
3: Большое спасибо. Очень интересно было.
2: Вам благо.
3: И очень много вещей, которые прям в точку.
2: Отлично.
3: Ну, у меня я видом спорта просто занимаюсь таким не очень безопасным.
2: Угу. Ну и вот, видимо, совпало. Так и проявляется ваша кармическая часть.
4: Огнеслав, скажите, пожалуйста, к картам Таро у вас будет вопрос?
3: Да, какой вопрос я могу задать?
4: Один, любой. Скажите, я вас направлю.
3: Любой? Да. Можно совместимость проверить с человеком?
4: Нет, на картах Таро это сделать невозможно.
3: А что можно сделать?
4: Можно посмотреть, какие энергии вас окружают в вашей паре.
3: Да, давайте.
4: Да? Тогда мне сейчас нужно, чтобы вы представляли ее образ. И сели в открытую позу. Ноги не скрещены, руки не скрещены. И, соответственно, думайте о своей второй половинки. Дайте мне буквально минуту.

0: Огнеслав, благодарю вас за ожидание. Скажите, пожалуйста, у вас действительно только одна девушка?
1: Да.
0: Угу. И никому вы не проявляете свои знаки внимания, не обхаживаете? И в мыслях у вас
1: нет,
0: тоже
1: конечно.
0: Никого второго нет. Хорошо, карты нет. говорят совершенно другое, но ладно. Итак, если говорить про ваши отношения, которые находятся, ну, в которых вот вы сейчас находитесь, да, и про которые вы спрашиваете, у вас сейчас идет пик такой, знаете, конфетно-букетный период. То есть вы действительно друг друга понимаете, дополняете, все у вас так, это все хорошо, вы узнаете друг друга поэтапно. Но почему я спросила, действительно ли у вас одна девушка, и приношу прощение, если вдруг она слушает, потому что здесь у вас идет такой момент, что вы выбираете между двумя. С одной стороны, есть такая пассия, которая такая вся холодная, недовольная и ходит

0: вашу сторону, да, какие-то там ваши идеи немножечко как бы попускают, да, немножко энергетически, говорят, что ну давай немножечко вот подождем, подумаем. И эта девушка, она соответствует всем вашим вот этим вот видениям того, как вы бы хотели строить ваши отношения с вашей второй половинкой, но при всем при этом голова немного находится у вас как бы в мыслях о другой. И здесь тем самым девушка, с которой вы на данный момент находитесь в паре, немножечко расстраивается и нервничает, и пытается всей своей теплотой своей, да, немножечко вот как бы вас перетянуть, скажем так, на свою сторону. И вы действительно благодарны, вы отдаете тоже, скажем так, ответ в чувствах этой девушки, но вам нужно немножечко разобраться в своей голове и в своих чувствах, потому что вы на самом деле немножечко нечестно поступаете по отношению к той, которая сейчас вас всей своей теплотой душевной оберегает. Это то, что говорят карты.
1: Спасибо большое.
0: Вам благо.
2: Огнеслав,
0: надеюсь,
2: большое...
0: никого не обидела.
2: Большое спасибо. За ваше счастье, да, у нас просто программа подходит к концу, а нам нужно успеть еще связаться с третьим.
0: Всего доброго.
2: Я снова поболтаю, теперь песни не будет, у нас буквально 9 минут до конца программы, мы связываемся с нашим следующим участником. Я напоминаю вам номер телефона 03-944-7777, по которому вы можете позвонить прямо сейчас. Для того, чтобы зафиксировать ваш номер в системе, в ближайшее время я или Кристина Кипни с вами свяжемся, чтобы уточнить ваш вопрос, ваши данные и назначить вам дату участия в программе. Ну и также вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радиошоу Белая карта», где появится в ближайшее время запись сегодняшнего эфира, где вы можете прочитать наши прогнозы на ближайшее время и под любым постом в комментарии оставить какой-то знак, что вы хотите принять участие в программе, если, допустим, вы не живете в Израиле и не можете позвонить по номеру телефона. У нас пока что продолжается процесс связи с нашим участником следующим. Напоминаю, что мы находимся с вами уже в коридоре затмений, мы вошли в него, ворвались, можно сказать, так что если вы чувствуете какие-то перемены в вашем эмоциональном состоянии, не пугайтесь, это так влияет на нас, затмение солнца, предстоящее через один день буквально, и это нормально.
0: Да, сейчас, секундочку, пожалуйста, мы немножечко послушаем песню и вернемся.

0: Ну, действительно, все неполадки устранены, потому что этот человек должен был принимать сегодня участие в нашей программе. Соня, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Сонечка, по традиции мы всегда просим, только единственное, есть ограничение, тезисно. Озвучите, пожалуйста, ваш запрос, к которому вы сегодня обратились в нашу программу.
1: Я вас так плохо слышу. Я поняла, что я должна ответить на вопрос, который я хотела узнать, да?
0: Да, с которым вы обращались в нашу программу. Так лучше слышно?
1: Так, вы сейчас лучше.
0: Угу.
1: Вы Кристина, да?
0: Да.
1: Кристиночка, слушаю вас каждый день.
0: Благодарю вас.
1: По утрам. Я хочу узнать... Вы знаете, я 7 лет моюсь холодной водой. У меня унитаз такой стоит, которому уже 50 лет, то есть ровно столько, сколько хостель, он сделан стульчиком.
0: Я понимаю, Сонечка, а в чем суть вопроса?
1: Я хочу пойти к Кацинельсину, потому что я всегда была участницей в его штабе, собирала подписи на выборы.

0: Короче говоря, он меня знает, и я надеюсь на его помощь все-таки уйти в другой хостель.
1: Угу. И вы хотите узнать, как решится
0: этот... Если я пойду к нему, решится этот вопрос или нет?
1: И я поняла.
0: Стоит ли вообще идти к нему?
1: И я поняла. Дайте мне буквально минуточку. На этот вопрос будут отвечать карты.
0: Спасибо, Кристинка, хорошо.
1: Пока не за что. Минуточку, пожалуйста.

0: Соня, благодарю вас за ожидание. Смотрите, о чем говорят карты. На самом деле, вам действительно уже пора было давным-давно, грубо говоря, есть такое выражение, да, еще вчера решить этот вопрос. Вы по каким-то причинам, скорее всего, даже по почему-то я вижу советам каких-то людей, затянули с этим вопросом. Вы на самом деле уже могли положительно решить этот вопрос и поменять хостель еще,
1: Когда-то,
0: да, скажем так. И сейчас почему-то я вижу, что даже как, если вы к нему обратитесь, да, вот к этому человеку, который вас лично знает, то вот в ближайшее время, это я беру где-то до 3 месяцев, он вам помочь в этом вопросе не сможет, потому что нет каких-то ресурсов. Почему-то это его, скажем так, ваша просьба оставит у него в душе след, и он сам к вам вернется с этим вопросом. Но сейчас, в ближайшее время, этот вопрос решится по каким-то юридическим моментам не может. А все почему? Потому что вы чуть-чуть с этим затянули. То есть вам нужно было немного раньше обращаться к этому человеку за этой помощью. А сейчас он вам в ближайшее время помочь не сможет. Но есть шансы, что таки да, этот вопрос решится в вашу пользу.
2: Но мне все-таки сходить к нему.
0: Сходите. За разговор, как говорится, деньги не берут. Смотрите, карты не говорят, что нет, не ходи. Но в ближайшее время этот вопрос не решится.
2: Значит, нет, не ходи и не решится.
0: Нет, еще раз, Сонечка, смотрите, вы можете пойти, вы можете с ним поговорить, но в ближайшее время он вам помочь с этим вопросом не сможет по каким-то юридическим моментам. Может быть, это бюрократический вопрос, который занимает больше времени. Не знаю, карты не отвечают. Карты всего лишь говорят, что на данный период времени он вам помочь с этим вопросом не сможет. Но сходить, да, надо.
2: Кристиночка, вы мне не можете дать телефон 9-го канала? Я почему-то... Они выездные, а вот радио не выездное. С радио легко поговорить, а вот с 9-м каналом, никак. У меня есть телефон, но там почему-то говорят, что не тот телефон.
0: Сонечка, извините, пожалуйста, во-первых, нет, мы не можем дать на данный... в эфире.
1: В эфире мы не сможем
0: этот
1: дать
0: номер
1: телефона,
0: да. Мы обязательно вам позвоним и с вами на эту тему поговорим вне эфира, хорошо?
2: Хорошо, спасибо вам большое, и, конечно, я очень огорчена, мне просто кричать хочется.
0: Я надеюсь, что сейчас, во-первых, нас слушают много людей, может быть, кто-то отзовется и сможет вам помочь, и тогда решится этот вопрос как-то по-другому.
2: Я очень сомневаюсь.
0: Сонечка, благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе, мы обязательно с вами свяжемся вне эфира.
2: Вам спасибо.
0: Всего хорошего,
1: доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Всего доброго, до свидания.
0: У нас сердце разрывается.
1: Да, совсем. Мы сегодня какую-то программу, начиналась она так быстро
0: бодро
1: и бодро.
0: И весело, да,
1: да. Сейчас. Но, тем не менее, коридор затмений дает о себе знать. Вот это, кстати, про эмоциональность.
0: Эмоциональность и, скорее всего, почему в ближайшее время, вот, например, если мы сейчас будем разбирать непосредственно последнюю нашу участницу, то вот в ближайшее время, к сожалению, этот вопрос не решится. Ну, есть определенные загвоздки. У нас совершенно не остается времени на прогноз от
1: Карт-Таро, но вы можете его уже прочитать и в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта», и на всех личных страницах Кристины Кипнис в Фейсбуке, Инстаграме, в ТикТоке она, по-моему, не публикует.
0: Нет,
1: прогноз,
0: только,
1: но, тем
0: да.
1: не менее, подписаться на Кристину вы в этих всех соцсетях
0: там
1: можете.
0: Там другие видео есть, карта дня, например. Да, благодарим всех тех, кто сегодня принимал участие. Также хотелось бы напомнить номер телефона прямого эфира 03-944-7777 и, соответственно, сказать, что, дорогой наш радиослушатель, помни, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
1: и Кристина Кипнис, и мы желаем вам прекрасного вхождения в коридор затмений.
3: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ, никогда не рассказывает о себе, стесняется, работает на радио уже четверть века, экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
4: привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?
3: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
5: Вам выпала белая карта.
6: Кто следующий?

розумі. А я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.